0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Добрый день, дорогая редакция «Алтаря». У меня к вам есть одна просьба. Очень ищу стихотворение. Кто-нибудь другой? Заранее благодарю. Ольга Хульм. Я помню это стихотворение. Может, где-то подправить нужно? Сотрудница «Алтаря» Лена Шкаровская. Кто-нибудь другой? Есть на свете некто, бедный и больной. Ему имя дано, кто-нибудь другой. И теперь хочу я рассказать о нем, но, наверное, надо слушать со стыдом. Так работы много, слышишь ты кругом, а работать может кто-нибудь другой. Там сестра больная, нужно быть у ней, но поможет, может быть, кто-нибудь другой. Так в себе помыслишь, и сестра опять остается в горе и нужде лежать. Или живет в нужде, примерно, рядом твой сосед, а помочь ему ведь может кто-нибудь другой. Иногда пусть слово скажет кто-нибудь другой, и остается дом молитвы с кафедрой пустой. Или бывает в подаянии для нужды святой, каждый думает, поможет кто-нибудь другой. Да, скажу, что если мыслишь, что кто-то есть другой, то и сам ты нездоровый, а душой больной. И, наверное, в день последний будешь ты ногой, а войдет-то вечность кто-нибудь другой. Так давай, друзья, возьмемся и трудом своим понесем спасение миру с кем-нибудь другим. Автор неизвестен.

чтобы мы взглянули на себя. В наши дни, пожалуй, сложно найти человека, который бы ничего не слышал об аутизме. Аутизм – нарушение психического развития, характеризующее расстройствами речи и моторики, стереотипами деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального взаимодействия. Снято немало фильмов и видеороликов. В печати все чаще появляется информация на эту тему. Число аутичных детей с каждым годом растет. По данным американской статистики, только за последние 10 лет оно выросло в 10 раз. Аутизм называют феноменом 21 века. Начиная с 40-х годов прошлого столетия и по сей день ученые и медики пытаются выяснить причины этой аномалии. В качестве причин возникновения заболевания предполагались наследственная предрасположительность, вакцинная грибковые инфекции, нарушение кишечной флоры, окружающая среда и многое другое. От родителей аутичных детей часто услышишь, что их дети от Бога. Я согласна с этим утверждением. Год назад я приняла Христа в свое сердце, и Он открыл мне глаза на эту проблему. Я увидела то, чего раньше не замечала, в странном поведении аутистов, как в зеркале отражается наше современное общество и, самое главное, наши взаимоотношения с Богом. Основная проблема аутичных детей – неумение общаться с людьми, даже с родителями. Они их просто игнорируют. У многих так и не развиваются навыки речи. К таким детям очень сложно проявлять чувство любви. Они избегают контакта глазами, не радуются. Увидев родного человека, избегают прикосновений, объятий. Бытует такое мнение, что аутичные дети не чувствуют боли. На мой же взгляд, они ее просто терпят, так как не знают, что ее можно перенести маме, которая поцелует и все пройдет. Создается впечатление, что аутичный ребенок просто не догадывается, что мать его любит и может быть ему защитой и утешением. То же самое происходит и с нами по отношению к Отцу Небесному. Он любит нас, видит наши страдания и хочет нам помочь и утешить. Но мы бежим от Него. Мы разучились общаться с Ним. На что похожи наши молитвы? Если это не наизусть заученное «Отче наш», то неизменное «Боже, дай, дай». Мы не проявляем к нашему любящему Отцу никаких эмоций. В лучшем случае это гнев. Я всегда с восхищением читаю псалмы Давида. Вот где надо нам учиться общению с Господом. Очень непросто Богу любить нас, игнорирующих Его. Но вернемся к аутизму. Аутичные дети не умеют играть с игрушками. Они не понимают их предназначения. Думаю, у них отсутствует воображение. Нормальный ребенок, играя с машинкой, издает звуки типа «брум-брум», то есть он воображает, что это настоящий автомобиль. Аутичный же ребенок опрокидывает эту машинку и будет бесконечно вращать ее колеса. Больные дети не умеют играть со сверстниками. Они всегда остаются одиноко стоять в стороне от играющих детей. И мы, современные люди, напрочь отвергаем все, что не можем себе вообразить. Жизнь после смерти, создание Богом Вселенной и так далее и тому подобное. Об одиночестве и говорить не стоит. Эта проблема всем известна. Мы годами живем в своих квартирах, не зная, как зовут соседа по лестничной клетке. Аутисты очень негативно реагируют на изменения в их режиме дня. Все должно повторяться изо дня в день с определенной точностью. Они боятся каких-то новшеств или спонтанных действий. Ты предлагаешь аутисту что-нибудь приятное, увлекательное, а он отвергает это лишь потому, что обычно в это время он смотрит один и тот же мультик. Теперь оглянемся на нас, грешных. Основное население современных городов живет по схеме: сон, работа, телевизор. Ну еще работа по дому. Воспитание детей переложено на тот же телевизор или компьютер.
Господь же хочет, чтобы мы жили в мире и радости, чтобы наслаждались красотой окружающего нас мира. А мы в погоне за материальными ценностями превратились в заводных кукол. Еще одна присущая аутистам особенность – это эхолалия. У большинства аутистов очень хорошая память, но они не умеют выражать собственные мысли, поэтому они используют запомнившиеся фразы и предложения, например, из телевизионных передач. Отсюда речь их часто бывает не в тему и является чаще всего монологом. У них есть свои любимые темы, в которых они неплохо осведомлены. Но стоит заговорить о чем-то отвлеченном, как они тут же замолкают и замыкаются в себе. В современном обществе мне видится два типа людей – люди мудрые и люди начитанные. У людей начитанных редко бывает собственное мнение. Их голова до отказа набита всякой информацией, различными мнениями умных людей, чьими-то, но не их собственными, убеждениями. Блистая своей эрудицией, они охотно делятся прочитанным с собеседником. Они считают приобретенные знания истиной в первой инстанции. По существу это тоже эхолалия. Мудрые же люди живут своим умом и больше доверяют своему внутреннему голосу, чем каким-то общеприятным теориям. Они немногословны, но у них хватает мужества опровергнуть любое общественное мнение, если оно идет вразрез их собственным. У верующих людей их внутренний голос – это голос Духа Святого, живущего в них. Они ощущают его и через него общаются с самим Богом. Господь хочет от нас, чтобы мы чаще прислушивались к себе, чтобы услышать его волю, его наставления. Аутистам свойственны стереотипные действия, бесконечно повторяющиеся одни и те же действия, с нашей точки зрения бессмысленные. Их еще называют ритуалами. Здесь мне видится параллель со многими современными церквями, где нет присутствия Бога живого, где забыты Его заповеди, где священнослужители погрязли в грехе, но придается огромное значение различным религиозным обычаям и ритуалам. Аутисты не в состоянии отличить реальную опасность от надуманной. Мой 22-летний сын, к примеру, панически боится воздушных шариков, так как они могут лопнуть и напугать его при этом. Но он абсолютно игнорирует пролетающие мимо него автомобили. То же самое происходит и с нами. У нас очень много разных фобий. Кто-то боится пауков, кто-то темноты, кто-то высоты. Но мы абсолютно игнорируем опасность, которая исходит от невидимого духовного мира. С экранов телевизоров и компьютеров идет планомерная демонизация населения. Пропагандируется все, что было запрещено Богом. Насилие, прелюбодеяние, срелюбодеяние, погоня за богатством. Всего и не перечислишь. Мы беззаботно увлекаемся оккультизмом, хотя Библия нас от этого предостерегает. Неудивительно, что психиатрические больницы полны молодых людей. Мы даже не боимся второго пришествия Христа и страшного суда над грешниками. Мы даже представить себе не можем, что после смерти обретем тела нетленные, в котором будем вечно гореть в озере огненном. И последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это агрессия. У аутистов случаются такие приступы ярости, когда они себя уже не могут контролировать. Кто-то ломает и крушит все вокруг себя. В такой момент кто-то набрасывается на людей и бьет или кусает их. У многих аутистов эти приступы ярости проявляются в виде самоагрессии. Они бьются головой о стену, кусают себе руки. Причина чаще всего в неприятности их окружающим миром. Я думаю, что здесь проводить параллель с современным миром излишне, и так все ясно.
из-за чего разжигаются гражданские войны или войны на межнациональном уровне. Все то же непонимание, нежелание уважать чужое мнение, отличное от собственного. Подводя итог всему написанному, делаю вывод. Бог посылает в мир аутичных детей, чтобы мы взглянули на себя со стороны и изменили свой образ жизни. И я верю, что только после того, как мы увидим эту взаимосвязь между странным поведением аутистов и современным обществом, и обратимся к Отцу нашему Небесному, чтобы примириться с Ним, Он подскажет ученым разгадку этой тайны. Ирина Потапова.

Резонанс. Когда дважды два не четыре? Я считал себя католиком. Прочитал в алтаре за октябрь прошлого года статью Т. Федоровой «Когда дважды два не четыре». Хочу поделиться размышлениями на эту тему. Сам я бывший католик, но когда я встретился с живым Богом, и Он, восхотев, возродил меня в духе и истине, я познал Его как бесконечную любовь ко мне и ко всему своему творению. Я убежден, что Бог, который вошел в мою жизнь, ничего общего с религиями этого мира не имеет. Бог есть любовь, и в это нужно поверить всем сердцем. Без веры угодить Богу невозможно. Он живой и находится рядом с нами, на расстоянии одной молитвы. Нужно только вожелать Его всем сердцем. Он обязательно откроется тому, кто искренне к Нему обращается. Я знаю, что значит для меня мой Бог, и через что Он прошел ради меня. Он мой путь и истина, и жизнь. Он мое непоколебимое основание, мой Спаситель, Искупитель, мое оправдание, моя святость, мой покой, моя радость и моя полнота. Наконец, Он все, что мне нужно в этой жизни. Моя жизнь без Бога пуста и бессмысленна. Он тот, кого жаждет душа моя. Он моя любовь. В Писании нет ни слова о католиках, лютеранах, баптистах, пятидесятниках, свидетелях Иеговы и так далее. Но все Писание повествует об Иисусе Христе и о Его Святой Церкви. Бог обращается ко всем нам. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. «Я есмь воскресение и жизнь». Иоанна 11:25. Мой совет каждому. Изучайте Писание, молитесь, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Полагайтесь всем сердцем на Бога, а не на людей. Так вы никогда не заблудитесь. А что касается лично меня, вот мое свидетельство. Я не католик, точно знаю. Я в Иисусе христианин. За это Бога прославляю, что я прощенный Богом сын. Он путь и истина. И жизнь. Нас не спасут ни Папа Римский, ни Магомед, ни Далай-Лама, лишь Богом посланный Мессия с его пронзенными руками. Младенец в яслях ясноокий есть путь и истина, и жизнь. О нем твердили нам пророки, лишь им нам суждено спастись. Лишь в нем открыты царства двери, он совершает Божий суд. Войти мы можем лишь по вере, религии нас не спасут. Увы, я истины не зная, себя католиком считал. Но лишь теперь я понимаю, как долго я во тьме блуждал. Бог видел все мои страдания, он слышал крик моей души. И сам Создатель мироздания ко мне на помощь поспешил. В тот миг мои глаза открылись, и я увидел Божий свет. Его любовь ко мне и милость, ему на свете равных нет. Я к вам взываю, люди, братья, примите Божию любовь за нас с Голгофского распятия текла его. Святая кровь. Виталис Хольман.

Живу я в Украине, в небольшом городке. Живу с детьми и внуками. Инвалид первой группы, уже 29 лет передвигаюсь на костылях. По милости Господа, один раз в неделю могу быть в церкви, наслаждаться общением с Богом и Его народом. Люблю очень поэзию. Посылаю вам стихотворение нашей дорогой сестры в Господе Надежды Павловны Дудко. Она живет в Харькове. Ираида Стрельникова. Покайся, покайся, друг, чистосердечно, не бойся слез и горьких слов, ведь первый шаг твой в жизни вечной Спаситель поддержать готов. Он ждет, начало жизни новой, безгрешной жизни ждет тебя. Впервые ты под отчим кровом познаешь радость бытия. Смелее, медлишь ты как будто, хотя настал спасение час, извечный враг расставил путы, но просчитался в этот раз. Решись, отбрось свои сомнения, встань на колени и взлети к Христу легко, как песнопение, любовью сердце освети. Надежда Дудко, Украина.

пока везла нас электричка. У нас в стране был праздник – День защиты детей. В этот день в столице города Минске разрешили детям из многодетных семей и приемным детям бесплатно кататься в парке на аттракционах и разных качелях. Мы собрали небольшую группу детей в своей церкви и решили ехать в Минск на электричке, а ехать надо 3-4 часа. Господь положил нам на сердце провести в электричке евангелизацию. Мы об этом заранее очень молились, переживали. Дети готовили песни, стихи. Благодаря братьям и сестрам из Германии у нас дома было много газет «Забытый алтарь». А одна христианская миссия прислала евангельскую литературу. Все газеты и литературу мы взяли с собой. У меня была большая тяжелая сумка, еле донес до вокзала. Когда мы сели в электричку, то вместе с детьми тихо помолились, чтобы Господь помог нам рассказать людям о Христе и раздать им газеты и трактаты об Иисусе. Вначале я говорил людям, куда мы едем. Потом о детях рассказывал, что это дети посещают воскресную школу, и они хотят спеть песни, рассказать о живом Боге, который все сотворил, и о Христе, который пострадал за наши грехи. В каждом вагоне дети пели по 3 песни, стихи читали, а я между песнями и стихами говорил людям о спасении, о вечной жизни, о Божьей любви. Слава Богу, люди слушали нас очень даже внимательно. Господь расположил их сердца. Перед детской песней «Как же попасть мне в небеса?» мы спрашивали людей о том, думают ли они, как попасть в небеса, и о том, что каждый человек на земле выбирает или небо, или страшное место ад. Потом дети пели «Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда». Перед песней Господь расположил рассказать о Христе, об Иисусе, для чего Иисус родился, для чего Он был распят, что Иисус людям подарил. Когда мы говорили, некоторые люди начинали просто плакать. Дух Святой касался сердец. Потом я говорил, что у нас с собой есть газета «Забытый алтарь», в которой рассказывается о Христе и о том, как Бог изменяет сердца людей, и которую мы с радостью им дарим. А также раздавали Евангелие от Иоанна и другую литературу. Я давал литературу детям в руки, и они ходили по вагону и раздавали, а люди не отказывались, все брали. Дети раздавали людям, а я в начале вагона ждал детей. Дети всем раздали. Пришли ко мне и говорят: «Дядя Андрей, а нам еще денежек дали!» Такие довольные, и каждый разжимает свой кулачок и показывает, что дали. Господь расположил сердца людей и в этом. Дети были из многодетных семей, приемные дети. Не у всех есть в доме достаток. На эти деньги мы купили сладостей, и все были очень счастливы и благодарили Бога. Дети подрудились для Господа, и Он о них позаботился. Так прошли мы вагоны. Мы благодарны Богу, что время пути до Минска могли использовать для того, чтобы рассказать людям о Христе, о спасении и подарить им вечное живое Слово Божие. Теперь мы молимся за тех, кого Господь коснулся, чтобы они пришли ко Христу. Когда через всю электричку мы возвращались в свой вагон, то с радостью видели, что люди читают Евангелие, газеты. Пусть Господь поможет нам, детям Божьим, использовать любую возможность в это последнее время для распространения благой вести среди погибающих людей. Благодарим Бога за тех братьев и сестер, которые жертвуют свои средства и высылают газеты в страны бывшего Советского Союза. Мы очень привыкли к забытому алтарю. Всегда ждем его, но в последнее время мы что-то перестали получать алтарь. Наверное, закончилась наша подписка, которую нам подарили. Мы молимся, может, Господь расположит кого-то подписать нас на алтарь. Будем очень благодарны. Хотелось бы журналом «Сестра» поближе познакомиться.
но как Господь усмотрит. Андрей Горин, Беларусь.

Христианский телетайп. Положение христиан стало критическим. В связи со значительным ухудшением обстановки в Мали на территориях, занятых исламистами, возросла опасность для жизни христиан, которые теперь боятся даже посещать богослужения. Епископ Сего Августин Траоре сообщает, что храмы опустели, люди боятся зайти в церковь. Многие пытаются выбраться из захваченных городов, опасаясь за свои жизни и жизни своих детей. Угроза убийства, насилия или похищения возросла. Исламисты во время отражения атак используют мирное население в качестве живого щита. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что север Мали может стать настоящим государством Аль-Каиды. В отличие от Афганистана, здесь за исключением туарегов почти нет местного населения. Пустынные территории вполне пригодны для развертывания тайных баз и тренировочных лагерей. Север Мали может стать серьезным источником угрозы для соседних стран и Европы, что и подтвердил недавний захват заложников на газовом месторождении в Алжире. Данные о религиозности землян. Новейшие данные о результатах исследований развития современной религиозности в мире опубликованы американским центром Pew Forum, на который ссылается Седмица.ру. Согласно опубликованным данным, 84% мирового населения, что составляет 5,8 миллиарда человек, при общей численности населения Земли в 6,9 миллиардов, являются приверженцами одной из пяти крупнейших традиционных религий мира – христианства, иудаизма, ислама, буддизма, индуизма. Христиане – наиболее многочисленная религиозная группа, приблизительно треть населения Земли – 32%. Вторая по численности община – мусульмане – 23%. Уточняются также данные о внутреннем делении христиан. В общей сложности 2,2 миллиарда человек – это 50% католики, 37% протестанты разных деноминаций, 12% православные. В общей сложности 264 миллиона человек. В данной статистике в число православных включены также дохалки, даниты и несториане. Оставшийся 1% включает в себя различные деноминации, которые, по мнению исследователей, условно называются христианскими. Это мормоны, свидетели Иеговы и так далее, но которые, по сути, не являются таковыми, хотя и появились на основе христианских традиций. Рязанский Кремль под угрозой. Рязанский Кремль под угрозой исчезновения, утверждают сотрудники музея-заповедника. В городе прошли общественные слушания, на которых обсуждались детали строительства дорожной развязки на Рязанской окружной дороге вблизи охранной зоны памятника архитектуры. Новая развязка должна помочь справиться с пробками, разгрузить дороги в исторической части города и позволить туристам быстрее добираться до Кремля. Но сотрудники Кремля утверждают, уже сейчас земля у основания храма Спаса на Яру, который стоит на холме на территории заповедника, сильно просела. Арестованы лидеры общин. 21 января, всего за несколько часов до известия о неудавшейся попытке государственного переворота в Эритрее,
Благотворительной организации Open Doors, занимающейся проблемами преследования христиан, узнали о новой волне арестов лидеров христианских общин в этой восточноафриканской стране. 10 лидеров, запрещенных государством христианских организаций, были взяты под стражу. Христиане опасаются, что аресты продолжатся, так как направлены на полное искоренение подпольных церквей. По Конституции 1997 года в стране гарантирована религиозная свобода. Однако, после процедуры регистрации религиозных групп в 2002 году, официальное признание получили только Монофизитская Эритрейская церковь, Католическая церковь, Мусульманская и Лютеранская общины. Многочисленные протестантские группы оказались вне закона. Эритрея занимает 10-е место в индексе преследований, ежегодно публикуемом Open Doors. В прошлом году, по информации сотрудников организации, 31 христианин погиб в эритрейских тюрьмах, сообщает Седмица. В мирах Ликийских обнаружены остатки церкви. Миры Ликийские. Деяния, 27 глава, 5 стих. Это город в Ликии, в Малой Азии. Здесь останавливался на некоторое время корабль, на котором был отправлен в Рим апостол Павел вместе с другими узниками. Здесь все бывшие на корабле были переведены на другой корабль, отправляющийся прямо в Италию. Руины византийской часовни найдены на Средиземноморном побережье Малой Азии спустя 700 лет после ее разрушения, сообщает Седмица со ссылкой на французский православный сайт. В древних мирах Ликийских, которые сегодня превратились в турецкий Демре, но где по-прежнему сохраняется Византийский собор Святого Николая, в 2009 году начались раскопки, в ходе которых археологи обнаружили старинную церковь, остатки которой лежали под слоем грязи толщиной 5,5 метров. Находка дает основание сделать оптимистический прогноз по поводу возможности найти руины бывшего города Миры Ликийские, который, возможно, сохранился так же хорошо, как древнеримские Помпеи. Об этом заявил руководитель раскопок Невзат Чевик, археолог из университета Агденец, Марк Джексон, специалист по византийской археологии из университета Ньюкасла. По его словам, грязь, возможно, она стала результатом схождения селя или наводнения, надежно законсервировала древние строения и можно надеяться на интересные находки в ходе раскопок. Раздел ведет Катерина Гертель.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами», мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3 глава 17, 23 и 24 стихи.

Вот уже почти 20 столетий миновало с тех пор, как человеческая история приняла на свои страницы пришедшего во плоти Сына Бога. Об этой личности много спорят, много рассуждают, другие совершенно отрицают божественность Иисуса Христа, но основная масса, представляющая себя христианство, принимает его как божественную личность, как самого Бога, принявшего образ раба, сделавшегося подобным человеком, смирившего себя, бывшего послушным даже до смерти крестной. Именно к таким наше обращение сегодня. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, очередной выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня», март 1998 год.

Как прекрасно иметь такие отношения с Господом. Как радостно видеть тех, чье сердце вполне Ему предано, кто думает о том, как угодить Ему. Те, для кого Господь Иисус радость и наслаждение, никогда не останутся в стыде, возложив свою надежду на Него. Если даже в этой жизни они не имеют богатств, роскоши, комфорта, у них есть несметное состояние на небесах, куда не приблизится вор, где ничто не обветшает, где все вечно так же, как вечен тот, кто явился автором вечности. Пусть в этой скоротечной жизни все изменяется и проходит, они здесь на земле странники и пришельцы. Пусть встречаются трудности, невзгоды, нищета, беды, это лишь средство для постоянной зависимости от Господа. Ничто и никогда не сможет отделить их от прославленного главы, находящегося сегодня на небесах, ибо они с Ним есть одно целое. Пусть приходит смерть, она не будет для них неожиданностью. Смерть – это счастье для христианина, ибо она открывает дверь от временного к вечному, от веры к долгожданной надежде, от невидимого к видимому.

0: 番なのか。
1: ストーン、
0: コース、ポスティー、何が держит твои。
2: Но рука не разжимается, держит крепко.
0: Нет! Босс! Мы погибнем вместе!
2: И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
3: А я думал,

Небо блистало синевой над белоснежными меловыми скалами Рюген. По едва слышно плещущимся волнам тянулись пароходы. До старых буков доносились звонкие детские голоса. Повсюду пестрели разноцветные платья, блузки и шортики. Среди буков на берегу, на маленьких парусных суденышках и на балконах вилл и гостиниц шел курортный сезон. Местные жители не очень были расположены к этой пестрой суете. Они любили тишину и свои короткие курительные трубки, и крепкий шторм и горячительные напитки. Они с удовольствием вернулись бы к тем старым временам, когда и датчане, и шведы знали силу крепкого кулака. Когда лишь храбрецы осмеливались покуситься на сокровища, хранящиеся в тайниках пиратов. Но уж прошли те добрые времена, и теперь приходилось зарабатывать на жизнь рыбной ловлей, да тем, что имели от курортного сезона. Местные люди были справедливы, сдерживали свое слово и придерживались своих законов, которые, может быть, и не всегда соответствовали слову Божьему, но казались обитателям острова вполне удовлетворяющими и Бога, и человека. У них даже была церквушка, возвышающаяся над всеми остальными домами. Нечасто, но регулярно они устраивали туда паломничество, наполняя своими голосами стены церкви и допуская голос пастора к стенам своих сердец. Отдыхающим на острове чужеземцам было очень приятно, что проповеди об Иисусе Христе читал старый достопочтенный пастор. Местным же жителям это было безразлично. И если им говорили, что Господь Иисус искупил грехи этого мира, то они склоняли головы перед Его именем, но при всей своей изворотливости не видели в себе больших грешников. Когда-то жил среди них человек, имевший особенные мысли по этому поводу, и он умел очень хорошо изложить эти мысли. А когда он читал главы из Библии, то лишь диву давались, что этот Мальте Эте был одним из них, истинным сыном своего острова. И откуда только это у него взялось? Пришел он к вере благодаря одному маленькому христианскому трактату, когда был еще молодым и с тех пор не переставал свидетельствовать о своем Спасителе. Когда он говорил о грехах и о спасительной благодати, мог настолько тронуть сердца слушающих, что как-то старик Клаас Ральф сын сказал соседу: «Такое чувство, будто Мальте без стеснения перебрал все камушки, лежащие на моем сердце». Все так бы и шло своим чередом в жизни острова, если бы не ужасное событие, встряхнувшее всех. Это произошло чудесным воскресным днем. Свежий бриз заставлял волны весело перекатываться, и вода ярко блестела под лучами солнца. Лодочники сидели на берегу, занимаясь каждый своим делом.

0: Глянь-ка, Эйнч, это корабль.
1: Я вижу дым и ничего больше.
2: Какое-то время оба молча смотрели на маленький дымок. Вдруг из черного облака вырвалось красное пламя.
1: Ох, мой парень, там что-то горит. Беда, это огонь с корабля, горит корабль.
2: Время терять было недопустимо. Над водой ясно виднелись красные языки пламени. Лодочники мигом впрыгнули в свой ботик и силой навалились на весла. Но успеют ли они? Им навстречу выстрелил огненный шар. Находившиеся на судне крепко раскочегарили котел. Они знали, что речь идет об их жизни. За штурвалом горящего судна стоял Мальте Этель.

Остров приближался. Если бы кораблю удалось сохранить этот курс еще хотя бы несколько минут, то был бы какой-то шанс. Штурман хорошо понимал это. Но ветер гнал пламя прямо на него. Пассажиры ринулись на противоположный конец корабля, крича, плача, молясь. Все люди на корабле спаслись. Все, кроме одного. Того, кто отдал свою жизнь за других. Много было причитаний, плача по Мальте Эте. «Боже, будь милостив к нам, ведь среди нас больше нет такого, как он!» Эти слова переходили тогда из уст в уста. Увы, тогда. Люди были благодарны Мальте, и действительно было за что благодарить, ведь он геройски стоял за штурвалом корабля даже тогда, когда его одежда была охвачена пламенем. Он не боялся смерти. Что для него смерть? Она откроет дверь вечность. «Все для Господа Иисуса» было его девизом. И это были не просто слова. Цена им – его жизнь. Благодарные спасенные воздвигли ему памятник, который вновь и вновь возвращал их память к тому трагическому дню. Но о том, что они грешные, нуждающиеся в покаянии, люди постепенно забывали, как и о том, что Мальте говорил им о вечном спасении для их бессмертных душ. Так все постепенно вернулось на свои круги, вот только Мальте с ними больше не было, и некому было пошевелить камушки в их сердцах. Среди них рос его сын, и его любили. Его называли «наш принц», и всякий был с ним любезен. Маленький Мальте имел доброе сердце. У него были глаза отца, напоминающие голубое море, когда в нем отражается небо и играет лучик солнца. Не случайно в глазах покойного Мальте сверкал луч радости, ведь в его сердце был зажжен небесный огонь, пробуждавший людей от греховного сна для встречи с Иисусом. В печальных же глазах маленького Мальте часто стоял немой вопрос. И причиной тому были, наверное, выступавшие на глазах смотревших на него людей слезы, когда они, глядя на него, вспоминали его отца. При этом маленького Мальте гладили по голове, и он слышал, что никогда не сможет стать моряком. Он был слишком изнежен и набожен для этого. Ему следовало учиться на проповедника, ведь его отец был таким верующим человеком. Может, именно из-за подобных разговоров и случилось так, что Мальте Эте стал задирать нос, а в его детское сердце закралась мысль о всемирной значимости того, что выйдет из него Мальте. Он мог часами лежать и загорать на пляже, предаваясь мечтам и раздумьям, и во всех мечтах он, Мальте Эте, сознательно или бессознательно, представал этаким героем. Продолжение в следующих выпусках журнала. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит трудиться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Так пели многие христиане в одной старой песне. Увы, пели. Почему пели? Да потому, что уж давно из многих уст не слышно такого пения, не говоря о принципах жизни, которые сегодня скорее «я, мне, мое», нежели «все для Господа Иисуса». Это печальная картина современности. Мы имеем все необходимое и сверхнеобходимого. Нашу жизнь украшают комфорт, удобства, привилегии, имидж, престиж, но не мысли о Господе. Внешность многих современных христиан преображается в стиле эпохи, но не по Святому Писанию. Мы проводим час религиозного досуга в прекрасно устроенном по современным стандартам молитвенном доме, внимательно, в лучшем случае, выслушав песни, стихи и проповеди. Но очень часто наша христианская жизнь представляет собой не что иное, как религиозный концерт, особенно тогда, когда верующие собираются. Но что происходит за кулисами такой жизни? Сколько места в наших повседневных принципах занимает Господь? Может быть, и этот труд, представленный тебе, дорогой слушатель, пройдет мимо твоего сердца, не затронув ни одного его фибра? Увы, увы. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Так заканчивает Иоанн свое Евангелие, 20 глава, 31 стих. Хочу обратить внимание на последние слова этой цитаты. «И, веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь во имя Его. Что это за жизнь? Чем должны отличаться принципы этой жизни от других принципов? И веруя. Не относится ли это к тем, кто поверил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, а значит христианам? Как часто наша практика совсем не соответствует нашему положению во Христе? Как часто наши мысли заняты земным, суетным и даже греховным? Как сильно заметно в последнее время, что грани между греховным и святым совершенно стерлись? Нам очень часто задают вопросы, а грех ли то или другое? Дорогие христиане, мы хотим ответить словами Писания и не больше. «Все, что не по вере, грех».
Римлянам 14:23. «И пусть всякое сердце внимательно испытывает каждый шаг своей жизни в глубоком смирении пред Господом, ибо только такое наше состояние, состояние смирения, может стать ключом к пониманию воли Бога и Его мыслей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра 5:6. Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что Бог может быть нашим противником? Да, именно так нам говорит слово о тех, кто не находится в состоянии смирения. Очень часто перед нами встает выбор – слово Бога или мнение людей. В большинстве случаев избирается последнее. Конечно, человеческое легче принимается и усваивается, чем Божье. Над Божьим нужно думать, нужно иметь смирение, нужно иметь терпение. Все это неприемлемо для ленивой человеческой натуры. Поэтому и усваивается всегда легче то, что не потребляет больших усилий и затрат. Но для каждого сердца сегодня звучит призыв, обращенный со страниц Святого Писания. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Очень часто говорят, что невозможно видеть сердце человеческого, его истинных тенденций и мотивов. Действительно так. Мы не хотим судить мотивы сердец, это не наше дело. Но много ли нужно времени для того, чтобы увидеть на практике следствия каких-то сердечных устремлений? Наша практическая жизнь, наше избрание каждый день, они очень красноречиво свидетельствуют о сердечных движениях. И не будем ли мы правы, заявив, судя по всему, что нам приходится видеть и слышать, что жизнь многих, называющих себя христианами, имеет перед Богом его непредвзятость, взятой справедливостью, очень бледный вид, и не окажемся ли мы в числе тех, кого он извергнет в конце концов из своих уст. Откровение 3.16. Дорогие братья и сестры, пусть каждое сердце сегодня сделает оценку своей жизни во свете божественной справедливости, в глубоком смирении пред Ним и Его Словом. Ибо время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4.17. Не должны ли эти серьезные предостережения пробудить в нас желание задуматься над тем, как проходит наша жизнь, и подстегнуть нас к самоосуждению? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11.31.

0: и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа.
1: О, если бы каждое сердце сегодня загорелось искренним желанием думать о Господе, Его славе, Его чести и делать все во имя Его, малое и большое, чтобы наша жизнь прославила Его и чтобы Он радовался, глядя на нас.
0: Так говорит Господь: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены».
1: Первая книга Самуила или Первое царство, 2 глава, 30 стих. Люди мира стремятся к почести, жаждут славы, комфорта, уюта, жить как все. Все иметь им хочется. Никогда не умрут они, будто бы. Одеваться похлеще ближнего, на мобиле кататься фирменном и все сливки у жизни слизывать, уточняясь яствами жирными. Как ни странно, но той же чашею христиане последних дней, называясь по-прежнему нашими, упиваются все сильней. Строят новое, старое рушат, покупают, торгуют, меняют, по воскресным дням Библию слушают, а наживы все ж не оставляют. И, внимая истинам Божьим, все рассчитывают на восхищение. Между тем примиряются с ложью и с грехом находят общение. Взятку взять и последнее с ближнего, не задумываясь о последствиях. Брать лихву, по-простому лишнее, ну, а вечность ведет уж следствие. Всем придется предстать пред судилищем, независимо от конфессии, независимо от хранилища, независимо от профессии, стать на суд перед Богом истинным, перед которым нет оправдания, дать отчет за слова и мысли, за поступки во свете Писания. Время есть взвесить все и проверить, и решиться на путь тернистый, и Христу распахнуть сердце двери, через Него и всему стать чистым.

Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне греховной дикой шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль.

Евангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3 глава с 14 по 22 стихи.

0: следующем выпуске журнала. Хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Апостол Павел. Взгляд или позиция христианина. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Очерк. Если вы желаете подписаться на наш аудиожурнал, который выпускается на компакт-дисках и аудиокассетах, вам необходимо позвонить по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ. Ваши наименьшие во Христе братья.
1: Не смотри никогда на людей. Тот, кто мило тебе улыбнулся, через миг может зло усмехнуться о самой малой ошибке твоей. Не надейся совсем на людей. Тот, кто что-то тебе обещает, даже если всегда исполняет, связан тем, кто всегда нас сильней. Не суди никогда ты людей. Их ошибки, пусть даже большие, для себя впредь уроком возьми их. Избежать, чтобы в жизни своей. Не смотри никогда на людей. Со Христа не своди свое зрение, пусть за это ты будешь в презренье, Он одержит победу в тебе.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Господь Иисус, обращаясь к Своим ученикам, заповедал им любить даже своих врагов. Это указание повергло их в полное недоумение. Как же можно любить врагов? Им трудно было любить даже друзей. Если вы хотите узнать, как можно обрести такую любовь, оставайтесь с нами в то время, как мы продолжаем изучать первое послание Иоанна. Я рад приветствовать всех, кто настроился сегодня на нашу волну. Надеюсь, вы уже открыли свои Библии на второй главе первого послания Иоанна. А если нет, то сейчас как раз самое время сделать это. В прошлый раз мы с вами остановились на втором стихе этой главы, с которого и продолжим теперь наше изучение. Но прежде всего, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, я молю Тебя, благослови Твое Слово, когда в нашем эфире будет проходить изучение этой замечательной книги. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Один из самых выразительных стихов Библии находится в 8 главе послания Римлянам. Он звучит следующим образом. «Ибо нет более никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Это действительно замечательный стих. «Нет осуждения для тех, кто пребывает во Христе Иисусе». Пребывать во Христе значит иметь спасение. Если вы доверили свою жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, для вас уже нет осуждения. Никакого. Как это возможно? Дело в том, что вместо вас наказание понес сам Господь Иисус Христос. Он был осужден вместо вас, и теперь, пребывая в Нем, вы свободны от всякого наказания. Именно это Иоанн имеет в виду, когда пишет, что у нас есть ходатай перед Отцом. Иисус Христос – праведник. Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Если мы грешим, наш защитник ходатайствует за нас перед Богом. Иоанн называет его нашим умилостивлением. Во втором стихе мы читаем, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление значит удовольствие. Бог был полностью удовлетворен жертвой Христа на кресте. Гнев Божий был излит на Иисуса, и теперь, по отношению к нам, Бог испытывает только любовь. Для детей Божиих нет никакого осуждения. Я говорю все это потому, что вы очень часто можете услышать, что спасение можно потерять. Но ведь это не так. Я могу объяснить это на примере. В прошлом веке, когда первые поселенцы пересекали Северную Америку, направляясь в Калифорнию, караваны из их повозок обычно проходили через великие равнины. Нередко бывало так, что от удара молнии трава на равнине загоралась, и тогда на караван надвигалась огромная стена огня. Как вы можете себе представить, ситуация была довольно опасной. Трава в прериях очень сухая и горит чрезвычайно быстро. Но знаете, что делали переселенцы, завидев приближающийся к ним огонь? Они сами разжигали костер. Они сжигали траву позади себя и ставили на выжженном месте свои повозки. Поэтому, когда огонь приближался, он не мог причинить им никакого вреда, ведь они стояли на уже выжженной земле, где нечему было гореть. Все это я рассказал вот почему. Когда вы находитесь во Христе Иисусе, вы как будто бы стоите на выжженной земле. Гнев Божий не может вас коснуться, потому что Иисус уже был наказан вместо вас. Он понес на себе всю тяжесть Божьего суда над грехом. И вы теперь находитесь в Нем. Вы стоите на выжженной земле, если вы доверились Ему. Именно поэтому Писание говорит нам, что нет больше никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. В псалмах сказано: «Господом утверждаются стопы праведника, и Он благоволит к пути его». Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Господь держит нас за руку, как маленьких детей. Знаете, я часто беру своего 5-летнего сынишку Джона погулять. У этого парня есть интересная привычка. Временами он пытается от меня убежать, хотя так, наверное, поступают все 5-летние дети. Но вот представьте себе, если бы мы с ним шли около трамвайных путей, по которым к нам приближается трамвай. А Джон попытался бы освободить свою руку из моей и куда-нибудь побежать. Как вы думаете, удалось бы ему это? Уверяю вас, что нет. Ведь я держу его за руку. Я гораздо сильнее и вовсе не собираюсь отпускать его в этой опасной ситуации. Друзья мои, иногда мы с вами пытаемся высвободить свою руку из руки Бога. Но как вы думаете, позволит ли он нам сделать это? Конечно же, нет. Если я не отпускаю руку моего 5-летнего сына, то почему вы думаете, что Бог отпустит вашу руку? Знаете, что сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна? Там сказано: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Здесь все сказано предельно ясно, правда? Давайте теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи. Посмотрите на второй стих и особенно на его окончание. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иисус отдал свою жизнь не за какую-то группу избранных. Он умер за грехи всего мира. Здесь нет никаких исключений. Он умер за мои грехи, он умер за ваши грехи, мой дорогой радиослушатель, где бы вы ни находились. Христианство — это не какая-то западная религия. Более того, оно берет свое начало на Востоке. Это неправда, что христианство уместно только для Запада. Я бы даже сказал, что это очень большое заблуждение. Не так давно ко мне в гости приходило несколько друзей-мусульман, и когда я им сказал, что Америка не является христианской страной, они очень удивились. В мире многие думают, что все американцы — христиане. На самом деле это служит христианству очень плохую службу, отнюдь не делая его привлекательным для нехристианских стран. Ведь разве не в Америке процветает порнография, распущенность и разврат? Мне стыдно это признавать, но это так. В нашей стране бизнес порнографии развит даже больше, чем бизнес производства гамбургеров. Да, в Америке много плохого, но не стоит обвинять в этом христианство. Ведь в действительности настоящими христианами являются очень немногие американцы. Рождение в христианской семье отнюдь не делает человека христианином. Необходимо быть рожденным свыше и стать чадом Божьим. Ни Америка, ни другие западные страны нельзя назвать христианскими. Христианство в них лишь фасад, но за этим фасадом ничего нет, и это прекрасно видно, если взглянуть на жизнь людей в этих странах. Об этом, кстати, очень красноречиво говорят следующие несколько стихов. Давайте прочитаем с 3 стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, эти два стиха нуждаются в небольшом пояснении. Во времена Павла существовала секта гностиков, лидером которой был человек по имени Керинф. Учение гностицизма заимствовало из христианства несколько истин, которые перемешало с ересью и ложью. Итак, Керинф был их предводителем в городе Ефесе. Гностики верили в то, что все материальное в мире является злом. Также тело — это зло, ведь оно материально. И в конечном счете они верили в двух богов. Они считали, что существует бог Ветхого Завета, злой и яростный, сотворивший всю материальную вселенную, а также бог Нового Завета, бог любви, сотворивший все духовное. Они утверждали, что ни Бога Ветхого Завета, сотворившего наше тело, ни Бога Нового Завета не заботит то, как мы живем. То, что мы делаем в теле, не играет никакой роли, ведь все материальное греховно, в том числе и человеческое тело. Что же делал Керинф? Мне бы хотелось объяснить это все очень простым и доступным языком, чтобы всем сразу было все понятно. Этот предводитель культа и лжепророк жил в сексуальном грехе, и, более того, утверждал, что это правильно, так как Бог не обращает внимания на тело, ведь оно все равно грешное. Бог смотрит только на дух, и ему совершенно не важно то, как мы живем. Что же отвечает Иоанн на такие заявления? Давайте еще раз прочтем 4 стих. «Тот, кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Керинф утверждал, что знает Бога очень близко, и тем не менее жил совершенно безнравственно. Иоанн называет его лжецом, потому что, познавая Бога по-настоящему, человек начинает больше и больше любить Его. А любить Бога значит соблюдать Его заповеди, одна из которых относится и к прелюбодеянию. Половые отношения до брака греховны, они противоречат Божьему постановлению. Это проявление тьмы. Половые отношения с кем-либо, кроме супруга, называются в Библии блудом. Он также противен Богу. Это грех и тьма. Любой, кто утверждает, что познал Бога лично и при этом живет во тьме, — лжец. Более того, он вообще не знает Бога. Именно это говорит нам Иоанн. Он это делает очень ясно, не правда ли? У нас нет никакого повода для сомнений. Послушайте, как он продолжает свою мысль в 5 стихе. «А кто соблюдает его слово, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Действительно, друзья мои, мы можем с легкостью понять, кто пребывает в Боге, а кто нет. Кто послушен Господу, тот ходит в Его свете. Это так очевидно. Если мы говорим, что знаем Его, то нам следует доказать это своей жизнью. Знать Его — значит иметь в своем сердце любовь к окружающим. Если в вашем сердце живет ненависть и злость, это говорит о том, что вы совсем не знаете Его и очень от Него далеки. Именно этому учит нас Иоанн. Послушайте, что он говорит дальше. Давайте прочтем 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иоанн уверен, если вы близки к Иисусу, ваша жизнь обязательно будет походить на его жизнь. Жизнь Христа будет сиять через вас, если он живет в вас. Иисус сказал, что мы должны пребывать в нем так же, как ветви на лозе. Жизнь лозы наполняет все ее ветви. Если мы, как ветви, соединены с лозой, то в нас будет та же жизнь, что и в лозе. Друзья мои, христианство — это не просто подражание Христу. Христианство — это сам Христос, живущий внутри нас и через нас. Наша задача состоит только в том, чтобы быть всегда близкими ко Христу через веру. Его любовь видна миру в нас. Вот чему учит нас Иоанн. Какая это прекрасная истина! Но давайте продолжим наше чтение, ведь Иоанн еще не закончил. Зная, с какой неохотой мы воспринимаем слова назидания, он снова и снова повторяет то, что нам так важно понять. Вот что он пишет в 7 стихе. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Иоанн как бы говорит: «Я не хочу дать вам какое-то новое откровение о том, как нужно любить или пребывать во Христе. Я пишу вам только то, что сказал мне сам Иисус». Мне кажется, здесь он снова обращается к тем лжепророкам, которые так распространялись в те времена. Керинф и его последователи утверждали, что постоянно получают новое откровение от Бога. В наши дни тоже есть такие люди. Библия для них уже недостаточно хороша. Вместо этого у них появляются различные видения, новые идеи и учения. Христиане часто начинают прислушиваться к таким псевдоучителям. Это будоражит их ум, ведь хочется услышать что-то новое. Но Библия заключает в себе нечто новое для нас. Она есть Слово Божие. Иоанн говорит не от себя. Он только повторяет слова Господа Иисуса Христа. И должен сказать вам, остерегайтесь людей, которые будут пытаться убедить вас в откровениях, полученных не из Писания. Именно так начали свое существование все новые лжерелигии. Сатана может дать новое откровение и полностью сбить человека с верного пути. Все, что хотел нам сказать Бог, заключено в Библии. Больше нам ничего не нужно. Иоанн говорит: «Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю». И далее в 8 стихе: «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Так, это звучит как противоречие всему тому, что я только что сказал. Кажется, что теперь Иоанн собирается дать нам новую заповедь. Но это не совсем так. Вот что Иоанн здесь имеет в виду. Иисус в ночь перед своим распятием собрал учеников для Тайной Вечери и сказал им следующее: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Это было новой заповедью, потому что в Ветхом Завете было сказано любить ближнего как самого себя. Но дело в том, что в мире есть немало людей, которые не очень-то любят себя, поэтому любовь к ближнему не кажется им уж таким большим делом. Иисус же повышает эталон любви. Он ставит его на такой уровень, которого может достичь только сам Бог. Мы с вами, друзья мои, призваны любить друг друга так же, как Иисус возлюбил нас. Что это значит? Он любил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. Вот это любовь. Любовь, готовая пожертвовать собой ради другого. Это самая высшая форма любви. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Доказательство тому, что вы ученик Христа — любовь к окружающим вас людям. Новая заповедь состоит в том, что мы любим друг друга так, как нас возлюбил Иисус. Да, мы призваны любить даже своих врагов. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». Но как, скажите, пожалуйста, это возможно? На самом деле, друзья мои, это не так уж и трудно. Ведь Иисус будет любить их через нас. Именно на этом я хочу заострить ваше внимание в нашей сегодняшней передаче. Мы не можем так любить людей, ни вы, ни я. Только Иисус может. Это божественная любовь. Только Иисус может любить своих врагов. Все, что нужно делать нам, оставаться близкими к Нему. Нам необходимо постоянно пребывать в тесных взаимоотношениях со Христом, и тогда именно такая любовь будет исходить из нас. Мы сможем любить своего ближнего настолько, что будем готовы отдать за него жизнь. Мы будем любить своих врагов. Иисус сделал это. Когда Он висел на кресте, прибитый к Нему римскими солдатами, Он взглянул на них и сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за своих врагов. Первый христианский мученик Стефан, молодой человек, которого насмерть забила камнями кучка исполненных ненависти и злобы людей, умирая, произнес: «Господи, не вмени им греха сего». Он также молился за своих врагов. Он любил их, и вы можете делать то же самое, если знаете Бога лично. Иоанн говорит: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Что Иоанн этим хочет сказать? Разве этот век заканчивается, и тысячелетнее царство Христа не за горами? Ну, тысячелетнее царство Христа действительно уже близко. Но тьма вовсе не проходит. Более того, наш мир становится только хуже и хуже. Иоанн говорит о нашей собственной жизни. Когда мы узнаем Христа и пребываем с Ним, то тьма уходит из нашей жизни. Святой Дух начинает жить в нашем теле и освобождает нас от рабства греха. Тьма проходит. Вместо того, чтобы испытывать злость и раздражение по отношению к людям, мы начинаем все больше и больше любить их. Тьма проходит. Бог удаляет из нашей жизни грех, чтобы жизнь Иисуса Христа свободно текла через нас. Нашу жизнь до Христа можно сравнить с засоренной трубой, которую Бог прочищает, убирая из нее все, что мешает воде течь в ней легко и свободно. Святой Дух стремится наполнить нас своей жизнью, но Ему необходимо убрать со своей дороги всю тьму. Именно это Он и делает в нас. Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я помню, как несколько лет назад я получил письмо от человека из Шотландии. Я тогда также вел изучение первого послания Иоанна на радио и тоже говорил о тьме и свете, о любви и ненависти. Так вот, этот человек написал: «Мне кажется, Джек, что я нахожусь во тьме. Когда мне было 30 лет, во время Второй мировой войны, меня взяли в плен немцы. Я провел 6 лет в Польше в концлагере. Я стал ненавидеть нацистов, и я ненавижу их вот уже 30 или 40 лет. Наверное, я живу во тьме». Я написал ему, что это действительно так. Ненависть — это тьма. Но я также сказал ему, что он может любить немецкий народ, любить тех, кто причинил ему ту ужасную боль, если он доверится Христу и обретет прощение в нем. Видите ли, в конечном итоге, в Божьих глазах, мы все мало чем отличаемся от нацистов. Мы все полны ненависти и зла. Но когда мы обращаемся ко Христу, Он прощает нас. Тот человек считал, что он все же лучше нацистов. Но это ошибка. Ошибка, которую совершают сегодня очень многие. Они сравнивают себя с другими и считают, что им не нужно Божье спасение, потому что они лучше, чем большинство людей. Не делайте такой ошибки, дорогой радиослушатель. Иисус умер за вас на кресте 2000 лет назад. Он умер для того, чтобы заплатить за ваши грехи, и вы можете получить спасение, если призовете Его имя. Библия говорит нам, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Возложите вашу веру на Христа и обретите спасение. Узнайте, что значит быть избавленным от тьмы. Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова — имя Ему». Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на

на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника Его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых:
Предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». И покоился народ в 7-й день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет. Доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли обитаемой.
ханаанской, а Гомор есть десятая часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем,
всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор тесть Моисеев всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой,
то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: «Что это?» – сказали израильтяне после утренней зари, увидев на земле нечто мелкое, круповидное, как иней. Ответ Моисея был таков: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Слово «манна» произошло от еврейского «ман-ху», то есть «что это?». Небесный хлеб представлял собой мелкие округлые зерна, подобные кориандровому семени. Они выглядели как маленькие капельки смолы, что в русском тексте представлено словом «бдалах», а на вкус напоминали лепешку с медом. В книге «Числа» говорится также, что манна имела привкус оливкового масла. Этой пищей Бог питал свой народ во все время пребывания их в пустыне. И это было знаком верности со стороны Господа, который заботился об удовлетворении нужд народа. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о том, как Бог посылал израильскому народу манну. Манна, как мы уже сказали, олицетворяет Христа, как хлеб жизни, Христа, который сошел с небес, чтобы отдать свою жизнь ради спасения людей. Иисус Христос и есть истинный хлеб, тот, что дает нам жизнь и пищу. Я читаю стихи с 22 по 24 из 16 главы книги «Исход». «В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили тот до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. Бог, как видим, посылал манну каждый день, но перед субботой необходимо было запастись на 2 дня, так как в 7-й день нельзя было работать. В 4 стихе 8 главы книги Второзакония мы читаем, что в течение всех 40 лет, что израильтяне провели в пустыне, ноги их не пухли. Мне рассказывал один доктор-миссионер, что эта болезнь распространена на Востоке, и одна из причин ее появления – неправильная диета. Интересно отметить, что в манне были все витамины и вещества, необходимые для того, чтобы ноги израильтян не пухли во время всего перехода по пустыне. А в последующем тексте мы прочитаем о том, как Израилю была дана заповедь о субботе. Вот 25 и 26 стихи. «И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота, не будет его в этот день». Суббота была дана Израилю до того, как Бог официально установил закон. Я читаю далее 31 стих. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя – манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Манну трудно описать. Это была чудесная пища, которая содержала все питательные вещества, необходимые людям. На вкус она наверняка соответствовала тому, что израильтяне считали самой лучшей пищей на земле. Манна была превосходна, но из-за нее те самые люди из разных народностей, о которых мы уже говорили, начали роптать. В 4 и 5 стихах 11 главы книги «Чисел» мы читаем о событии, которое поможет нам понять, чем же именно являлась манна. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Вот чего не хватало в пустыне, вдали от земли египетской, пришельцам, то есть людям из иных племен. Все овощи и фрукты, которые перечисляют пришельцы, растут на земле или под землей. Это все по большей части вкусовые приправы, которые едва ли могут насытить. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. У англичан есть хорошая пословица. «Съедайте по яблоку в день, и вам не понадобится доктор. А если вы будете съедать по головке чеснока в день, то вы сами вряд ли кому-нибудь понадобитесь». Лук, репчатый лук, чеснок не насыщают, потому что это своего рода трава. И так пришельцы вспоминали, какими разносолами они питались в Египте и чувствовали, что им не хватает этой еды. 6 стих 11 главы книги чисел говорит: «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Люди жаловались, что есть кроме манны нечего. Далее в стихе 7 говорится: «Манна же подобна кориандровому семени, видом как бдолах». Другими словами, Бог говорит: «Люди эти презирают мою пищу, которая напоминает цыпленка-гриль, мороженое и торт одновременно». Манна не была ни пресной, ни безвкусной, но пришельцам она все равно не нравилась. Далее в 8 стихе 11 главы книги чисел говорится: «Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варили в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Манну можно было готовить по-разному: молоть, толочь, варить, запекать и так далее. Будь у евреев в пустыне печатный станок, они, возможно, выпустили бы даже кулинарную книгу под названием «Тысяча и один рецепт патриарха Моисея». Детям Израилевым, однако, небесная пища Бога также пришлась не по вкусу. Манна им надоела, и они затосковали по египетским котлам с мясом. Другими словами, они захотели вернуться туда, откуда их вывели. Боюсь, эту историю можно рассказывать не только об израильтянах, но и об иных христианах, которых тоже вывели из Египта. Время от времени они возвращаются в Египет, чтобы тайком полакомиться там луком и чесноком. Ведь они еще не порвали окончательно и бесповоротно со старой жизнью. Друзья мои, нельзя жить жизнью этого мира и одновременно быть полезными Богу. Нельзя сидеть на египетской диете и одновременно иметь мир и покой в своем сердце. С Египтом нужно покончить и питаться истинной манной, которая послана нам с небес и которая есть сам Господь Иисус Христос. Прочтем 32-й. И 33 стихи. «И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манную гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». Один сосуд с манной следовало поместить в ковчег. Это подробно описывается далее, в последней части книги «Исход». Вообще же в ковчег следовало положить три вещи. Во-первых, жезл Аарона, который расцвел. Во-вторых, сосуд с манной. И в-третьих, скрижали с 10 заповедями. В Библии сказано, что один лишь Христос в совершенстве исполнил закон. Сделал Он это ради вас и ради меня. И манна, которую следовало положить в ковчег, символизировала смерть Христа, на которую Он пошел ради нас. Христос – это наша духовная пища, и расцветший жезл Аарона символизировал Его воскресение. На ковчег положили жертвенник всесожжения, ставший крышкой. Это было то место, которое кропили кровью. Только Христос мог выполнить все требования Бога. Он один только может спасать. Он может спасти и нас, потому что Он пролил свою собственную кровь. Именно благодаря этому Бог может послать свою благодать человеку, который греховен. Далее читаем 35 и 36 стихи. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской, а Гомор есть десятая часть Эфы». Дети Израилевы действительно питались манной все 40 лет своих странствований по пустыне. А когда они, наконец, пришли в землю обетованную, манна исчезла, и они снова стали есть обычный хлеб. И они снова возроптали, на этот раз уже из-за хлеба. Оказалось, что манна была вкусна и даже предпочтительна по сравнению с обычным хлебом. Интересно в связи с этим отметить, что многие люди после своего обращения живут не Иисусом Христом, а тем, что происходит вокруг них. Они побывали у креста, который свидетельствует о смерти Господа Иисуса Христа, но продолжают говорить только о своих жизненных проблемах. Изучать Библию им не нравится, потому что для них это обычный хлеб, а не какие-то разносолы. Но наш Господь хочет, чтобы мы питались и жили только Словом Божьим. И если вы еще не испытали вкуса манны, то придите ко Христу и попробуйте ее. В 9 стихе 33-го псалма говорится: «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него». А в 51 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Теперь мы переходим к 17 главе книги «Исход». Из нее мы узнаем о том, как Израиль снова ропщет. На этот раз их мучит жажда в Рефидиме. Мы также прочитаем о том, как Бог посылает Моисея в Хариф, чтобы он добыл воду из скалы. Как Аарон и Ор поддержали Моисея, и Израиль победил Амалека. И как Моисей построил жертвенник для Иеговы. Дети Израилевы, как мы уже хорошо знаем, ушли из Египта и идут сейчас по пустыне к горе Синай. На этом пути происходят 7 событий, которые символизируют христианскую жизнь. 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам говорит: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Всем без исключения христианам очень полезно читать эти наставления и извлекать из них уроки. Ведь они даны нам в образах, и значение их совершенно прозрачно. Давайте прочитаем о том, как Моисей извлек воду из скалы. Продвигаясь по пустыне, дети Израилевы снова начинают испытывать жажду и снова начинают роптать. Вот стихи с 1 по 3. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Дети Израилевы, как видим, были неисправимыми жалобщиками. Чего-то им хочется, и они начинают жаловаться. Бог по своей великой благодати выполняет их желания. Через некоторое время, однако, случается что-то еще. Народу хочется чего-то еще, и они снова начинают жаловаться, ныть и искать виноватых. Многие церкви сегодня находятся в таком же духовном состоянии. Хотя они и уверены, что дела у них идут прекрасно. Прочтем 4 стих. «Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Можно предположить, что к этому времени Моисей уже был готов передать свои обязанности кому-нибудь другому, так как терпеть ропот Израиля был более не в силах. Я читаю 5 стих. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми его в руку твою и пойди». Это тот самый жезл, с которым Моисей вернулся в Египет, знак и символ полномочий власти. Далее, в 6 и 7 стихах, Бог говорит: «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Это первое упоминание о скале и о воде, которая пошла из скалы. Что символизирует скала? Здесь нам не надо гадать, раздумывать и умничать. Святой Дух Божий объясняет это в 10 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 1 по 4. Апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня, камень же был Христос». Хлебом для израильтян была манна, образ Христа, который есть хлеб жизни. Христос также и вода жизни, и скала – это еще один его образ. Это твердая скала противопоставляется здесь неверию израильтян, которые усомнились в Боге. Тень сомнения прятала от них лицо Бога. Скала – это прекрасный портрет Господа Иисуса Христа. В 3 стихе 60-го псалма говорится: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Это скала – Христос. А 35 стих 77-го псалма говорит: «И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их». И апостол Петр в 6, 7 и 8 стихах 2 главы своего первого послания говорит: «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. И, наконец, апостол Павел в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам дает нам такой совет: ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Скала – это очень выразительный образ Иисуса Христа. На Иисусе Христе мы все стоим. На нем построена Церковь Христова. И тем не менее, когда хочется пить, нам редко, когда приходит в голову, идти за водой к этой скале. Можно восхищаться прочностью, долговечностью и надежностью скалы. Можно взять образец породы на анализ, но выпить скалу нельзя. А Иисус – это скала. Но одна только красота Его жизни, Его великодушие и доброта не могут спасти нас. Даже Его учение не искупит нашу душу. Жизнь и учение Христа – это гладкий мрамор, о котором можно разбиться в попытке без помощи Бога, без Его Святого Духа применить в своей жизни те принципы, которые проповедовал Господь. Только то, что Иисус умер за нас, спасает нас. Можно пасть ниц перед скалой Иисусом Христом, моля о спасении. Но даже тогда, образно говоря, вам все равно не удастся получить воду из скалы. Только когда по скале ударили, она принесла животворящую воду спасения. Иисуса распяли, и только полная вера в то, что Он умер за вас и понес ваши грехи на кресте, спасет вас. Скала, о которую ударили, это олицетворение смерти Иисуса Христа. В книге чисел приводится упоминание о втором случае, когда дети Израилевы захотели пить и возроптали. В первый раз в книге «Исход» Бог велел Моисею ударить по скале, и из нее пошла вода. В книге «Чисел», однако, Моисей получает другие указания. В 8 стихе 20 главы Бог говорит Моисею: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Моисей должен именно говорить со скалой, потому что скалу уже ударили. Христа распяли 2000 лет назад, и когда Он сказал на кресте «совершилось», то действительно все совершилось. Христа не надо заново распинать. Достаточно того, что Иисус уже сделал для вас. Возникает вопрос: а вы довольны тем, что сделал Иисус для вас на кресте? Он умер ради вас, и Бог сейчас хочет от вас только одного – чтобы вы приняли жертву Его Сына. Сегодня из этой скалы Иисуса Христа проистекают духовные благословения. Их живительная влага освежает и возвращает к жизни. В 3 стихе 1 главы послания к Ефесянам говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В скалу ударили один раз, и с тех пор из нее бьет неиссякаемый источник. Источник этот обилен, он выходит из берегов, и мир не в состоянии удержать его. Но, несмотря на это, души многих людей иссохли, а сами люди умирают от духовной жажды. Люди сами перекрыли этот источник жизни, поставили на нем плотину из своих сомнений, грехов, засыпали его песком своего равнодушия. А иногда бывает и так, что люди, утверждающие, что знают Иисуса Христа, на самом деле очень далеки от истинных представлений о нем. И чем быстрее мы расчистим русло этого божественного источника, тем быстрее мы утолим свою духовную жажду. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. В изучаемом нами отрывке Священного Писания мы впервые столкнулись с упоминанием о субботе. Из книги «Бытие» мы знаем, что после 6 дней по сотворению мира Бог на 7-й день почил, то есть отдыхал. По-еврейски слова «седьмой» и «отдыхал» звучат одинаково. Повеление Бога отдыхать в субботу позднее вошло в 10-словие или 10 заповедей. Но здесь израильский народ впервые учится соблюдать постановления Божьи. Мы также говорили о том, как заботливо Бог вел свой народ по пустыне. Он питал его манною, посылал воду в пустыне, отвечал на все их потребности и нужды. Но народ все время продолжал сомневаться и роптать, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Читая эти строки, можно удивляться неверию народа. Но заглянем в свое сердце. В действиях народа израильского мы видим себя. Если бы израильтяне не ходили 40 лет по пустыне, а были сразу перенесены в Ханаан, мы бы не имели столько примеров испорченности человеческого сердца. Ведь все это повествование содержит поучительные образы для нас. Оно открывает неизменную склонность человека не доверять Богу. Ведь часто достаточно маленького облачка, чтобы скрыть от нас лицо Божье. И тогда человек готов прибегнуть ко всему, кроме Бога. Он предпочитает опираться лучше на слабые человеческие силы, чем на руку Божью. Находясь в испытании, нужно помнить, что нас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам. Когда нас постигает испытание, будем верить, что нам дан и выход из него, потому что Бог верен своему слову. А Он сказал, что не оставит нас.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Екатерина Галкина. Катя, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Катя, я знаю, что несколько лет назад ты приехала из Испании, и это как-то связано с реабилитацией. Слово «реабилитация» сейчас очень модное в России. Раньше мы слышали только это из Америки, из Европы. Но реабилитация бывает разного толка. Ты нам сама расскажешь свою жизнь и что привело тебя к этому.
4: Ну, начнем, наверное, с начала истории.
3: Сначала история, скажем, это история из детства.
4: Я родилась в Москве. В семье университетских работников, преподавателей. Мой отец был математик, мама химик. И я была единственной дочкой в семье. И как все родители, мама и папа хотели для меня лучшего. Ну что же, как они представляли себе успешную жизнь для женщины. Для женщины главное – красота, которая у меня была. Мама мне говорила, что это очень важно, у тебя это есть. Хорошее образование – удачный брак. И таким образом можно достичь...
3: Скажем, это правильно.
4: Ну,
3: даже для интеллигентной семьи. Правильно. Мама расчет сделала. И...
4: Материальное благополучие таким образом – это как бы вот итог. Это была цель. И плюс определенное положение в обществе. Как бы это... Для моих родителей это была успешная жизнь. Я думаю, что, в общем-то, довольно типичный взгляд.
3: Катя, ну все неплохо. В принципе, все неплохо.
4: Ну и таким образом план начал приходить в действие потихонечку. И поскольку они оба были университетскими работниками, это был МГУ, для меня был выбран факультет журналистики, и куда я поступила, мы говорим о 83-м годе. Я начала свое образование там. Я была плохой студенткой в 85-м году. Я дошла, наконец, до дипломной работы. И моя дипломная работа была заглавлена «Борьба с наркоманией на страницах советской печати».
3: Вот это парадокс.
4: У меня уже был свой собственный опыт в этой теме. Тема меня интересовала, поэтому я подошла с интересом к этому вопросу. Вот дипломная работа была сделана, надо было ее защитить. Я предстала перед комиссией, это конец 80-х годов, в общем, такие солидные люди, коммунисты, партийные, факультет идеологический.
3: Ну, я так понимаю, что ты как рыба в воде. Ты с детства видела дома таких же солидных людей, но они тебя не пугали. И что с дипломом?
4: Ну, мои родители все-таки были такими прогрессивными.

0: агрессивными, я бы сказала, на нашей кухне часто критиковали политическую ситуацию, все такое, высказывали недовольство, но... А на факультете журналистики были другие люди, в руководстве, в приемной комиссии, более устойчивые. И им понравилось, но мне не была поставлена отличная оценка, потому что им показалось, что тема преувеличена.
1: На то время.
0: Да.
1: Потому что это еще были не 90-е годы, и еще не было это так оглашено.
0: Конечно, мы все знаем, что произошло в 90-е годы.
1: То есть ты знала только лишь о себе из своего опыта. Люди еще так сильно не были посвящены вот в эту тему наркомании.
0: Конечно. И в 90-е годы все это выплеснулось на улицу, все это приняло масштабный характер. Много молодых людей с этим познакомились, и все это стало цвести пышным цветом. Таким образом, в общем-то, тема не была преувеличена. А для меня все это вылилось 10 лет. Даже, наверное, побольше, с жизни с наркотиками.
1: Университетские знания не пригодились.
0: Не пригодились.
1: Ну, брак.
0: Я была распределена, в ТАСС, в то время гарантировалось рабочее место, меня распределили в ТАСС. Но работать я не хотела. Я была уже второй раз замужем. Мой муж не настаивал, я осталась дома. Я была пресыщена жизнью. Все уже было выполнено. Вся программа, и я скучала, и тогда пришли в мою жизнь наркотики.
1: Скажи, где круг замыкается? Когда человек попробовал наркотики, вот я часто слышу здесь, в этой студии, после этого как бы все закончено. Вот мне интересно, может быть, до наркотиков ощущение, что все закончено, и поэтому они входят в жизнь? Или наркотики дают конец вот этого вот бытия, конец интереса к жизни?
0: Наташа, я думаю, что очень долго я думала, что наркотики – это причина всех моих проблем.
1: Так.
0: Но потом Бог сделал так, что Он поменял совершенно эту мысль. Я просто поняла, что наркотики – это не причина, что это следствие, это последний шаг.
1: Вот. Всё-таки сначала проблема возникает,
0: конечно,
1: а потом желание как-то ее устранить.
0: Конечно, конечно. Но в моем случае, наоборот, не было проблем. У меня была беззаботная жизнь, в которой было все без всяких усилий. И мне просто было скучно. На то время наркотики – это была вещь экзотическая. В нашей стране люди всегда пили, а наркотики – это было что-то оттуда, Запада, что-то неизвестное. И это было для избранного круга людей.
1: Ну и скажем так, что никто доподлинно не знал последствий реальных.
0: Да.
1: Ну, кто-нибудь знал. Но
0: да,
1: мало людей.
0: Да, да. Я просто думала очень долго, что я могу контролировать, что это делаю, потому что мне нравится иногда в конце недели, выходные, и что когда я захочу, я могу это все остановить. Но это было не так. Все это вылилось в 10 лет с наркотиками и с криминальной жизнью. И...
1: Хорошо. Такая хрупкая девочка в то время, там 20 сколько лет. Как с криминалом это могло быть связано, твоя жизнь?
0: Ну, это все как бы не с одного дня на другой, потому что наркотики, они тебя ведут в это. А нормальные люди, бывшие друзья по университету, знакомые родители, друзья родителей, это все отходит постепенно. У тебя другие интересы, у тебя другой круг общения, и таким образом ты приходишь туда, где наркотики.
1: Итак, я понимаю, что какое-то время есть деньги на наркотики, особенно в твоем случае. Есть семья, не бедны, но потом приходит время, когда их уже нет, карманных денег. А на работу человек не торопится.
0: Нет, конечно, нет. У всех бывает по-разному. В моем случае мне не нужна была работа. Всегда был мама, папа, муж, и потом еще что-то. Но все закончилось очень печально, потому что вот в конце 90-х моя жизнь была совершенно разрушена. Это была совершенно просто руина. Это была последняя стадия деградации. Единственная цель моей жизни была – это грамм героина в день, который мне просто был жизненно необходим. И для достижения этой цели я была готова на все. Ну, вот таким образом мы подошли к 2000 году, когда Господь Бог вспомнил обо мне и отправил меня в Испанию. В Испании есть реабилитационный центр Ретта.
1: Скажи мне, для людей, которые не знают, как действует Бог, вот ты сейчас сказала, нас слушают и в тюрьмах, и в реабцентрах. Господь Бог отправил меня в Испанию, а давай спустимся на землю. И расскажи все-таки, как ты смогла, как ты приняла решение, зачем тебе было в Испанию ехать, что ты знала о реабцентрах, чего ты от них ожидала, ну или твои родители, родственники, чего ожидали от них?
0: Ну, на тот момент тоже реабилитационные центры, как бы это ни была широкая практика, это просто для моих родителей был еще один способ как-то решить мои проблемы, потому что ни реаниматоры, ни психологи, ни психотерапевты не могли, ничего не работало. На протяжении всех этих долгих лет моя семья, она пыталась мне помочь, они всегда меня поддерживали, они всегда искали выход, но все это было бесполезно. И, лежа в очередной раз в больнице здесь, в Москве, в мои руки попала листовка. Приходили люди из этого реабилитационного центра, у них была возможность в то время заходить в эту больницу. В мои руки попала листовка, потом прошло еще какое-то время, и она у меня снова оказалась в руках, и в очередной раз моя жизнь была загнана в угол, у меня были проблемы, я два раза судима по 228 статье, это статья за наркотики, и надо было что-то делать.
1: Скажем так, в больницу пришли верующие. Просто что-то ты узнала о том, что есть что-то еще в жизни. Ведь наркоман, он приходит к какой-то стене и носом упирается, да? Больницы пробовал, кодирование, все пробовал. Значит, что-то еще появилось в жизни, так?
0: Ну да, что-то еще новое, неизвестное.
1: И его стоило попробовать.
0: Потому что не было другого выхода.
1: Спасибо, Катя. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина Галкина. Катя, вот ты сказала так, что мама все пробовала, муж все пробовал, врачи с тобой все пробовали, но ты так говоришь, как будто тебя там не было. Ничего не получалось у них. А у тебя что внутри в это время было? Ты обманывала себя и родственников, ты просто не хотела изменить жизнь? Или ты реально шла под капельницы, ты хотела тоже? Просто свою позицию немножко скажи.
1: Я думаю, что нет, я не хотела.
0: Вот. Вот поэтому не получалось ничего, ни в какой области.
1: Я хотела только тогда, когда обстоятельства меня припирали к стенке.
0: Ты хотела отдохнуть временами?
1: Да, когда меня начинали напрягать, милиция, люди, которые торговали, постоянная нехватка денег, постоянная головная боль, где их достать, проблемы со здоровьем. И когда все это тебя прижимает к стенке, загоняет в угол, вот тогда как бы появляется желание все-таки что-то изменить. Но вообще наркотики очень сильно держат человека в полном забытии.
0: Катя, но все-таки девочка из университетской семьи как так быстро вжилась в криминал, судимости там по статье за...
1: Это было не быстро, это было на протяжении 10 с лишним лет.
0: Ах, вот так. То есть ты успела вжиться в новый формат жизни?
1: Конечно. А закончилось это все просто последней стадией деградации, я повторю. Моя жизнь была полностью разрушена. Я просто была в нокауте. И физически, и морально. Мои родители не знали, что со мной делать. Мой муж меня бросил. О карьере, работе я просто не говорю.
0: А муж сколько лет с тобой жил? Вот с такой, которая принимала наркотики.
1: Ну, как бы мы начали жить, у моего мужа не было проблем с наркотиками. Начнем с этого. Это был совершенно нормальный человек, который меня любил, который какое-то время был расположен помогать мне до тех пор, пока пропала надежда. Мы все люди, мы устаем. И поэтому я думаю, что где-то лет 7-8 мы были вместе, но
0: то есть
1: потом
0: он
1: устал. Да, он устал. Вот так, к таким итогам мы пришли, к 2000 году.
0: И у тебя в руках листовка, реабилитационный центр РЭТО.
1: Я уезжаю в Испанию, в моем случае это была Испания.
0: Как я знаю, что реабилитационные центры РЭТО появились в России тоже.
1: Да.
0: А начиналось все из Испании, собственно,
1: да.
0: Головной там находится.
1: Да, да. Американский миссионер 20 с лишним лет назад начал это творение в Испании. Сейчас реабилитационный центр во всех провинциях Испании. За 20 лет они открыли свои филиалы в более чем 20 странах мира, в том числе и в России. В 2000 году центр был только в Москве. Сейчас он еще в 5 городах России. Но тогда было только в Москве. Было очень много желающих, и поэтому нужно было ждать. Мои родители были не в состоянии уже ждать. Поэтому меня отправили в Испанию. В моем случае это была Испания. В Испанию можно было уехать сразу.
0: Так, но ты наркоманка, у тебя нет загранпаспорта. Нужна какая-то подготовка, чтобы выехать за границу. А ты никакая.
1: Да. Отчаявшиеся родители сделали все, чтобы я уехала.
0: Поняла. Помогли.
1: Ну вот в 2000 году началась моя история с РЭТО. 2 года это была реабилитация. Если мы говорим вот о этом модном слове «реабилитация», то она как бы в моем случае проходила. Ну, я думаю, что всегда она проходит в двух направлениях. Сначала это физическая реабилитация, и в моем случае это было 2 года.
0: Это... На что понадобились 2 года?
1: Ну, мое состояние было ужасное.
0: Здоровье?
1: Да. Мне просто нужно было физически восстановиться, мне нужно было поставить на место голову, вообще включиться в общество, начать общаться с людьми. Я практически не разговаривала. И моя реабилитация физическая, это было довольно долго. Не всегда так. Но в моем случае это было так.
0: Хорошо, Кать, ну вот все равно тебе было с чем сравнивать. Ты приехала в христианский реабилитационный центр, и ты сразу увидела, что это не медикаментозное лечение. Как ты отреагировала? Кто-то тебе что-то сейчас будет рассказывать, и надо предположить, что это поможет. Как ты к этому отнеслась?
1: Враждебно.
0: Враждебно. Большинство людей. Так, ну, я думаю, что это честное отношение.
1: Мне было непросто, я плохо себя чувствовала, я совершенно была в себе отключена, я совершенно не могла общаться с людьми. Я была разрушена не только физически, но и внутренне.
0: И давай я тебе еще подскажу из своего опыта здесь, в студии. Ты решила отсидеться, просто отдохнуть. Неплохое место было пересидеть, так?
1: Да, вначале это просто... Я не могла представить, что я вернусь в Москву, потому что у меня не было сил. Я знала, что нужно на двух самолетах лететь, что нужно ждать билет, что это не завтра, когда я, наконец, могу этот долгожданный момент испытать. Поэтому я думала, ну хорошо, я немножко поправлюсь, и потом я вернусь. Но это чудо. То, что я пробыла там вот это вот первое время, это просто Божье чудо. Это сверхъестественное. Я не знаю, как это произошло, но я была там.
0: Что за эти 2 года изменилось? Вот за это время поправилось здоровье. Я так понимаю, психика пострадала. Так, ты начала возвращаться именно к социуму. Ты стала оглядываться и смотреть, что делают там люди. Что они там делают? Расскажи нам, что они там делают.
1: Много работают.
0: Работают. Чем занимаются?
1: Есть магазины «Вторые руки», магазины мебели, магазины одежды. Девочки, у них есть уборки, молодые люди занимаются переездами на грузовиках.
0: А то есть это все за пределами репцентра?
1: Конечно.
0: То есть я так понимаю, что первое время люди не уходят, они живут, а потом через время они уже выходят куда-то на работу?
1: Да, постепенно ты начинаешь выходить в мир, что называется, но единственное, что в центре всегда вдвоем, всегда есть человек рядом, человек, у которого больше опыта, который больше времени и который может помочь. И вот так происходит реабилитация, работа. И теперь мы говорим о втором, как бы, аспекте реабилитации, когда идет реабилитация души. Я прекрасно помню этот день, вот через 2 года я встала перед зеркалом однажды утром, и я посмотрела и сказала, ну вот тебе уже 38 лет, прошло 2 года, и как бы о наркотиках уже ты не вспоминаешь, это уже как бы не проблема, да? И я тоже бросила курить, и я хорошо выглядела, лучше, значительно лучше, чем 2 года назад, но я посмотрела на себя в зеркало и подумала, ну а что толку-то? Тебе 38 лет, и все разрушено, все потеряно. Ни семья, где твоя карьера, и что теперь? И вот здесь началась такая депрессия, что только я и Господь Бог знает, от чего Он меня избавил. И вот здесь, я бы сказала, начался второй этап реабилитации. Вот именно душевная реабилитация. И с нашей душой единственное, кто может справиться, это никакие не психологи, не психоаналитики, не психиатры, только Господь Бог. Это самый хороший врач.
0: Но вопрос был поставлен, на самом деле, очень серьезный. Сейчас уже, если отойти так подальше, лет 10 уже, да, прошло, вопрос был правильно поставлен. А что дальше? То есть ты вернулась к реальному уже осмысленному,
1: совершенно,
0: да?
1: Верно, да.
0: Но тогда... Естественно, тебе было тяжело, это была депрессия. Ну и еще понятно, что там не было ответов на вопросы, то есть инструментов каких-то, чтобы тебе сказали, вот ты врачом будешь, вот ты будешь журналистом, никто этим там не занимался. Где ты нашла ответы на свои вопросы? Что дальше?
1: Да, в общем-то, я пришла опять к такой мертвой точке, скажем.
0: Так.
1: Да.
0: Так.
1: Да. И люди, которые были рядом, они мне говорили, что есть выход.
0: Вот. Что вот выход это и есть реабилитация души, духа.
1: Совершенно верно. Я не верила. Я была воспитана на атеизме. Моя семья – это люди неверующие. В то время вообще никто не верил, тем более люди науки. Потом я закончила идеологический факультет, где атеизм – это была отдельная дисциплина. Для меня вера – это была церковь и бабушки с крестиками и полная вообще бесполезность всего этого. Я абсолютно не верила. И это был путь. Следующие годы – это был путь от атеизма к вере. Потихоньку, с большими сопротивлениями, с большим отвержением. Ну, еще одно чудо.
0: К Катя, послушаем еще одну песню, которая прозвучит для всех нас, для нас и для радиослушателей, и вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Екатерина. 2 года исцелялось тело твое, так?
1: Угу.
0: Сколько же лет исцелялась душа?
1: Ну, душа, на самом деле, продолжает исцеляться.
0: До сих пор, да?
1: До сих пор. И я думаю, что это будет продолжаться до конца моей жизни. Бог всегда с нами работает и хочет всегда нас усовершенствовать.
0: И вот все-таки с РЭТО, с реабилитационным центром. Как это стало происходить? Ты из атеистической семьи закончила факультет журналистики, идеология, марксизм-ленинизм, философия и все такое.
1: Угу.
0: Как в тебя Бог инсталлировался? Как ты его вообще могла воспринять? Ты с ума начала умом идти?
1: Конечно. И пока я это делала умом, в общем, как бы ничего не происходило. Это всегда были мои логические размышления. Я читала Библию, не понимала, почему 4 Евангелия говорят об одном и том же. Я искала в этом всякие противоречия, ошибки. Я не хотела никакого фокусника впускать в свою жизнь, когда Иисус Христос говорит, что Он пошел по воде. Я думала, ну зачем мне это нужно вообще? Я не понимала, как это, что вообще.
0: И как это соотносится с тобой? Ты совершенно правильно говоришь сейчас. Как это может соотноситься с тобой, с твоей разрушенной жизнью? Он себе ходит по воде, а я при чем?
1: Я не знаю, что говорить, но для меня это еще одно Божье чудо. Я не знаю, как Бог до меня дотронулся, как Он меня к себе притянул, как Он... Но моя жизнь, она продолжала как бы отмываться, восстанавливаться. Потихоньку как-то мои мысли, они как-то меня... Я не знаю, но мы пришли к такому моменту, когда я должна была уйти из центра. И здесь начинается как бы новый этап, я сказала, в моей жизни... Когда я оказалась в мире, когда я оказалась, в общем-то, одна, но Бог продолжал держать надо мной свою руку.
0: 10 лет наркотиков, скажем, это изоляция внутри своего тела. Потом была изоляция в реп-центре сколько лет?
1: 6.
0: 16 центральных лет, таких вот не детских уже, да, а, скажем, после 20 уже, после 30 уже. И как ты выпала, как птенец из гнезда?
1: Ну, в общем-то, да. При этом я думала, что я как-то с этим совсем смогу. И слава Богу, что вот его милость меня покрыла, и он мне показал, что без него я вообще-то ничто на самом деле.
0: Как ты стала практиковать его, скажем, Иисуса Христа, Господа нашей жизни, Бога? Как ты его стала практиковать потом в жизни? В реп-центре ты его, может, разучивала? Какой он, характер его изучала, да? А тут пришлось жить с ним начинать. И причем там, где полно искушений или недостатков, ну, любых проблем.
1: Бог мне открылся, я бы сказала так, показав свою любовь, безмерную милость ко мне, потому что, оказавшись в миру, я оказалась в Испании. Я снова вернулась в Испанию. И... Ну, представляете, что такое оказаться, в общем-то, в 38 лет не очень хорошо. Нет, 38 нет, уже мне было больше. 36, 42 в чужой стране, не очень хорошо зная язык. У меня, как у человека, очень ограниченные вообще возможности на самом деле, помимо всех моих слабостей, характера. Вот чисто такие интеллектуальные возможности, они очень средние, такие посредственные. И вот вы представьте, оказаться в чужой стране в 42 года, думая, что ты что-то можешь, что-то сейчас сделаешь, и что-то вообще будет, вот оказаться так. Но спасибо Богу, что Он меня отправил в хорошее место. Я оказалась в христианской церкви, евангельской, среди христиан. И вот там как бы началось знакомство. Знакомство с Богом. Не знание о Нем, не то, что мне говорили, вот всю эту информацию, которую я в центре получала, а как бы уже вот такое вот личное, непосредственное знакомство, как Бог мне стал открываться. И первое, что мне показал, это как Он бесконечно меня любит и какая у Него милость для меня есть.
0: Знаешь, это очень сродни тому, как ребята, с которыми мы контактируем, мужчины, женщины в тюрьмах, которые сидят, они там уверуют, им это очень придется к сердцу, вот на фоне всей грязи. А потом, когда они выходят за пределы тюрьмы, с этим надо жить. И вот в это время потеряться очень легко.
1: Да, это действительно так.
0: Но ты опять сказала, меня Бог привел в церковь. Я тебя понимаю, но кто-то тебя может не понять, как это Бог сделал. Расскажи, как ты попала в церковь.
1: Наташа, я говорю это так, потому что действительно так. Я, выходя из центра, не очень-то думала о том, что я христианка, и что мне нужен Бог, и что я хотела бы общаться с людьми, которые в том же соку, в этой же вере. Я не думала, что мне нужно искать какую-то церковь, я не думала, что мне нужно искать это общение с этими людьми. Я волновалась за другие вещи. Это работа, это мои проблемы со здоровьем, врачи. В Испании как бы это все более на другом уровне. Мне казалось, что там это будет лучше. И вот то, что меня волновало. И когда я говорю, что Бог все сделал, это действительно так. Потому что Бог меня привел в эту церковь. Одни мои знакомые, которые меня встретили в Испании, испанцы, они тоже были в свое время в РЭТО, в реабилитационном центре, тоже реабилитировались. Они меня привели в эту церковь. И вы правильно сказали, что есть люди, которые теряются, которые отделяются от Бога, отходят от Бога. И Бог мне показал такие примеры. Эти люди уже не в этой церкви. Эти люди в мире. А я была там, где Бог меня окружил своей любовью.
0: То есть столько лет пробыв в реабцентре, ты только в церкви поняла, что есть что терять и есть чего опасаться. Смотри, ты говоришь, выходя из реабцентра, ты не была точно уверена, христианка, не христианка, да и не так это важно было тебе. Нужна ли церковь? Были другие вопросы, проблемы, работа и все прочее. И почему-то только в церкви ты поняла, что люди, которые выпали из этого состояния веры, они в никуда попали и пропали.
1: Да, да, потому что я видела таких людей. Я видела, что происходит в твоей жизни. Даже вот при такой похожей благополучности, когда у людей есть работа, когда Бог им дал даже семью, детей, ты не видишь в людях то, что ты видела, когда они были с Богом. Это мир. Это уверенность в том, что с тобой будет завтра. Это радость, когда у людей блестят глаза, когда люди живут с иллюзией, с энтузиазмом, когда у людей другие желания, не только желание купить, иметь, заработать, поехать куда-то на отдых, другие желания более красивые.
0: Что ты скажешь, важно все-таки в жизни увидеть людей изменившихся? Ведь в Библии часто так мы читаем, в проповедях слышим, что не смотрите на людей, смотрите на Бога. Но все-таки важно увидеть, что у кого-то получилось, у кого-то блестят глаза, кто-то радостный.
1: Конечно, конечно.
0: Это поддержка.
1: Конечно, конечно. И также важно увидеть людей, у которых не получилось.
0: И это пугает, и это настораживает.
1: Да.
0: И это тоже опыт, негативный, но опыт.
1: Конечно.
0: И хорошо, если это чужой опыт.
1: Да. Да. Ну, я на самом деле не знаю, что еще рассказать, кроме того, что Бог меня в это время очень сильно благословил. То есть Бог, Он покрывает всю нужду. А у человека есть большая нужда. И духовная, и материальная, и моральная, и Бог все это может покрыть, в моем случае Он все это покрыл.
0: То есть все твои планы, работа, это то, все, язык там, все что угодно, это стало разрешаться как бы без твоего участия?
1: Совершенно верно. Бог дает направление в жизни, Бог тебе дает сил идти по этому направлению, Бог тебя вдохновляет, Бог тебя ободряет, Бог тебя учит, как это делать.
0: А вот за это мы с тобой давай схватимся и на этой ноте закончим программу. Бог дает направление, а идти придется тебе.
1: Аминь.
0: Катя, большое спасибо за время, которое ты нашла и пришла к нам, поделилась своим свидетельством. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Екатерина Галкина из Московской Евангельской Церкви. Катя, спасибо.
1: До свидания, спасибо вам.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Три человека проявили желание следовать за Христом. Что может быть более желательно, чем такое решение? И в данном случае интересно, как откликнулся Христос на такое благородное желание со стороны этих людей. Давайте прочтем об этом случае в Евангелии от Луки, в 9 главе. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, то есть Иисусу, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Давайте познакомимся с первым почитателем Христа, который с энтузиазмом бежит к нему и говорит, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Но в ответ звучит резкий отпор. Учтите, что как раз в это время своего земного служения Христос был на высшем уровне популярности. Множество народа следовало за ним. И вот в такой атмосфере приходит этот человек со своим заявлением ко Христу. «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Это был энтузиаст, который думал о сегодняшнем дне, а не о будущем. Он мечтал о царстве земном и о благах земного царства. Как ответил Иисус? «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что хотел Христос этим сказать? «Если ты желаешь следовать за мною, учти условия такого следования. Я должен быть у тебя на первом месте». Вот что Христос говорит ему. «Вот такое отношение ты должен иметь к этому миру и твоему понятию о земном царстве». Второй человек отличается от первого тем, что Христос ему говорит «следуй за мною». И как прореагировал этот человек? «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Это вовсе не значило, что отец его был при смерти. Нет, это была обыкновенная оговорка, что у меня, мол, домашние обстоятельства, которые обязывают меня оставаться дома. И что говорит ему Христос? Это самый важный вопрос, с которым сталкивается человек. Поэтому его откладывать нельзя. Как говорит Слово Божие, «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Может показаться, что Господь дает ему уж слишком резкий ответ. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Нет, Господь только подчеркивает перед каким серьезным моментом оказался этот человек. Его зовет никто иной, как сам Сын Божий, Царь царей, Господь господствующий. Сейчас нельзя мешкать. А что сказал этот человек? «Хорошо, я приду, но не сейчас. Позволь мне пойти сперва домой, там у меня свои обязанности». Это подобно человеку, говорящему «да, я хочу и намерен быть христианином, но не сейчас. Позже обязательно покаюсь и буду Детем Божьим. Теперь я очень занят. Ты рассчитываешь на то, что у тебя масса времени, у тебя вся жизнь впереди. Что подсказывает мудрость? Не откладывай этот важнейший из всех вопросов, потому что жизнь наша непредсказуема. Она может в любой момент превратиться в вечность. Без Христа душа неспасенная идет в вечную гибель, вечное мучение». В заключение вкратце познакомимся с третьим человеком, который тоже изъявляет желание следовать за Христом, но тоже с оговоркой. Оговорка как будто нормальная и допустимая. «Но прежде позволь мне проститься с домашними моими», — говорит он. И как же ответил ему Христос? «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Этот человек находился в весьма серьезной ситуации, на распутье. Да, он хотел служить Христу, он хотел унаследовать жизнь вечную, но в то же время сердце его было разделено.
Человек этот несерьезен. Обращаясь к Иисусу, он говорит: «Господи!» Но это ведь противоречие. Сказав «Господи», он этим говорит: «Ты Бог, ты суверен, ты господин моей жизни, а просишь, прежде позволь сделать то, что ты считаешь более важным». С таким отношением к столь серьезному вопросу ты для Царствия Божия неблагонадежен. Решение твое должно быть на 100% безоговорочным. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Это слова Христа. «Я пойду за тобою, но прежде». Да, он проявляет энтузиазм, он готов идти за Христом, но... И вот это «но» маленькое, но до чего значительное слово. Оно способно погубить человека навеки. Уважаемый радиослушатель, если ты узнал себя в этом человеке, у тебя были искренние и сердечные желания стать христианином, но ты оглянулся. Если так, тогда я имею, дорогой друг, радостную весть. Ты не случайно попал на эту радиоволну. Господь тебя еще и сегодня зовет. Да, сегодня еще день благоприятный, еще сегодня день спасения. О, не пренебрегай богатством благости и долготерпения Божия. Отрекись от своего греха и мира и безоговорочно последуй за Иисусом. Кто может сказать, возможно, что это последний раз ты слышишь голос Божий? Скажи: «Господи, я хочу быть Твоим чадом. Прошу Тебя, помоги мне. Я отрекаюсь от всех и всего, что могло бы препятствовать мне быть на 100% Твоим последователем. Моя надежда только на Твою милость».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву, заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третью частью гина елея. И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея. И вина для возлияния приноси пол гина в жертву, в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец, или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут у вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу». От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, вместо всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в

0: да и ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и я, Господь, Бог ваш». 4 книга Моисея, числа, глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!» И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, вы стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу». И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Так же и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу в скинию собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников с их смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными. и будут они знамением для сынов Израилевых. И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось, и умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Четвертая книга Моисея, числа, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я сам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею: «Положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею: «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?» Четвертая книга Моисея, числа, глава 18. И сказал Господь Аарону: «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиино, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону: вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всякого посвящаемого сынами Израилевыми. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. Это святынею да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву, в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел 10-ю из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят приношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я вам, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами Израилевыми, не оскверните и не умрете. Четвертая книга Моисея, числа, глава 19. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Елиазару священнику, и выведет ее вон из стана и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у вас, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господне. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он нечист, его еще нечистота его на нем. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитым мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительной водою пусть вымоет одежды свои, и, прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. 4 книга Моисея, числа, глава 20. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в 1-й месяц, и остановился народ в Кадессе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим 2 раза, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но Едом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большой дорогой. Если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи». И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою. Итак, не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Четвертая книга Моисея, глава 21. Ханаанский царь Аррада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аммарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Аммареем. Потому и сказано в книге Браний Господних: в Агеб, в Суфе, и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дай им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем, жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем моавитским, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона». Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Армоав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона. Мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле аморейской, и послал Моисей высмотреть Иезер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были, и поворотили, и пошли к Васану, и выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение в Киедрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землей его.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Мы избрали путь истины. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы углубляемся в Божье откровение. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Откровение Твои – правда и совершенная истина. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы рады приветствовать вас на очередном занятии программы «Вечная истина». Здесь мы вместе разбираем библейские писания, что служит как бы ознакомлением с этой книгой, которая является Божьим любовным посланием к человечеству. Наш обзор привел нас к книге Псалмов. Мы уже с вами разбирали ее некоторые главы, так называемые «Псалмы блаженства». Те отрывки, которые мы с вами читали, вызывают определенный вопрос. Давайте посмотрим, сможете ли вы распознать этот вопрос, читая Псалом 127. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благословение Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Вопрос состоит в следующем. Всякий ли человек блажен? Многие были бы не прочь поставить точку в первом предложении уже после второго слова псалма, который я только что прочитал, так чтобы можно было читать «блажен всякий». Псалом 127 тоже является типичным псалмом, который говорит, кто такой блаженный человек. И поэтому мне бы хотелось рассмотреть его сегодня. Обсуждая уже третий псалом блаженства, я бы хотел поговорить еще об одном вопросе, который мог бы у вас возникнуть. Ведь вопросов о Библии не возникает только у тех людей, которые ее никогда не читают. При чтении Библии, как мы разбираем ее здесь, у вас будут возникать вопросы. Интересно, задавались ли вы уже таким вопросом? Послание книги Иова заключалось в следующем. Бог не всегда благословляет хороших людей, потому что они хорошие люди. Если человек страдает или испытывает горести в жизни, это не всегда случается по причине его греха. Помните, ведь именно так хотели утешители Иова объяснить его страдания. И Бог опроверг их слова. Мы изучали 30 библейских причин, почему страдают Божьи люди. Это нам ясно показало, что сегодняшняя доктрина благополучия не имеет библейского основания. Однако уже в первых строках книги, идущей после книги Иова, мы читаем: «Блажен муж, который верит Слову Божьему, любит Божий закон, размышляет о нем и исполняет закон Божий. Такой человек благословен. Он имеет стабильность, процветание, долголетие и уверенность. У этого человека есть все эти благословения». Как вы думаете, есть ли противоречие в описании блаженного человека в псалмах и того, что написано в книге Иова? Мне бы хотелось уделить некоторое внимание этому вопросу. Я полагаю, что провидением Божьим книги Библии были расположены в том порядке, в котором они находятся сейчас. Как я уже говорил при введении в Библию, эти книги были упорядочены людьми, но я верю, что Бог следил за этим и Святой Дух руководил этими людьми. Я думаю, что не случайно книга Иова предшествует этим псалмам блаженства. Как раз перед тем, как Слово Божие говорит нам «блаженный человек благословен, поскольку он богобоязнен», Бог дает нам в книге Иова слова о том, что не всегда так происходит. Не все время так случается, хотя часто именно так и есть. Общий библейский принцип – что посеешь, то и пожнешь. Но это случается не во всех абсолютно случаях. И в книге Иова мы это четко видим. В этой книге Слово Божье показывает нам, что Бог иногда желает проверить своего блаженного человека. Иногда Бог это делает для его роста. Есть как минимум 30 причин, по которым Бог позволяет, чтобы человек пожинал несчастье, независимо от того, что этот человек посеял. Однако в псалмах блаженства нам говорится, что общая модель состоит в том, что Бог действительно благословляет блаженного человека, согласно тому, что он в своей жизни посеял. Здесь, в 127-м псалме, который мы с вами только что прочитали, видно это правило в действии. Благословение человека – это не случайность и не совпадение. Этот псалом начинается словами «блажен всякий». Как я уже говорил, многим хотелось бы поставить тут же точку в предложении. «Блажен всякий» и точка. существует доктрина универсализма, согласно которой, поскольку мы верим, что любовь является неотъемлемой частью Божьего характера, мы приходим к выводу, что Бог обязан всех любить. И таким образом должно быть так, что каждый человек должен быть блажен, и ада не должно быть вовсе. Согласно тому, что мы знаем о Боге, каждый человек должен быть одарен благословениями. Однако Божий характер, как цвета радуги, имеет разные аспекты. Божий характер имеет различные свойства. Бог действительно есть любовь, но это не все. В Писании нам говорится, что на благословение блаженного человека налагаются условия. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих». Помните, что благословение человека приходит в соответствии с его решениями и его выбором. «Всякий, боящийся Господа». Имеется в виду всякий, кто верит в Бога. Люди, боящиеся Господа, боятся ослушаться Его. Согласно с тем, что написано в первом псалме, доказательством их веры является их хождение путями Господними. То есть они ходят согласно закону Божьему, который они находят в Слове Его. По этой причине блаженный человек благословен, и основополагающей истиной является следующее. Мы все пожинаем от трудов рук своих. Опять-таки, как говорил Роберт Льюис Стивенсон, рано или поздно каждому человеку надлежит прийти на пир последствий. Этот пир последствий является тем законом, представленным в Писании. Так и есть, мы пожинаем то, что посеяли. Этот духовный закон был написан богобоязненным людям, а не грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. К кому были адресованы эти слова? Если вы откроете ваши Библии на послании к Галатам, 6 главе, и прочитаете несколькими стихами выше от того места, которое я только что прочитал, вы убедитесь, что послание о сене и жатве написано людям духовным. Павел пишет: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». В этом-то контексте Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Павел пишет далее, что человек, сеющий для угождения плоти своей, пожнет тление. Будучи духовным человеком, вы можете сеять в тление, или же вы можете сеять духовное и пожинать жизнь вечную. Вы можете получать плоды вечные, или же плоды тления. Мы все стоим перед этим выбором. Таковым является послание Псалма 127. Когда вы будете глубже изучать этот псалом, вы откроете, что в нем заложено нечто, чего нет во всех других подобных псалмах блаженства. Этот псалом говорит нам, как блаженный человек и его благословение вписываются в Божий план, как посредством этого Бог желает повлиять на мир. Люди считают себя весьма благочестивыми, когда они говорят: «Я решил сделать Бога неотъемлемой частью своих планов. Бог мой сотрудник, и Он принимает участие во всем, что бы я ни делал». Но не так нам велит поступать Писание. В Писании говорится, что Бог желает сделать вас частью своих планов. Именно это Бог хотел сказать нам с вами. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог желает, чтобы мы принимали участие в Его делах по Его воле. Опять-таки, согласно с тем, что написано в книге Иова, приступая к этим псалмам блаженства, мы хотим не просто протянуть жадно руку и сказать: «А что ты дашь мне, своему блаженному человеку?» Правильно было бы спросить: «Господи, я являюсь блаженным человеком, но как это приносит пользу Тебе? Чем я, как Твой человек, могу воздать Тебе?» Именно эта идея заложена в Псалме 127. Вот как это действует. Бог находит человека, который доверяет ему и ходит путями его. Бог благословляет этого человека. Через этого человека Бог благословляет и жену его. Она становится, как плодовитая лоза. Это прекрасное сравнение. В некоторых переводах Библии говорится: «Во внутреннем дворе дома твоего жена твоя, как лоза плодовитая». Это прекрасное описание роли жены. Затем благословение передается от блаженного мужа и его жены, их детям. В псалме говорится, что они как масличные ветви вокруг трапезы. Масличная ветвь является символом плодородия. После этого нам говорится, что Господь благословляет Сиона. В Ветхом Завете это было как бы представлением сегодняшней церковной общины. Посредством духовной общины семья оказывает влияние на город Иерусалим, а затем на весь народ израильский и на весь мир. Так Бог производит свою работу. Основной единицей в структуре, установленной Богом, является не церковь, хотя она весьма важна. Основной единицей в Божьей стратегии является семья. Для того, чтобы понять идею этого псалма блаженства, постарайтесь увидеть в нем опровержение противоположного. Тогда вы сможете увидеть, что автор пытается тут сказать. Если что-то не так в мире, это сказывается на жизни народа и города в частности. Но где же искать причину всех проблем? Согласно 127-му псалму, если дела идут не так в мире, в стране или в определенном городе, нужно искать корень бед в семье. Битву эту можно выиграть или проиграть в доме. Бог благословляет весь дом, начиная с мужа. В Псалме 127 Бог говорит нам, что когда Он хочет повлиять на город, страну и весь мир, Он начинает свою работу с одного человека, блаженного человека. Когда этот человек верит Богу, ходит путями Его, тогда он сам благословен. Потом благословение, которое он получил, исполняя закон Божий, распространяется на его жену и их детей. Затем посредством семьи – городу, а дальше – стране и всему миру. Этот псалом блаженства повествует нам, какое место в плане Божьем занимает блаженный человек и его благословение, как это влияет на мир в целом. Божье основное звено, согласно этому псалму, – это семья. И муж является главой этой семьи. Я полагаю, именно поэтому Иисус сказал апостолам, что они будут ловцами человеков. После призвания рыбака Петра он сказал: «Теперь лови человеков, Петр». Я не думаю, что это было сказано в общем. Будучи пастором, я провел весьма интересное наблюдение. Если служение направить на то, чтобы приводить ко Христу женщин и детей, то очень редко так можно достичь всю семью, потому что к Богу не приходит муж. Я знаю много мужчин и женщин, которые пришли ко Христу независимо друг от друга. Но также мне никогда не приходилось встречать женщину, которая в конце концов не последовала бы примеру мужа, который искренне следует за Господом. Для этого может понадобиться много времени, ведь жена имеет право убедиться в благословениях мужа. На это может уйти 3 года, 5 лет, но в конце концов жена последует за мужем, который искренне следует за Богом. Я верю, что именно поэтому Иисус сказал «ловить человеков». Если привести к Господу мужа, то к Богу придет весь дом его. Псалом 127 является как бы прообразом той стратегии, которую использовал Иисус. Его стратегическое начало – муж. Если муж является верующим, он будет ходить путями Господними, и Бог благословит его. Божьи благословения передаются от мужа жене и детям от их родителей. Затем эта семья оказывает свое влияние на мир. Вот какое место занимает блаженный человек и его благословение в стратегических планах Бога по изменению всего мира. И в очередной раз я оставляю вас с вопросом. Являетесь ли вы благословенным человеком? Я имею в виду, являетесь ли вы мужчиной или женщиной, которых может благословить Господь? Каждый ли человек блажен? Согласно псалму блаженства, нет, но только те, кто соответствует перечисленным тут условиям. Позвольте мне еще спросить вас, хотите ли вы стать блаженным мужем или блаженной женой? В книге псалмов записаны Божьи требования для того, чтобы Господь благословил мужчину или женщину. Найдите в этих псалмах блаженства эти условия, и тогда решайте сами. Вы можете выполнять условия и получить благословение. Или же вы можете выбрать неповиновение этим предписаниям и быть человеком, которому блаженный человек так часто противопоставляется, для того, чтобы показать миру, каков истинно благословенный человек. Выбор за вами. Дорогой радиослушатель, Псалом 127 говорит нам не только о том, как быть благословенным. Псалом 127 говорит нам о любви Божьей. Любя нас, Господь подсказывает нам пути благословений. Он желает, чтобы мы были благословенны. И заметьте, в книге Псалтырь много псалмов блаженства. Дорогой друг, выбери путь благословений и вместе со мной сейчас обратись к Богу, чтобы возблагодарить Его за любовь Его и за путь, который Он освящает нам. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за те псалмы блаженств, в которых показано, как быть благословенным. Благодарю Тебя, Господи, за великое множество таких псалмов. Для меня это свидетельство Твоей любви. О Господь, слава Тебе за Твою любовь к Твоему падшему творению и за Твою любовь ко мне. Аминь.
0: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, Он сила моя и песнь. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго.

В радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии. Увидят это страждующие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога. Псалом 68.

Сегодня мы поговорим о вездесущем Боге. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138.

Бог вездесущ. Он присутствует всегда и везде во всей своей полноте. Он заполняет небеса и землю. «Разве я, Бог, только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек сокрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 23 глава. Пророк Иона попытался убежать от Господа, когда он послал его проповедовать в город Ниневию, но у него ничего не вышло. Бог настиг его в море, отыскал на корабле, и когда его выбросили в бушующее море, Бог повелел киту проглотить его. И потом, когда Иона воззвал Господу, Бог повелел киту выбросить его на сушу и повторил ему свое повеление. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Книга пророка Ионы, 3 глава.

Вездесущность Бога не означает, что Он растворен во Вселенной, что одна часть Его присутствует здесь, а другая там. Бог присутствует как единое целое на всяком месте. Так Он живет в сердце каждого верующего. Тем не менее, Бог присутствует по-разному на Своем престоле. Апостол Иоанн видел Его, и вот престол стоял на небе, а на престоле сидящий. И сидящий видом подобен камню, яспису и сердолику, а вокруг престола радуга, видом подобная изумруду. Книга Откровения, 4 глава. Когда царь Соломон построил храм и совершал молитву, написано: «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилев видели, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вторая книга, Паралипоменон, 7 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим на тему «Бог вездесущий». Никто не может укрыться от присутствия Бога. Это служит предостережением для грешников и утешением для верующих, которые благодаря вездесущности Бога могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах. Факт вездесущности Бога должен вести нас к святой жизни. Бог видит в темноте, Он там, где человеческий глаз не может видеть. Что бы мы ни делали, должны спросить, а будет ли это приятно Господу? Это и есть наш принцип, по которому мы должны жить. Куда смогу я от тебя уйти, от духа твоего убежища найти? Ведь ты кругом, вверху, внизу, и не подвластен никому. Или в небеса отправлюсь я, но даже там увижу и я тебя.

в Евангелии от Матфея, в первой главе, написано: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Учение о вездесущности Бога имеет свое влияние на нашу жизнь. Наш разум, конечно, затрудняется вместить все это, потому как это непостижимо человеку. Когда пришел Христос и жил среди людей, то своим ученикам часто говорил, что Он скоро оставит их, и это будет лучше для них. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам». Евангелие, 16 глава. Небесный Царь – это Иммануил, Бог с нами. «Я с вами во все дни до завершения века» – это слова Христа из Евангелия от Матфея 28 главы. Здесь Он Сам дал нам обещание, что в Своем воскресении Он будет с нами все дни, со всей властью до завершения века. Господь, как Сын Божий и даже как Сам Бог, является жизнью для верующих, поэтому Он ни в коем случае не может и не захочет оставить их. Он, как Иммануил, является Небесным Царем, который постоянно находится со своим народом до своего возвращения.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». В этот день Степан так и не был у Петра. Погруженный в раздумье, он шел по огороду. У мостика, соединявшего их сад с садом Блажку, он остановился. Его взор остановился на гостеприимном доме соседа, где его приняли в несчастье, окружив заботой и лаской. Это воспоминание подействовало на него подобно тому, как действует на природу весеннее солнце. Перед его глазами было милое лицо, которое с влажными от слез глазами день и ночь склонялось над ним в дни опасности. За все, что для него сделала Марьюшка, он ей ничем не мог ответно воздать. «Это ты, Степан?» – раздался вдруг около него знакомый милый голос. Марьюшка поставила на землю корзину и подошла к Степану. Лицо ее сияло. «Здравствуй, Марьюшка! Что ты здесь делаешь?» «Я ищу куда-то запропавшую курицу, но это не так важно. Как, однако, случилось, что ты уже вышел на улицу?» «Мне, слава Богу, гораздо лучше. Как можно сидеть дома, если Бог нам дает такой чудный и теплый день?» «Да», – задумчиво проговорила Марьюшка, «я не знаю, как благодарить Бога за то, что Он исцелил тебя». Эти слова, сказанные от всего сердца, глубоко тронули Степана. «Господа я уже благодарил, Марьюшка, но есть еще кто-то, кого до сих пор я не успел поблагодарить». «Кто же это? Ведь моего отца ты уже благодарил?» «А тебя?» Степан наклонился, заглядывая в лицо девушки. Марьюшка слегка покраснела, взглянув на говорившего. «Тебе не нужно меня благодарить, Степан. Это мне следует благодарить тебя. Я должна признаться, что до твоей болезни я только умом схватывала Слово Божие. Теперь же я принимаю его всем сердцем. Если бы я жила с мирскими людьми, я бы, наверное, все забыла. Но когда я увидела твои страдания, которые ты переносил ради Христа, и как ты умеешь прощать, только тогда я поняла веру первых мучеников. Я убедилась, что Бог был близок к тебе в час смерти, и начала молиться, прося Иисуса Христа помиловать меня и открыться мне». «Он тебя услышал, не так ли?» «Да, Степан, теперь я могу ответить тебе на вопрос, который ты задал мне зимой. Ты меня тогда спросил, когда я, наконец, буду любить Господа Иисуса. Вот тебе мой ответ. Я люблю его сегодня, буду любить завтра, и да поможет мне в этом Бог до самой смерти. Но почему мы тут стоим? Пойдем к нам. Отец и Мишка так рады будут увидеть тебя опять у нас». Они перешли мост. «Почему ты молчишь?» – спросила Марьюшка своего притихшего спутника. «Знаешь, Марьюшка, у меня от счастья нет слов». «Так ты тоже счастлив? Я думала, что только у меня такое чувство». «У тебя тоже, Марьюшка?» «Разве у меня нет причины радоваться?» – ответила сияющая Марьюшка. «Видя тебя здоровым и идущим рядом со мной, я очень рада, что ты теперь не одинок, как осенью, когда тебя никто не понимал. Будто опять вернулось то время, когда мы были детьми. И если хоть один из нас четверых что-то делал, то делали это мы вместе. Я больше не удивляюсь, что ты уговаривал нас обратиться к Господу. Ты ведь знал, что мы шли в погибель, что без Христа нет спасения. А теперь так хочется говорить о нем людям». «Ты права, Марьюшка», — поддержал ее Степан. «И мы не будем молчать. Раньше ты не хотела, чтобы я тебя благодарил. Но теперь ты не можешь мне больше в этом препятствовать. Ты сделала для меня много доброго, когда я лежала у вас при смерти. Но что это по сравнению с той радостью, которой ты приветствуешь мое возвращение к жизни? Как радостно мне знать, что есть человек, который меня понимает, и что человек этот именно ты. Я давно уже познал любовь Христа, но сегодня она мне открылась еще больше. Я не испытал бы подобного на земле, если б тогда осенью умер. «Не говори так, Степан», – качая головой, сказала Марьюшка. «Иисус Христос не мог допустить такого горя для меня». «Разве бы ты горевала обо мне?» – глядя ей в глаза, радостно спросил Степан. Степан не дождался ответа от Марьюшки, потому что выбежавший навстречу Мишку бросился обнимать Степана. Но здесь и не нужно было слов. Ответ Марьюшки можно было прочесть на ее милом лице. Все трое пошли в дом, радуясь новому счастью, встрече и весне. Глава 9. В пути. Храцкий собирался на ярмарку в соседний город П. Там он хотел продать лошадь, рассчитывая на выгодную продажу, так как был пост. «Поручите это дело мне», – предложил Степан. «Дома я все равно еще не в силах много работать». «Тебе это, сынок, будет слишком утомительно», – ответил Храцкий. «Ты еще не совсем здоров». «Пожалуйста, пустите меня». «Мне уже гораздо лучше. С Божьей помощью я потихоньку доеду туда, а заодно и навещу тетю Прибовскую. Я ее уже 5 лет не видел». Но дома боялись отпускать Степана в такой далекий путь, хотя, с другой стороны, им не хотелось лишать его этого удовольствия. «Да ведь ему не нужно идти пешком», – вдруг сказал Храцкий. «Он может ехать на телеге. Зимой Андрей смастерил кое-что из дерева, и эту утварь можно будет продать в городе Еврею. Да и остаток кукурузы заодно может продать Степан. Все будет хорошо». Женщины обрадовались, а Степан обнял отца, благодаря его за заботу. Тут пришел Петр Крачинский. «Захвати меня с собой», – попросил он Степана. «Я там лучше смогу продать свое полотно. Да мне, кстати, нужно и бумагу купить, а в П хорошая бумага». «С удовольствием», – согласился Степан. Храцкие обрадовались, что Степану не придется ехать одному. Молодых людей заботливо снабдили в дорогу всем нужным. Из 3 домов надавали им поручения, не только взрослые, но и дети. Наконец, простившись со всеми, они тронулись в путь. Домой их ожидали не раньше, чем через 3 дня. Они ехали медленно, тихо беседуя и наслаждаясь природой. По дороге они подвозили то одного, то другого пешехода, не требуя платы за проезд. До следующей деревни довезли также старого нищего, который благословил их за доброту. Степан не упускал случая сказать всякому встречному о счастье, которое даровано человеку в Боге. Он говорил о любви Божией, о жертве Сына Божия, о спасении. Все это было для людей ново. Некоторым нравилось, что говорил Степан, но они не могли поверить, что человек может возненавидеть грех и начать новую жизнь. Тогда в разговор вступал Петр. Он рассказывал о том, какую распутную и порочную жизнь он вел раньше, показывая даже при этом оставшиеся у него после драк рубцы. Говорил он и о том, что неминуемо погиб бы от пьянства и побоев, если бы Степан не нашел и не спас его, указав ему на его порочную жизнь, ведущую в погибель. Затем он радостно свидетельствовал своим слушателям, как он теперь счастлив, оставив служение дьяволу и служа Богу и Иисусу Христу. Люди удивлялись Степану и Петру. То, что они говорили, было совершенно ново для них. Некоторые скоро забывали слышанное, но не все относились поверхностно к их свидетельству. Господь видел, что молодые люди служили ему от всего сердца, исповедуя его имя и поясняя каждому, что Бог избавляет раскаявшегося грешника не только от заслуженного им наказания, но и от тяги ко греху. Когда они доехали до селения Эр, было уже темно, и они решили здесь переночевать. Доехавший с ними на подводе житель этого села предложил им остаться на ночлег. Хозяйка приняла их приветливо и угостила, чем могла. Для лошадей также нашлось место. Люди эти были очень бедны. Недавно им пришлось продать единственную корову. Еврей забрал волов. Хозяева жаловались Степану и Петру на свою горькую долю. Когда за столом Степан прочел им стих из Евангелия, слезы навернулись на глазах его слушателей. Сочувствие гостей согрело удрученные горем сердца хозяев. Степан читал и говорил им о милосердии и любви Иисуса Христа, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Затем они все вместе преклонили колени, и Степан помолился. Молитва Степана поразила хозяев. Бог слышит нас, и Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со всеми нашими нуждами, уповая на Него одного, пояснил Степан. Хотя хозяйка была уставшей, она не захотела рано лечь спать и, уложив детей, снова вернулась к гостям. Так, беседуя, они просидели до поздней ночи. На следующее утро перед отъездом Степан оставил им кукурузы, посоветовав откормить гусей, а затем продать в городе. Петр отрезал им кусок полотна на рубашке детям. Счастливые, что смогли помочь своим ближним, они поехали дальше. Благословения бедняков сопровождали их. Прибыв в город, Степан продал лошадь дороже, чем предполагал. Кукурузу и другую утварь ему также удалось продать выгодно. Повезло и Петру. Он с избытком выручил за тот кусок, часть которого отдал на рубашки детям. Теперь ему стало ясно, как важно отдавать начаток всего Богу. Поручив телегу и лошадей Петру, Степан пошел проведать тетю Прибовскую, которая служила экономкой в доме аптекаря. Она сразу не узнала племянника, а узнав его, очень обрадовалась. «Добро пожаловать, Степанко! Откуда ты? Ты один пришел?» – засыпала она его вопросами. «Из наших я один здесь, тетенька. Я приехал продать лошадь. Привез вам поклоны от бабушки, дедушки, отца, матери и всей семьи. Уже давно мы ничего не слыхали о вас, поэтому я заглянул, чтобы узнать, как вы поживаете». «Правда, детятка, давно мы не виделись. Садись же, садись. Мне, слава Богу, живется хорошо. Но как все там у вас?» «И мы все, благодарение Богу, живы-здоровы. Тетенька, как вы думаете, позволит ли аптекарь поставить лошадей сюда во двор? Мне нужно их накормить, а на постоялый двор не хочется везти». «Конечно, дитятка, хотя барина нет дома, но он охотно примет твоих лошадей. Ты можешь их даже поставить к нам в конюшню, там сейчас пусто. Барин намеревается купить пару лошадей, когда вернется. Но где и с кем ты оставил их?» «С моим хорошим товарищем, Петром Крачинским. Я оставил его у колодца с подводой. Сейчас я схожу за ним». «К чему тебе идти? Я пошлю мальчика». Прибовская отправила молодого аптекарского ученика за Петром. Затем, дав распоряжение на кухне, вернулась к своему гостю. Каким красивым стал Степан и как умно говорит, ее удивила только его бледность, будто он недавно перенес тяжелую болезнь. «Мне кажется, сынок, что ты не совсем здоров. Не хворал ли ты, когда был на военной службе?» – заботливо спросила она Степана. «Нет, на военной службе я не болел, тетенька. Но к Рождеству я занемог и долго хворал. Теперь, слава Богу, я опять здоров, но еще немного слаб. Господь, сохранивший мне жизнь, восстановит и мои силы в свое время. Интересно, отчего такой молодец, как ты, мог так тяжело заболеть? Впрочем, если даже сын моего барина захворал, где же уберечься от болезни в вашем быту? Печально рассуждала Прибовская. «А что с молодым барином?» – спросил Степан. «Ах, в двух словах не расскажешь. Во всяком случае, вот уже четвертая неделя, как барин с сыном уехал на какие-то воды. Доктор писал нашему провизору, что молодой человек уже встает, но воздух в той местности плохо действует на него, поэтому они скоро вернутся домой. Бедный господин Каримский! Как он будет отчаиваться, если молодой барин умрет?» Прибовская коротко рассказала Степану историю с молодым Каримским. Однажды отец с сыном изготовляли лекарства. Молодой барин захотел пить и по ошибке вместо воды выпил какую-то ядовитую жидкость. «Не расстраивайтесь, тетенька», – утешал ее племянник. «Бог никогда не возлагает на людей большее бремя, чем они могут перенести. Он силен все повернуть к лучшему». «Ты, Степанка, говоришь, как наш барин». «Разве аптека теперь закрыта?» «Нет, наш провизор ведет пока дело. Вот действительно человек, посланный моему барину самим Богом». Глядя на Степана, Прибовская не могла нарадоваться на него. «Как я рада, что военная служба тебя не развратила и что ты не перестал веровать в Бога!» «Ах, тетенька!» – с прискорбием ответил Степан. «Я было совсем забыл Бога и впал в тяжкий грех. Я вел дурную и безбожную жизнь. Но Иисус Христос жалился надо мной. Он простил мне грехи, омыл меня своею кровью и примирил с Отцом Небесным. Силою Духа Святого Он сделал из меня нового человека. Я и сегодня пришел к вам, тетушка, чтобы вам все это рассказать и спросить вас, познали ли вы Иисуса Христа, Его любовь, которую Он возлюбил вас? Служите ли вы Ему из благодарности за дарованное вам спасение?» «Ах, сынок мой, если бы ты задал мне этот вопрос несколько недель тому назад, я не поняла бы тебя, или, может быть, рассердилась», — ответила растроганная старушка. «Раньше я не знала Бога и не служила Ему, но и теперь я еще слаба в вере. Годами никто не заботился о моей душе, поэтому мне подчас бывает трудно понять Слово Божие. Но господин провизор мне всегда говорит, что если мы только откроем наше сердце Иисусу Христу, Он прибудет в нас, научая нас всему». Степан обрадовался. «Как я счастлив слышать от вас это! Значит, господин провизор также знает и любит Спасителя? Если он учит вас путям Господним, значит, они известны ему?» «Ах, Степан, если уж такой человек не служил бы Богу, то я сомневаюсь, чтобы это делали бы другие». «Тетушка, дорогая, нельзя ли мне познакомиться с ним?» «За этим дело не станет. Он такой любезный и приветливый человек. Я пойду приглашу его сюда. Если у него будет свободная минута, он придет к тебе». Прибовская вышла, а Степан в радостном ожидании остановился у окна. Как он радовался встрече с человеком, идущим тем же узким путем. Он не задумывался над тем, что он скажет незнакомому провизору. Он в душе уже благодарил Господа за неожиданную радость. Наконец дверь отворилась. Степан оглянулся. «Степан! Господин Урсини! Неужели это ты, Степан? Как ты сюда попал?» В объятиях друга Степану было трудно удержаться от слез радости. «Как я попал сюда, это не так удивительно, но вас я не предполагал здесь встретить». «Таковы, брат, пути Божии. Как ты поживаешь и как чувствуешь себя?» Я очень счастлив. Иисус Христос всегда со мною. Он хранит меня, оберегая от греха. Он не оставил меня одного, но послал мне души, которые пришли на Его зов, как вы мне тогда предсказывали. А вы, дорогой господин Урсини, как поживаете? Степан, милый мой, зачем ты называешь меня господином? Не подобает братьям так величать друг друга. Нет, господин Урсини, кому честь, честь. Но вы мне еще не ответили на мой вопрос. Хорошо, господин Храцкий, я вам сейчас отвечу. Ну как, вам нравится такое обращение? Нет, нет, так не пойдет. Ну хорошо, как ты поживаешь, дорогой брат? Урсиня обнял и расцеловал Степана. Через некоторое время вернулась Прибовская. Она не поверила своим глазам. Господин Урсини и Степан, сидя за столом, беседовали как братья. Ей не хотелось им мешать, но Петр был уже здесь, и Степану нужно было идти к лошадям. Да и у господина провизора было много дел в аптеке. Добрая старушка на славу угостила Степана и Петра. Об их отъезде она и слышать не хотела. «Завтра поедете», – заявила она решительно. «У вас, тетушка, как в Царстве Небесном!» – заметил Петр, сдаваясь. После обеда господин Урсини взял Петра к себе, чтобы Степан мог наедине поговорить с тетушкой. Тут Прибовская узнала, как Степан познакомился с провизором, который часто навещал старого проповедника в городе К, где Степан отбывал военную службу. В тот вечер, когда Степан, гонимый страхом, искал душевного утешения, господин Урсини говорил в собрании. Проповедник так ясно указал ему на Спасителя, что Степан тут же принял его в свое сердце. Маленькая городская община очень любила господина Урсини, потому что многие познали через него Господа. Немало было и таких, которые советовали ему поступить на курсы проповедников, но он не соглашался. У него был престарелый отец, на содержание которого молодой человек тратил свое жалование, часто сам терпя при этом нужду. Старик нередко притеснял сына, но любовь Христа вскоре победила все, и отец умер в объятиях сына, прощенным грешником. Степан не понимал, почему Урсини, который был теперь свободен и независим, не поступал на курсы проповедников. «Может быть, — думал Степан, — он хочет сначала себя обеспечить материально?» «Хорошо, что он не пошел на курсы, — со вздохом сказала Степану Прибовская. Тогда он никогда не попал бы к нам и не возвестил о любви Божией». Узнав подробности из жизни провизора, Прибовская стала ценить его еще больше. Она удивлялась, что Степану казалось вполне естественным, что сын жертвовал собой из любви к отцу. Она и не подозревала, что ее племянник почти жизнью поплатился за свою веру, но при этом его долготерпение и любовь привели к Богу и его отца. Зато Петр не жалел выражений красок, рассказывая Урсине о всех трудностях, которые встретил в Дубравке Степан по возвращении с военной службы. Он рассказал, как бывшие товарищи отвернулись от Степана, упомянул и о своем обращении к Богу через Степана, о благословенных собраниях у Блажку. Поведал он и о страшном происшествии в амбаре Храцких. Услышав об этом, провизор побледнел от ужаса. «Вот это и была его болезнь, о которой он упомянул вкратце», – печально думал Урсини. «Какая стойкость и в то же время скромность!» Петр рассказал и о том, что после болезни Степана никто из его родных и знакомых больше не противился его словам. «Видишь, Петр», – сказал наконец Урсини, – «путь истинного христианина к вечной славе идет только через Голгофу. Если мы хотим спасать других, необходимо приносить себя в жертву, подобно нашему Господу».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Помолимся, друзья. Слава и благодарность Тебе, наш Небесный Отец, за то, что в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе, мы имеем вечную жизнь. Благодарим Тебя за то, что Ты насадил в сердцах наших живую веру. И этой верою мы живем в Тебе. Благослови теперь нашу беседу о сущности веры и помоги нам, пожалуйста, не только знать, что такое верить, но и жить жизнью веры. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

смерть и воскресение Иисуса Христа, всякий грешник должен покаяться и верить в Иисуса Христа. Быть верующим – великое счастье и преимущество. Через веру в Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную, прощение грехов, оправдание пред Богом, мир с Ним. Через веру в Иисуса Христа мы становимся детьми Божьими и получаем ответ на молитву. И Бог хочет, чтобы все люди были верующими. Но что значит верить? Это не значит иметь то или иное убеждение. Человек может иметь самые правильные библейские убеждения, но быть неверующим. И это не вероисповедание. Человек может иметь лучшее вероисповедание, принадлежать к лучшей церкви и все-таки оказаться неверующим. Верить значит действовать, как написано, ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вера же, которая не приводит ни к каким действиям и делам, мертва. Так что же значит верить? Верить означает довериться благой вести Евангелия. Сам Христос сказал: «Веруйте в Евангелие». Евангелие Иисуса Христа есть благая весть о любви Божьей, что Бог любит грешников, что Он не желает их смерти, что Бог ради нашего спасения послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, что Он умер за меня и тебя, и что, раз Он умер за нас, то для всех есть возможность спастись». Верить в Евангелие значит довериться этой благой вести и воспользоваться спасением по благодати. Очень часто бывает, что люди сознают себя грешниками, каются, но не верят, что Бог прощает их. Этим недостатком страдала одна приближающаяся к Богу женщина. Она каялась, молилась, но не осмеливалась утверждать, что Бог простил ей грехи. Она не доверялась Евангелию. Однажды ее посетил местный проповедник. Они имели беседу, а потом женщина предложила выпить чай. Выпив свой стакан, проповедник попросил налить еще. Женщина налила. Но проповедник сделал вид, что не видит, и среди беседы говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик». «Пожалуйста, пейте, я вам уже налила», — отвечала женщина. Но проповедник опять как бы не обратил внимания на это, беседует, а потом говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик, пожалуйста». Бедная женщина смутилась и говорит: «Что с вами, брат? Я вам уже налила, а вы все просите налить еще». Тогда проповедник сказал: «Точно так и вы поступаете с Богом. Вы молитесь Ему и просите простить вам ваши грехи. А Он, будучи верен и праведен, простил вам. А вы снова и снова говорите: „Прости меня, великую грешницу“». Тогда этой женщине стало ясно и понятно, что нужно не только каяться, но и верить в Евангелие, то есть в ту благую весть, что Бог прощает кающихся, и уже благодарить Его за эту милость. Верить означает прийти. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Грех произвел разделение между Богом и человеком, и грешник ушел далеко от Бога. А чем дальше от Бога, тем человек несчастнее, тем жизнь мрачнее. Верить здесь означает обратиться и прийти, вернуться к Богу. Это хорошо иллюстрирует нам история блудного сына. Когда он пришел в себя, то сказал: «Встану и пойду к отцу моему». И он встал и пошел. Он не оставался на чужбине, но вернулся к отцу, покаялся и был с радостью принят отцом. Так же и больные, доверившись, что Христос исцелит их, приходили к Нему и получали исцеление. Один человек занял у своего знакомого некоторую сумму денег, но так как не мог в обещанный срок отдать долга, то всячески старался избегать того, чтобы не попадать ему на глаза. Но тот был человек верующий, вошел в положение занявшего у него деньги и решил простить ему его долг, искал случая, чтобы объявить ему об этом. Но тот все избегал его. Наконец, однажды, случайно они встретились на улице, и тут выяснилось, что должник напрасно мучился столько времени в душе своей, в то время как долг его был прощен. Так часто и люди боятся приходить к Богу, думая, что Бог их не примет. Но Бог любит бедных грешников, простил их во Христе. И человеку только остается прийти к Богу и воспользоваться спасением и жизнью, сокрытой во Христе.

Верить означает взглянуть. Искусанные змеями в пустыне, израильтяне должны были взглянуть на медного змея и оставались в живых. Этот медный змей являлся прообразом Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 14 стихе читаем: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы получить исцеление от ран греха и не погибнуть, всякий грешник должен свои духовные взоры направить на Голгофского страдальца. Там есть исцеление для израненных сердец. И когда грешник с верой смотрит на распятого за его грехи Христа, он наполняется миром. Сила смерти побеждается. Взгляд на Христа приносит жизнь. Когда мы смотрим на Христа, совершается чудо. Тогда невозможное становится возможным. Закхей искал взглянуть на Христа, и спасение вошло в дом его. Пока Петр смотрел на Христа, он смело шел по воде. Но как только отвел свой взор со Христа на бушующее море, его сердце наполнилось страхом. Он усомнился и начал тонуть. Как счастливы те, кто всегда смотрит на Христа, в их душах царит мир и покой. Да, верить — это значит смотреть на нашего начальника и совершителя веры, Иисуса Христа.

Верить означает довериться Богу. Это значит положиться на Бога, довериться Его Слову и действовать согласно указаний Божьих. Так поступали герои веры Ветхого Завета, перечисленные в 11 главе послания к евреям. Так поступали Ной, Авраам, Моисей и другие. Ной верою устроил ковчег, когда еще не было никаких признаков потопа. Люди, возможно, смеялись, но он не обращал на них внимания. Он верил Богу и тому, что Бог говорил. Так поступил и Авраам, доверился Богу и его обетованиям. Он не знал, куда он направляется, что его ожидает впереди, когда он покидал свою родину, но он положился всецело на Бога. Это есть вера. И мы называемся верующими, но как часто у нас недостает веры, мы готовы жить лишь видением. Мы страшимся будущего черного дня, тогда как это совсем напрасно. И в деле спасения верить означает довериться Христу. Один мальчик забрался на леса высокого строящегося дома, но поскользнулся и полетел вниз. Падая, он успел ухватиться за конец какой-то веревки и повис в воздухе высоко над землей. Его не могли спасти ни сверху, ни снизу. Руки его ослабевали, и он взывал о помощи. На улице внизу собралась огромная толпа, и все с ужасом смотрели, как вот-вот мальчик сорвется и упадет. Наконец, из толпы выступил один высокий рабочий, здоровенный мужчина, стал внизу под мальчиком и крикнул ему: «Эй, мальчик, не бойся, отпусти веревку и бросься вниз, я тебя подхвачу на лету». Сперва мальчик не решался, но потом отпустил веревку и полетел вниз. Рабочий ловко подхватил его, и он был спасен. Так надо поступать и грешнику, оставить все собственные усилия и броситься в любящие, сильные, пронзенные руки Христа. Он спасет. Только доверься Ему, не бойся. Верить означает довериться.

Да, вера учит нас все отдавать Иисусу, доверяться Ему во всем. Что же еще означает верить? Верить означает принять Иисуса Христа и иметь Его своим Спасителем. Так определенно учит Слово Божие. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Здесь веровать и принять означает одно и то же. А в первом послании Иоанна, в 5 главе, 12 и 13 стихи сказано, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Значит, верить во Христа означает принять Христа и иметь Его как своего личного Спасителя. Все, принявшие так Иисуса Христа, являются детьми Божьими и имеют жизнь вечную. Во Христе есть все для нашей жизни и благочестия, то есть для духовной и земной жизни. Он дает нам счастливую жизнь, жизнь с избытком. В нем вся полнота радости и силы. Мой дорогой слушатель, принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце, в свой дом, как Господа и Повелителя? Или Он все еще стоит вне дверей твоего сердца, твоей жизни, и продолжает стучать, чтобы ты отворил Ему? Иногда мы готовы отдать Ему часть своего времени, своих средств, своего внимания, но сердце... О, нет, там нет места для Него. По этой причине даже многие из именующих себя верующими так слабы и безжизненны. Христа нет в них. Они, собственно говоря, неверующие. Господь некогда скажет им: «Я не знаю вас. Для меня не было у вас места, когда я стучался к вам, а теперь нет и для вас места на небе. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит нам Слово Божие. И последнее. Верить означает жить верою в этом мире, как пишет апостол Павел, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Жить верою означает все в этом мире почитать за сор, лишь бы угождать Богу. Это означает смотреть с верою вперед, на воздаяние, как делал это Моисей, отказавшись называться сыном дочери фараоновой и наслаждаться временными греховными удовольствиями. Жить верой — это значит прежде искать Царствие Божие и правды Его. Это значит собирать сокровища не на земле, а на небе. Это значит думать о горнем, а не о земном. Это значит жить для Бога, трудиться для Него. Это значит любить Его превыше всего в этом мире и ждать пришествия Иисуса Христа. Ждать, как невеста ждет прихода жениха. Ждать и быть готовым — это значит жить верой. О, как часто у нас мало веры! Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Мой дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы и ты был верующим. Он сам говорит тебе: не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Вера ведет нас к полноте радости в христианской жизни. О, да поможет нам всем Бог быть истинно верующими, и да благословит Бог каждого моего сегодняшнего слушателя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать, ее нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Когда пророк Исаия увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим – «Горе мне!» «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вокруг него стояли серафимы и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога? Как доказывает переживание Исаии, те, кто видит его ближе всего, превозносят его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Но Божья милость делает святыми и нас.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Святая непохожесть». В тот день, когда Исаия увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим. «Горе мне! Погиб я!» В чем же причина такого исповедания? Что возбудило в сердце пророка этот вопль? Ответ мы находим в слове, трижды повторяемом серафимами. «Свят, свят, свят». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывали каждое свое лицо, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава. Когда серафимы снова появляются в Писании, они повторяют все то же слово. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Почему же такой акцент именно на святости Божией? Нигде не говорится о Боге как о мудром, мудром, мудром или сильном, сильном, сильном, но только свят, свят, свят. Всякое стремление уподобиться Богу тщетно. Попытки найти человека, подобного Господу, обречены. Никто и ничто не сравнится с Ним. Никто не способен дать Ему совет, никто не может помочь Ему. Но Сам Он есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Псалом 74. Ты и я можем обладать силой, но Бог Сам есть сила. Мы можем быть светлячками, но Он есть свет, ибо у Него мудрость и сила. Книга пророка Даниила, 2 глава. Посмотри на вселенную. Горшечник берет глину, обрабатывает ее и делает сосуд. Бог же из ничего творит нечто. Бог сотворил все, что ныне существует, своим божественным повелением из ничего. Он не зависит от материи, существовавшей ранее. Он знает тебя настолько же полно и совершенно, как знает вселенную. Еще нет слова на языке моем «ты», Господи, уже знаешь его совершенно. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога. Как доказывает переживание Исаии, те, кто видит его ближе всего, превозносят его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Но Божья милость делает святыми и нас. Смотри, что происходит дальше. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаии, 6 глава. Хоть и мимолетное знакомство, но ведь с самим Богом, с Богом, не похожим ни на кого другого, встреча со святой непохожестью.

Сегодня наша тема называется «Минуточку». Обычно, когда маленькие дети произносят новое для них слово, родители ликуют. «Дорогая, малыш Бобби только что сказал бай-бай». «Мам, ты не поверишь, что творит твоя внучка. Она до 5 сосчитала». «Эрни, ну-ка покажи дяде Тому, как поет птичка». В такие моменты мы готовы хлопать от радости в ладоши. Я всегда так и делал, но было одно исключение. Однажды моя дочь произнесла фразу, заставившую меня умолкнуть. Дженни тогда было 2 года, и она еще только начинала говорить. В тот вечер она, цепляясь своей ручонкой за мою ручищу, прогуливалась по нашей гостиной. Вдруг она остановилась, уставилась на мяч на полу, затем посмотрела на меня и заявила: «Минуточку». Рука Дженны выскользнула из моей, и дочка оставила меня в одиночестве. «Минуточку? Кто поведал ей о минутах? Вообще-то стиль ее существования не предполагал, что она имеет хоть какое-то представление о времени. Младенцы же ничего не знают о таких вещах, как начало или конец, спешить или медлить, поздно или рано. В крохотном мире ребенка настоящее время занимает все пространство существования, а представления о будущем и прошлом сведены к минимуму. Но эта фраза Дженны «минуточку» свидетельствовала о том, что время начинает проникать в ее мир. В автобиографии «Священное путешествие» Фредерик Бьюкнер делит свою жизнь на 3 этапа: до времени, после времени и вне времени. Годы детства, пишет он, проходят до времени. Какой ребенок с наступлением лета станет думать о том, что оно когда-то кончится? Какой ребенок, увидев на детской площадке выпавший снег, будет размышлять о том, что снега здесь когда-то не было? Может, детство для нас все равно, что жизнь Адама и Евы до грехопадения? Пока эта супружеская пара не перешла границы владений дьявола и не съела запретный плод, никто ведь не печатал календарей, не носил часов и не строил кладбищ. Они пребывали в мире, свободном от временных ограничений. Так же, как в мире 2-летней Дженны, минуты являлись величиной неизмеряемой. Никаких сложностей. Ежедневные прогулки, сон, музыка, папа, мама. Но минуточку возвестило, что и на этот островок невинности проникли коварные пираты. Время оккупировало мир моей дочери. И вот она начинает понимать, что жизнь — это сумма мгновений, совокупность элементов, поддающихся измерению и счету. Как сдача в кармане или кнопки в банке. В вашем кармане еще может быть полно 10 лет, а в моем осталось лишь 10 лет. Но все равно каждый располагает какой-то суммой временных отрезков. Каждый, но не Бог. Если уж составлять список высказываний Христа, способных потрясти наше привычное человеческое воспринятие мира, давайте одним из первых поставим там и это: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Евангелие Иоанна, 8 глава. Если бы толпа и не убила Иисуса сразу же после этого заявления, то уж спустя какое-то время точно бы расправились. Он провозгласил себя Богом, вечным существом, тем, кто высокий и превознесенный, вечно живущий. Книга пророка Исаия, 57 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Минуточку». Писание словно старается передать нам эти слова в стереозвучании. Бог существует от века, Он есть Царь вечный, нетленный, единый, имеющий бессмертие. Небо и земля исчезнут, но Ты тот же, и лета Твои не кончаются. Легче сосчитать, сколько тонн соли содержится в мировом океане, чем
как-либо измерить Божьи годы, потому что число лет его неисследимо. Проследи, как дерево вырастает из семени. Проследи, как платье попадает на прилавок с фабрики. Проследи, как младенец зарождается в утробе матери. Проследи, как Бог, как... Нет, не получится. Бога даже сам Бог не творил. От начала дней я тот же. Вот поэтому Иисус и делал заявление вроде «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Он даже не сказал «Я существовал еще до того, как Авраам родился». Бог никогда не говорит о себе «Я был», потому что Он всегда есть. Он есть и прямо сейчас, и в дни Авраама, и в конце этого мира. Он вечный. Он не живет в мгновение времени, следующие друг за другом. Мир его бытия — одно единственное мгновение. Или лучше сказать, его мир вообще безмоментный, вневременный. Для него человеческая история представляется не вереницей веков, а одной и единственной фотографией. Твою жизнь всю целиком он видит сразу, лишь мельком взглянув на нее. Твое рождение и твоя смерть существуют для него в одной фоторамке. Он знает и твое начало, и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Понимаешь хоть немного? Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Это все равно, как если бы тебе в руки попала книжка на кандзи. Ну, конечно, если ты сам не японец. Вот ты разглядываешь эти странные начертания, изучаешь зигзаги иероглифов, но в итоге все-таки качаешь головой. Для понимания такого странного языка в твоей голове не находится места. А если бы кто-то научил тебя читать и писать по-японски? Предположим, какой-то носитель языка уделил бы свое время, а ты бы обнаружил в себе волю и желание, и вот день за днем ничего не значившие символы превращаются в повествование, полное смысла. С Божьей помощью нечто подобное происходит с нами и в том, что касается понимания вечности. Бог учит нас своему языку и вложил вечность в сердце их. Книга Екклесиаста, 3 глава. Все начинается с предчувствия, что мы были созданы для каких-то вечных целей, и с надежды, что это предчувствие верно. Помните историю об орле, воспитанном курами? Из своего курятника однажды он увидел орла, парящего в облаках, и в сердце его что-то зашевелилось. «И я могу так!» — зашептал он. Другие курицы смеялись, но он-то лучше знал, он был рожден другим. Он был рожден с верой в иное. Вот так и с тобой. Твой мир простирается далеко за пределы твоего курятника. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с Эверестом. А если этих песчинок всего-то две, мы и представить не можем, как выложить из них гору. Небеса же это как собрать весь песок на всех пляжах мира и еще добавить. Земная же жизнь будет тогда чем-то вроде сотой доли одной песчинки. Хочешь подсказку, как определить продолжительность твоего земного существования? Повторяй за моей Дженой. Минуточка. Не это ли определение выбрал и Павел? Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас избыточное, преобладающее, вечное чувство избыточной славы. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. А что, если бы мы увидели апостола в тот самый момент, когда он пишет эти строки? К тому времени он уже был безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. А то Иудеев, пишет он, 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал во глубине морской. Но до сих пор он пускается в опасные для него жизни походы по рекам, бродит по пустыням, подвергается холоду, нападениям, голоду и жажде.
Это и есть, по словам самого Павла, то самое легкое страдание, посещающее нас всего лишь на мгновение. Что если бы у нас было такое отношение к жизни? Что если бы мы смогли увидеть свои трудности как крохотную песчинку, едва ли даже сравнимую с песчаными дюнами вечности? Что если бы женщина, обратившаяся ко мне несколько дней назад, смогла бы так поступить? Она говорила мне о 17 годах неудачной семейной жизни, об ошибках мужа, о своих ошибках, о его пьянстве, о своей нетерпимости. А сейчас она хочет все бросить. Ее жизнь выглядит как город после бомбежки. Но если она собирается жить дальше, то надо что-то делать. Но кто же сможет гарантировать, что все в ее браке изменится к лучшему? Как ей узнать, не ждут ли еще 2 десятилетия безумной жизни? Никак. «Подумай о себе», — говорят консультанты. «Жизнь коротка, выбирайся». Божья же мудрость говорит так. «Жизнь коротка, оставайся». Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да, возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее вечное чувство избыточной славы. Словосочетание «избыточная слава» вызывает у меня ассоциацию с чашами весов. Помните служительницу правосудия с завязанными глазами? У нее в руке весы, 2 чаши, по одной с каждой стороны от стрелки. Вес товара определяется, когда мы кладем на одну чашу гирьки, а на другой объект взвешивания. Бог то же самое делает с твоими жизненными проблемами. С одной стороны, все твои бремена, голод, пожары, бросившие тебя родители, злое начальство, упадок сил, подорванное здоровье, испорченный кем-то день. Сложи все это в кучу на одну чашу весов. А сейчас смотри, что будет делать Бог. Удалит ли Он все твои бедствия от тебя? Сожжет ли? Нет, скорее всего. Он их компенсирует. На другую чашу весов положит вечную избыточную славу, бесконечную радость, неиссякаемый мир, свое вечное присутствие. Что же произойдет, если он так поступит? Баланс тут же изменится, твои проблемы поднимутся вместе с чашей, тяжелое в сравнении с вечностью станет легким. Так если жизнь всего лишь мгновение, можем ли мы потерпеть? Тогда мы больны всего на мгновение, одиноки только мгновение, гонимы одно лишь мгновение, терпим невзгоды всего-то мгновение, тогда мы справимся? Тогда дождемся царя мира? Все равно ведь он придет не потому, что мы его просили, а потому, что он сам так решил».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим о Духе Святом вновь.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Сербежский. Мы вновь рассматриваем тему о Духе Святом. Это уже 16-я встреча у меня с вами, уважаемые друзья, которые постоянно слушают христианские радиопередачи. И я сегодня буду читать из 16-й главы Евангелия от Иоанна. Речь будет идти о Духе Святом, который должен наставить Церковь на истинный путь. Итак, 16 глава Евангелия от Иоанна, с 13 по 15 стихи читаю. Христос говорит: «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Меня возьмет и возвестит вам». Вот такие слова Господа нашего Иисуса Христа, когда Он был с учениками самое свое последнее время. Это, можно сказать, Его прощальная беседа. «Когда же придет Он, — говорит Христос, — когда придет Дух истины, то Он, Дух Святой, наставит вас на всякую истину. От Моего возьмет и возвестит вам». Это слова нашего Господа. Итак, предлагаю вам первую мысль. Наставить Церковь на путь истинный – это непосредственный труд самого Духа Святого. Друзья мои, будем внимательны к словам Иисуса Христа. Он говорит: «От Моего возьмет и возвестит вам». То есть от Моего учения Он возьмет и расскажет вам. От Слова Христова мы имеем учение через Духа Святого. Дух Святой не сам от себя будет говорить, но от Иисуса Христа, от Отца Небесного будет говорить. Потому что мы читаем: «От Отца и Сына даст нам наставление».

Знаете, настаивать на чем-то своем – это значит вступать против воли Божьей, против истины Христовой. Что-то человек не понимает, но он настаивает на своем обязательно «понимайте так, как я понимаю». Это очень важно – бодрствовать, особенно пастору, проповедникам, чтобы не попасть в зависимость от настаивающих людей – и даже предвзято извращающих Священное Писание. 2 Петра, 2 глава, 1, 2, 3 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Так начинается это увещание апостола Петра. Если вы будете читать вторую главу особенно, она актуальна в наше время. Перед пришествием Христа будет много лжепророков, и потому Христос, видя это положение нашего времени, говорит нам сегодня: берегитесь и бодрствуйте. Если мы читаем послание Иуды, оно очень похоже на вторую главу второго послания Петра. Одно и то же предупреждение. Прочитайте на досуге, это будет вам очень понятно и очень полезно. Особенная ответственность, хочу сказать, лежит на пастырях Божьего стада. Петр говорит: «Бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник ваш, он имеет в виду дьявола, ходит, как рыкающий лев». Для чего он ходит? Он ищет того, кто отстал. Отстал в понимании слова Писания и ищет такого человека, чтобы поглотить. Мы знаем, Писание говорит нам, что дьявол есть лжец от начала. И он, как Христос говорит, отец лжи, то есть родоначальник всякой лжи. Потому что когда он говорит, дьявол говорит, то говорит свое, и потому противостойте ему твердую верою. Он, дьявол, старается обмануть верующих людей, и вместо Божьего всегда подсовывает нам свое бесовское – хотя это и очень похоже на Божие. Колос пшеницы и колос плевел очень похожи между собой, и трудно отличить, когда они растут вместе. Так учит нас Слово Божие. И так говорит практика жизни. Если бы сатана пришел к нам в своем обычном образе, как мы его представляем, никто бы за ним не пошел. Если бы он своим голосом льстивым говорил бы, показывая лицо свое, никто бы не послушал. Но сатана приходит к нам иногда в виде ангела света и ласковым языком утверждает то, что лживое. И люди слушают, потому что люди обманываются. Вот почему пастору церкви нужна Божья мудрость, чтобы различить голос Божий от голоса сатаны, голоса мира. Пастору не следует бояться страха сатаны, нет-нет. Но нужно ему иметь страх Божий, ибо в начале мудрости страх Божий. Потому что страх Божий может помочь человеку отличить зло от добра. Иисуса Христа, Духа Святого, Его учения от учения противника. В 4 главе 1 послания Иоанна мы читаем: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» «Не всякому духу верьте», говорит нам Слово Божие. Иисус Христос в Нагорной проповеди, я читаю 7 главу, поясняет нам, как поступать в данном случае. С 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Если к нам в молитвенный дом пришли люди, которые говорят ласковым языком, и мы готовы их слушать, открыли сердца свои,
то все-таки нужно быть осторожным и посмотреть не только на слова их, но на плоды их. Я знаю прекрасных братьев и сестер в пятидесятнических церквах. Я знаю таких же прекрасных братьев и сестер в баптистских церквах. И всегда и те, и другие очень внимательны к тем, кто приходит и что учит. Мы читаем в Писании: «Из вас самих восстанут люди». Как? Неужели из наших церквей, из баптистских, пятидесятнических церквей будут восставать люди, которые будут говорить превратно? Неужели это правда? Для чего? Для того, чтобы увлечь учеников за собой, как написано. И Павел апостол говорит: «Посему бодрствуйте, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Читайте Деяния апостолов, 20 главу. Кто же может наставить нас, если не сам Дух Святой, наставник истины? Конечно же, Он. Итак, вторая мысль. Дух лжи всегда противился Духу Святому, всегда творил ложные чудеса, давал людям ложные языки, ложные пророчества. Так было на протяжении древней еще истории до Рождества Христова. Грамотные люди знают имя поэта Вергилия, древнеримского удивительного поэта. В своей поэме «Энеида» он писал о языческой пророчице, которая говорила языком демонов. И она все это выдавала за божественное вдохновение. Знакомый многим из нас Климент Александрийский некий писал о Платоне, который жил еще за 427 лет до Рождества Христова, как говорит дата, где приписывает оракулам особый диалект демонов языкам богов. Знаете, человек говорит что-то непонятное. Он закатывает глаза, он поднимает руки и голосом своим необыкновенным поражает слушающих. И люди думают, это голос Бога. Но нет, это диалект демона. Таких случаев было очень много. История говорит нам, еще до Рождества Христова появилось много людей, которые выдают себя за Бога. И люди древности приписывали божественное происхождение своим тиранам, императорам. Ибо бес говорил в них. Но люди считали, что это голос Божий. Некто Монтан, во втором веке живший, был одержим бесом. Так говорит нам история. Он богохульно твердил все время, ходя по улицам. Он говорил: «Я, Господь, Бог всемогущий, который вселился в человека». Он и его последователи утверждали, что они все говорили на языках, которые дал Господь в день Пятидесятницы. На самом деле это было явное заблуждение. Люди жили во грехе. Люди ничего не имели с Богом общего, однако имели язык, который был, по их мнению, языком Пятидесятницы. Но Слово Божие четко определяет язык Пятидесятницы от того языка, который давал дьявол. В Германии, это было в 1517 году, появилась некая секта, и она просуществовала до 1648 года. Люди этой секты говорили языками, совершали исцеление в кавычках, предавались разврату и ходили голыми по лесам, и считали себя святыми людьми. Они тоже утверждали, что имели языки такие же, как получили апостолы в день Пятидесятницы. Однако жизнь их говорила сама за себя. Сатана увлек этих людей своим обманом. В то же время появилась некая французская группа пророков. Эти пророки претендовали на апостольские дары, и говорили они странными языками, с пеной у рта и с припадками дикого смеха, наводя ужас на людей. Они тоже говорили, что получили языки такие, как апостолы получили в день Пятидесятницы. Но так ли это было? Сатана и там нашел место для того, чтобы увлечь верующих людей от истины Божией.
Сегодня подобные можно встретить в любой стране, в городах и в селах, когда имеющие такие дарования духовные пророки и их последователи оставляют своих мужей, своих жен, идут к другим, таким же духовным, как и они сами, заблуждаясь, что Дух Святой давно уже их покинул, если даже Он был у них. Однако Дух Святой ушел, а дарования эти остались. Не странно ли? Хорошо, когда эти «духовные» в кавычках осознают свое заблуждение и каются. А если нет? Я беседовал однажды с братьями, и они делились, что в Хмельницкой области недавно, ну, может быть, это было около 30 лет назад, было такое явление, когда в одной деревне старушки оставляли своих старичков и шли к другим дедушкам. А дедушки оставляли своих бабушек и шли другим бабушкам. Знаете, это был позор, это был смех, это была беда. Дети, внуки, правнуки умоляли этих старцев не делать эту глупость. Однако, они говорили, нам открыл это Господь. И шли в другие семьи, чтобы быть непринятым, чтобы получить еще больше позор на свою голову. Это правда. Это повторяется и сегодня в некоторых местах. И я очень сомневаюсь, что в этом заинтересован Дух Святой. Берегитесь лжепророков. Берегитесь тех лжеучителей, которые будут приходить и учить превратному. А ведь мы с вами прочитали, наставить на путь истинный Церковь Божию – это труд, непосредственный труд Духа Святого. Потому что Он возьмет, Христос говорит, и возвестит вам. От моего учения, от Слова Христова Он возьмет, не сам от себя, от Отца и Сына Он возьмет и даст вам это наставление. Мы читаем это наставление на страницах Священного Писания, и мы знаем, как поступать в данном случае. Несколько братьев, которые собрались на совещание, свидетельствуют, что в том месте, где они были, пресвитер заговорил какими-то странными языками непонятными. О нет, это не была молитва, это просто было какое-то говорение. Но потом этот брат-пресвитер сказал, «Братья, молитесь обо мне. Я не знаю, что со мной происходит. Я боюсь, что я погиб». И вдруг после этих слов, как рассказывают братья, он упал в обморок и начал лепетать нечто невразумительное. После чего братья услышали голос, подобный ржанию лошади. Все начали усиленно молиться. Один из братьев возложил на его голову руки и произнес, «Именем Иисуса Христа я повелеваю тебя, сатана, выйди из него». «Нет, не выйду», — получил он ответ. Борьба продолжалась еще около одного часа. И тогда брат произнес, «Как твое имя?» И послушал ответ, «Легион мое имя». После этой молитвы дьявол вышел вон из этого человека. Однако некоторые люди в этом месте думали, что человек действительно был близок к Богу и близок с Богом. На самом деле он имел страшное заблуждение. Освобожденный от этой беды, брат благодарил Бога, что Господь дал ему спасение вновь. Сегодня люди многие во многих церквах подвержены этому несчастью, но они не могут освободиться сами. Ни от ложных исцелений, ни от подобных языков, ни от ложных пророчеств, ни от страха перед смертью. Им может помочь только один Господь. Но как? Мы знаем, по нашей молитве Господь может изгнать демонов. Третья мысль. Дух Святой легко обнаруживает подделку дьявола. Он наставляет нас, как отличить истину от лжи. Хочу рассказать случай из моей личной жизни. В конце 60-х годов из Украины во Фрунзе приехал ко мне один молодой высокий человек. Он сказал, что его зовут Иван Дейнега и хотел бы научиться играть на гитаре. Позже он ездил по Сибири, по Дальнему Востоку и представлялся в церквах, как мой друг.
Когда в какое-то место он приезжал, его спрашивали, откуда ты, брат? Из Украины. О, это очень далеко от нас. А кого ты знаешь еще из братьев? И он называл мое имя. Знаете Серпевского? Знаем. Хорошо, братья, пожалуйста, давайте окажем внимание этому молодому человеку. Но через несколько лет он стал пророком, как я слышал. Хотя уже известно было, что он оставлял по церквам своих молодых обманутых жен. И также и детей. Прошло где-то 10 с лишним лет. Он появился в Самаре. Я уже в это время жил там, где нес служение регента. Я помню, что во время собрания в переполненный дом буквально ворвался он со своими подругами, которых было около 20 человек. «Вы нарушаете августовское соглашение!» — кричали они все вместе. Этот крик переполошил все собрание. Я не знаю, что случилось, но помню хорошо. В этот момент Бог побудил меня встать с места, где я был, и указать на него рукой, и сказать его имя Иван Денега. К удивлению всех, он, как сраженный столб, повалился на спину, упал, как от сильного удара. Все собрание поднялось от удивления на ноги, а он, очнувшись от падения, соскочил и с сильным воплем вместе со своими 20 сестрами с криком выскочили из молитвенного дома и устремились прочь. Пророк впереди, а все остальные сестры за ним. Что же случилось? Ведь я назвал только его имя. Но почему была такая реакция? Я верю, что в это вмешался сам Господь Бог. Этот необыкновенный случай остался в памяти многих и многих членов и сегодня. Позже мы спрашивали друг друга, почему? Почему они пророчествуют, владеют непонятными языками, продолжают жить в грехах, исполнены крайним возбуждением и не каются? Почему? Спросите их, и они не ответят вам. Описание говорит нам, Бог открыл нам это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. И четвертая мысль. Я верю, что если Богу угодно, то любому из нас Дух Святой даст дары мудрости, знания, веру, исцеление, чудотворение, пророчество, развлечение духа в разные языки и истолкование языков. Я верю в это, но это должен делать Господь Бог. Я верю, что Он может наполнить нас и главным даром, даром любви Христовой. Но это даст только Дух Святой, если это необходимо для нас на пользу делу Его. Я верю также, что Дух Святой силен защитить и меня сегодня от духа нечистого, чтобы Он не ввел меня в заблуждение. Об этом постоянная молитва верных Его слуг, рабов Христовых, членов тела Церкви Его. Дорогие друзья, Дух Святой, придя, наставляет нас на всякую истину. Он берет от Отца и Сына и дает нам, и возвещает нам. Сегодня кто благоговеет перед Богом, тот знает цену этому наставлению. Богу славу за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Однажды старшие Каратаевы вместе с Павлом и молодежной группой хора поехали на собрание в одну из отдаленных деревень их области. Собрание проходило в новом молитвенном доме. Народу собралось много, слушали проповедь очень внимательно и задавали вопросы. А после собрания Каратаевых поместили к одной верующей одинокой старушке, Александре Ивановне. Тут же находится и племянница бабушки Александры, Света.
1: Ну, все ли сыты? Вы уж извините. Разносолов всяких не могла вам предложить. А так, чем богаты, тем и рады.
2: Ну что вы, бабушка, все было очень вкусно.
3: Да, и сразу видно, между прочим, что огурчики и помидорчики прямо с грядки.
1: А откуда же им быть тут? Знамо дело, пошла в огород, да и нарвала перед ужином.
3: Александра Ивановна, и картошка у вас такая рассыпчатая, ну прям как сахар. Мы такое в городе у нас не ели.
4: Ну а я на молоко налег. Тоже парного никогда не пил.
5: Да чего же у вас тихо здесь? Прямо невероятная тишина. Спасибо, бабушка. Все было очень вкусно.
1: Ну и хорошо, порадовали старуху. А на утро я вам еще ватрушек напеку. Наших, деревенских.
4: Так хорошо, что даже и спать идти не хочется. Сидел бы, да и слушал тишину.
2: Бабушка, а вы нам расскажите что-нибудь из своей жизни.
4: Да, вам сколько лет?
1: Скоро 80. Жизнь длинная прошла. Всего было. Про что рассказать-то?
2: А знаете про что? Расскажите нам, как вы уверовали.
3: Да, расскажите нам, Александра Ивановна. Вы ведь здесь старожил. И мне рассказывали, что пробуждение в этом селе началось с вашей семьи.
2: Ой, как интересно. Пожалуйста, расскажите.
5: Только с самого-самого начала.
4: Да, и поподробнее, если можно.
2: Вот как вы сами лично уверовали в Господа?
6: Расскажите, бабушка Александра. Я хоть и слышала об этом от мамы, но от вас никогда не слышала.
1: Как я уверовала? Давно это было, в самом начале моей жизни. А спать не захотите? Может, длинно получится?
4: Не захотите.
2: Да что? Конечно нет.
3: Александра Ивановна, вы рассказываете.
1: Ну, слушайте. Дороги тогда в наше село не было. Автобусы да машины к нам не ходили. Со станции 10 км пешком отмахать надо было. Так что жили мы по тем временам в самой, что ни на есть, глухомани. Нас детей у матери то вот в этой самой избе 9 душ было, мало-мало меньше. Жили бедно, проголодь. Если б не наша коровенка Маша, с голоду бы пропали.
2: А вы что, без отца жили?
1: Отца я не помню. Мама рассказывала, что он когда-то в город на заработки сбежал. Да и сгинул неизвестно где.
5: Как сбежал? От вас, что ли?
1: Нет, не от нас, а из колхоза. Голодно у нас было здесь. Да, и вот однажды прибегаю я с улицы домой, а у нас в избе стон стоит. Матушка в голос кричит, как по покойнику. Малые тоже голосят. Старшие по лавкам попритихали.
5: А что такое? Умер, что ли, кто?
1: Вот и я же так подумала. Умер, что ли, кто? Ничего не пойму. Пересчитала всех, вроде все в порядке. Все живы. А ветеринар наш колхозный тут же сидит, да руками разводит. Ничего, мол, больше не могу сделать. Тут меня как ударило, с Машкой нашей что-то случилось, видно. Бросилась в хлев, а буренка наша лежит на сене, и изо рта у нее пена какая-то зеленая бежит. А глаза... Я вам передать не могу, как она на меня смотрела. В глазах ровно слезы застыли, и подрагивает вся.
4: А что с ней было?
2: Отравилась чем-то?
4: Да не перебивайте вы, слушайте.
1: Тут уж я не выдержала, залетаю в дом, да и говорю: маманя, надо Авдотью Баптистку в дом позвать. Она Божий человек, она все сможет. И чего это я так сказала, сама до сих пор не пойму. И была-то я у нее в доме не так-то часто.
6: Авдотья Баптистка? Мне тоже мама частенько о ней рассказывала. Вот только как попала она к нам в деревню, до сих пор не знаю.
1: Да у нас шептались, будто за веру какую-то баптистскую она к нам сослана была. Взрослые сторонились ее, а мы, дети, все время жались к ней. Что-то нас в ней привлекало. То ли сердечность ее всегдашняя, то ли ее необыкновенные рассказы о Боге Иисусе Христе, не знаю, но бывать мы у нее любили, хоть нам и попадало домашних за это. Славная она была. Бывало, утрет тебе слезы, если на мамку будешь ей жаловаться, и скажет ласково: «Ничего, Александра, Бог терпел и нам велел. А ты прости ей, Сашенька, и дело с концом. И на душе будет легче, вот увидишь».
2: Сразу видно, что христианка она была.
1: Да. Упомянула я об Авдотье дома, да и сама напугалась. А вдруг маманя опять под горячую руку выдерет, как Сидорову козу. Гляжу, маманя ничего. «Беги, — говорит дочка, — за Авдотьей. Больше ничего не остается делать». А ветеринара нашего аж передернуло всего. «Вы что, — говорит, — мне не доверяете?» «Подыхает ваша корова. Режьте скорее, хоть детям мясо будет». «А иди-ка ты отсюда, — говорит мамка, — не мешай, коли помочь не умеешь».
5: «Ну и правильно».
2: «А ветеринар что?»
1: Ну, я дальше не дослушала, о чем они спорили. За Авдотьей побежала. И такая во мне уверенность была, что она нам поможет. Я вам передать не могу. Да, а Авдотья фартук сняла, руки вымыла, да и говорит мне: «Не оставит вас Иисус, ты только в этом не сомневайся». А я говорю: «И не сомневаюсь». «Вот и хорошо, — говорит, — вот и славно». Побежали мы с ней к нам, а дома вой стоит. Маманя голову от горя потеряла. Чем детвору кормить, если коровы не будет?
5: Ну, а Авдотья?
1: А Авдотья стала посреди избы, да и говорит мамане: «Не плачь, Фиса, Христос видит ваше горе, давайте помолимся ему». И стала она молиться. И такие она слова задушевные Богу говорила, что показалось мне, что Христос рядом, здесь, в избе нашей стоит, да слезы наши слушает. Мы все дети на колени как один повставали. Да и маманя наша вдруг заплакала как-то беззвучно, горько, и сквозь всхлипы вроде как стоном у нее вырвалось: «Прости меня, Господи, грешницу окаянную».
5: А дальше?
1: Ну вот, помолились мы, и мамка вроде спокойнее стала. На все, говорит, воля Божья. Как будет, так и будет. «Пошли-ка посмотрим вашу корову, — говорит Авдотья. И я первая в хлев бросилась».
3: Ну и что?
1: Смотрю и глазам своим не верю. Машка-то наша на ноги поднимается, карабкается, падает и опять встает.
5: Здорово.
2: Надо же.
1: Что тут началось? Мамка слезами от радости заливается, а мы Машку облепили, целуем ее, гладим.
5: А тетка Авдотья?
1: А тетка Авдотья только улыбается. «Видишь, — говорит Фиса, — Господь Иисус Христос услышал твои вдовьи слезы. Теперь не забывай его благодарить за это». А маманя на радостях и рубли ей смятые в руки сует, и в церкви свечку обещает поставить. Да, всего было.
6: А вы расскажите, бабушка, что все лето началось?
1: Ой, и не спрашивай. По всему селу молва пошла, что Авдотья Баптистка все болезни у коров заговаривает. Все к ней повалили. А она терпеливо объясняет всем, что не она это сделала, а Иисус Христос на молитвы наши ответил.
3: Ну и потом, что с ней случилось?
1: Вот с тех пор и стала она нашим самым желанным и частым гостем. Да и другие люди на селе к нам в избу потянулись. Бывало, рассядемся по лавкам, на полу и Библию читаем. Или просто Авдотью слушаем. Керосину-то тогда мало было, лучину жгли. А иногда и коптилку зажжем, если кто керосинцу принесет. Вот в этой моей избенке и собирались впервые наши собрания. А теперь вон какой молитвенный дом построили. Аж на 100 мест. Сами видели сегодня. Электричество, тепло, уютно. И власти ничего не мешают теперь.
4: А раньше хуже было?
1: Ой, хуже, сынок. Ой, как строго начальство-то было. Почитай, одних штрафов сколько переплатили. А Библию-то Авдотьину всем селом по избам прятали. Ничего, сохранили. Вот она, у окошка лежит. Это уж потом наши братья по моей просьбе переплет ей такой сделали. А сначала-то она, ой, какая ветхая была.
4: А можно ее посмотреть?
1: Конечно. Вот кончим наши разговоры и посмотрите.
5: А Авдотья где сейчас?
1: Где же ей быть? С Господом. И на могилку можем утром к ней заглянуть. Здесь, рядом, если захотите, конечно.
3: Да, Ивановна, обязательно мы сходим. И спасибо вам большое, спасибо за прекрасный рассказ.
1: Сильно тогда люди нашу Авдотьюшку полюбили. Всю войну пережила она с нами. И вот что я вам скажу про нее. Не было у нее своей жизни, и ничего своего не было. Все для людей во имя Господа Иисуса Христа. Бога любить мы у нее научились. И никто нам лучше ее Слова Божьего растолковать не умел. Сама пухла от голода, хлеб из лебеды ела, но последней корочкой с людьми делилась. Бывало, поговоришь с ней о Боге, и на душе легче делалось. А уж умирала как. Сколько живу на свете, такой смерти не видала. Болела она долго и стаяла, как свечка. Мы все слезами обливаемся, прощаясь с ней, а она от радости вся светилась. «Что вы, — говорит, — плачете? Радоваться надо, я к Господу моему иду. Так-то.
3: А вы, Светочка, давно верите в Бога? Да, впрочем, что я спрашиваю, вы ведь из верующей семьи?
6: Семья моя действительно верующая. Да и про тетку Авдотью я много в своей семье слышала. А вот верующей стала совсем недавно.
1: Отец был у нее богопротивник. Так и умер, не раскаявшись. Да и душу дочери своей заразил неверием.
3: И как же вы пришли к Богу, если не секрет? Впрочем, если не хотите, не рассказывайте.
6: Да нет, мне тоже захотелось высказаться сегодня. Вечер какой-то сегодня хороший. Да и беседа наша с вами получилась задушевной какой-то.
1: Ох, припозднились мы сегодня. Тяжело будет вставать нашей молодежи.
4: Ничего, бабушка, дома выспимся.
2: А мне совсем спать не хочется. Я всю ночь слушала.
4: И я.
5: Расскажите.
6: А я, дорогие мои, через оперного певца уверовала.
4: Через оперного певца?
2: Как это?
4: Как?
6: А вот так. Я учительница географии. Давно мечтала побывать за границей. А то преподаю детям географию, а дальних странам рассказываю. А сама дальше Ленинграда нигде не была. И вдруг путевка за границу. Дорого, конечно. Но мне и профсоюз помог, да брат из Магадана немного денег прислал. Так и собралась. Поездка была интересная, что и говорить. Дни наши были заполнены встречами, поездками, различными экскурсиями. А вечера... вечера были посвящены музыке. Однажды вечером мы были в столичном оперном театре. Я, к сожалению, не запомнила ни названия оперы, ни фамилии композитора, ни имена действующих лиц. Но герой оперы просто поразил меня. Нет, не внешностью. Хотя он был и прекрасно сложен, и имел мягкие, очень приятные манеры, но все-таки не это выделяло его из всех. И даже не его прекрасный, какого-то бархатного оттенка голос. Он был весь каким-то сияющим, что ли. Глаза его словно излучали добрый свет. От него исходили в зал волны доброжелательности и любви. В общем, впечатление от этого певца было каким-то потрясающим. А на второй вечер нас повезли в лютеранский храм на концерт христианской музыки. Этот храм назывался Скальным.
2: Почему Скальным?
6: Почему Скальным? Потому что он вырезан из камня, внутри скалы. Внутренность его походила на огромную высокую пещеру. Стены и потолок были выложены из больших необработанных камней. Даже воздух там был холодным, пещерным. Горящие свечи, полутьма, какая-то неправдоподобная тишина. Ни звука с улицы. Как будто он находился не в центре столицы, а где-то за чертой города. И каково же было мое удивление, когда вместе с музыкантами вышел на возвышение знакомый и уже полюбившийся мне артист. Он пел так же дивно, как и вчера в оперном театре. Не нужно было знания языка. И без перевода было ясно, что он пел об Иисусе Христе, о его всепобеждающей любви, о его искупительной жертве. А вот когда он после перерыва вышел к нам снова в одежде священника и преклонил колени перед алтарем в молитве, что-то царапнуло меня по сердцу. Даже и здесь, в храме, не обошлось без спектакля с переодеванием, подумала я. Хотя в одеянии священника он выглядел еще более прекрасно. И когда он запел «Аве Мария», осеняя всех перстом и словно благословляя людей на добрые дела во имя Господа, многие плакали, в том числе и я. И когда я по-настоящему была потрясена, так это в автобусе, после концерта, когда через переводчика узнала необыкновенную историю жизни этого певца. Оказывается, он до поступления в театр был священнослужителем этого храма, а потом, закончив консерваторию, стал оперным певцом и сейчас работает в театре. Но и там он как бы пресвитером. Все к нему идут за советом, за помощью, за утешением. И там он церковь Христову насаждает. Вот так. Послушала я, вернулась домой и все чаще стала задумываться, зачем я живу и так ли я живу. А потом на большом евангелизационном собрании у нас в городе побывала. И знаете, испугалась. За 30 мне, а я все еще нахожусь в стороне от настоящей духовной жизни. Да ведь если случится что, и я умру, мало ли что бывает, как же я предстану перед ним, что скажу? И словно комок в горле от слез. Расплакалась я, помолилась и словно живой водой умылась. Вот так и стала я верующей.
3: Скажите, Света, а вы Библию читаете?
6: Читаю понемногу, но очень трудно дается она мне. А собрания посещаю урывками. Коллеги пугают. Говорят, помалкивай пока, а то начнутся неприятности.
3: Ну и вы что же, помалкиваете?
6: Нет, не получается у меня сейчас помалкивать. Сердце не велит.
3: А не кажется ли вам, Света, что в вашем сердце произошла переоценка ценностей?
6: Как это?
3: А вот подумайте-ка хорошенько. Ну вот только что в нашем собрании прекрасно пел брат Павлик. Приглядитесь к нему повнимательнее. Не кажется ли вам, что и внешние его данные, и голос, все говорит нам за то, что это далеко не заурядный человек? И музыку он прекрасную пишет, и блестящий аккордеонист, и первоклассный регент нашего хора. А как поет? Между тем, работа у него тяжелая. Он шахтер. А службу в церкви несет совершенно бескорыстно за счет своего личного времени для отдыха. А вот представьте, что наш брат Павлик вдруг сменил бы работу в шахте, на более престижную, или как там у нас говорят, более чистую. Ну, взял бы и пошел работать в какую-нибудь там филармонию или тот же театр. Думаете, отказались бы от него там? Да нет, талантливые люди везде нужны, его бы обязательно взяли. И что бы о нем подумали тогда наши верующие, ну и вы в том числе, если бы он вдруг это сделал? И были бы искренними его рассуждения о том, что там он тоже необходим, как служитель Божий. А, Света, что вы на это скажете?
6: Не знаю, я как-то растерялась. Вы заставили меня посмотреть на это дело совершенно с другой стороны.
3: Я не напрасно вам задал вопрос о том, читаете ли вы Библию, и в частности Новый Завет. В Евангелии от Матфея записаны вот такие слова Иисуса Христа. В 16 главе, 24 стих. Вот послушайте-ка. Тогда Иисус сказал ученикам своим. Обратите, Света, внимание на слова «ученикам своим». Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. И далее послушайте. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Прислушайтесь, Света, к словам Христа. И вам станет понятна моя мысль и мое отношение ко всему, что вы нам только что рассказали. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его.
6: Значит, вы думаете, что Он отправился в мир искать Своего, а не Божьего? Поистине, права русская народная пословица, не все то золото, что блестит.
3: А вот однажды на проповеди один брат высказал такую мысль. Она прямо запала мне в душу и даже долгое время не давала мне спать спокойно по ночам. И мой внутренний, мой духовный человек всегда много и часто повторял мне ее. Так что нет ничего удивительного в том, что я вам сейчас ее даже по памяти скажу. Он выразился так. Христос будет в нас, если наша плоть будет распята на кресте. Вот если бы было бы наоборот, скажем, прекрасный артист, тот же оперный певец, бросив блистательную сцену, презрев личную славу и все то, что сопутствует ей в мире, аплодисменты, поклонения, толпы, цветы, хвалебные рецензии, и презрев все это, превратился бы в скромного служителя Божьего, вот тогда бы я сказал, вот пример, достойный подражания.
6: Вот видите, как лихо обвел меня дьявол. Ведь в тот же вечер, когда выступал хор какой-то церкви, нам рассказывали о регенте этого хора. Она тоже была актрисой, оперной актрисой. А сделавшись верующей, ушла из театра и стала регентом в церкви. Но я почему-то об этом выслушала в полуха. Зато об этом верующем актере все уши прожужжала своим знакомым.
3: Ну вы не огорчайтесь, Светочка. Главное, что вы пришли к Господу. Вы открыли Ему свое сердце. вы покаялись перед ним и призвали его на помощь. А остальное он доведет вас сам. Но самое главное, не пропускайте собраний. Вникайте в Слово Божие с молитвой. Не избегайте общения с верующими людьми. И Христос, конечно же, начнет говорить с вами. И Библия тогда перестанет быть для вас скучной и непонятной книгой.
6: Спасибо вам. Долго я буду вспоминать ваш приезд и нашу встречу.
3: А еще я вам хочу пожелать на прощание, Света. Понимаете, ваша профессия, ну, если можно так сказать, особенная профессия. Вы педагог, а теперь еще верующий педагог. И поэтому вы имеете такую прекрасную возможность нести весть о Христе детям. Ну, конечно, для этого требуется мужество. Причем мужество требуется даже сейчас, когда об этом можно свободно говорить. Но пусть Господь благословит вас в вашем труде.
6: Вы знаете, брат Павел, я и сама все время думаю об этом, и уже внутренне готова к тому. Во всяком случае, для меня не будет ударом, если меня попросят расстаться со школой. Я уже сделала для себя выбор, а уж у Господа я не останусь безработной. Я в этом совершенно уверена.
7: Ох и заговорились мы. Рассвет-то за окном. Девчонки вон носами клюют. Давайте-ка укладываться. К 8 надо подняться. К 1 автобусу. Вадим, я вам, мальчишкам, опять на сено Вале постелила. А вам, Вера, в горнице.
3: А знаете что? Пойдемте помолимся во дворе, на свежем воздухе. Так там хорошо.
2: Конечно, пошли. Давай.
5: Такая сегодня замечательная ночь.
7: Пойдемте.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пастырская молитва Христа о его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое — твое, и твое — мое. И я прославился в них». Но прежде давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Наш Господь Иисус взывает о своем народе. Когда Он одевает свой первосвященческий наперстник, то делает это ради тех колен, чьи имена там значатся. Когда Он приносит очистительную жертву, то это ради Израиля, которого избрал Бог. При этом Он изрекает ту великую истину, которую по своему охвату многие считают узкой, но которая весьма нравится нам. «Я о них молю, не о всем мире молю». Христос молится не о всем мире, но о своем народе. «Тех, которых ты дал...»

0: и все твое – мое. Повторением слов, выражающих отношение собственности, доказывает, что он ценит свой народ превыше всего. Дорогой брат, дорогая сестра, у вас никогда не было и половины мысли, и даже 1/10 мысли, как драгоценны вы для Христа. Следующая мысль – глубина общего интереса отца и сына в отношении верующих. Поначалу любовь отца, проявляющаяся в избрании, была суверенна и самодостаточна, но теперь в наши дни, поскольку он отдал нас Христу, он благоволит к нам в еще большей степени. «Это овцы сына моего», — говорит Бог, — «он искупил их своею кровью». Или еще лучше, «это невеста сына моего, и я люблю ее из-за сына». Тогда по искуплению я принадлежу Христу, но в то же самое время я могу быть уверенным, что принадлежу и Отцу. Все мое — твое. Веруете ли вы во Христа? Тогда вы один из избранных Божьих. Эта высокая и глубокая тайна предопределения не доставляет беспокойства ни одному из сердец человеческих, если оно верует во Христа. Если ты веруешь во Христа, то Он искупил тебя, а Отец избрал тебя прежде основания мира. Покойся же, блаженствуй в этой прочной вере. Все мое — твое. Вы искуплены им. То воистину нет никаких сомнений в том, что вы избраны Богом и представляете собой избранных Отца. Все мое — твое. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: А теперь я задержу вас всего лишь на несколько минут, пока буду говорить о третьей части нашей беседы, то есть о славе Христа. И я прославился в них. Я должен признаться, что в то время, как предыдущая часть беседы была очень глубокой, эта третья часть кажется мне еще более глубокой. И я прославился в них. Если бы Христос сказал «Я прославлю их», я мог бы его понять. Если бы он сказал «Я удовлетворен ими», я мог бы свести это к его великой благости по отношению к нам. Но когда он говорит «Я прославился в них», то это весьма удивляет. Солнце можно отразить, но требуются соответствующие объекты, которые можно было бы использовать в качестве отражателей. И чем они ярче, то есть чем выше их отражающая способность, тем лучше будут отражать. Ни вы, ни я, по всей видимости, не имеем силы, не располагаем способностью отражать славу Христову. Мы преломляем лучи этой славы, которые светят на нас. Мы искажаем, мы уничтожаем так много добра, которое падает на нас». И однако Христос говорит, что Он прославился в нас. Возьми же эти слова домой, дорогой друг, и представь, что Господь Иисус встретил тебя в этот вечер, и когда ты выходил из скинии, сказал тебе, «Ты мой, ты моего Отца, и я прославился в тебе». Я не дерзну сказать, что этот миг вселил бы в тебя много гордости, но я осмелюсь сказать, что твой восторг, вызванный словами «Я прославился в тебе», был бы намного больше, чем в случае, если бы ты имел все почести, которые все цари в состоянии оказать всем людям мира сего. Я думаю, что мог бы сказать «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Если бы он всего лишь сказал мне «Я прославился в твоем служении». Я надеюсь, что он действительно прославился. Я верю, что он прославился. Но, о, как благословенно это заверяющее слово, если не высказанное нам лично, то все же высказанное о нас, его Отцу. Так, как в нашем стихе. «Я прославился в них». Но как это возможно? Что ж, это весьма обширная тема. Христос

0: прославился в своих людях многими способами. Он прославился спасением грешников, привлечением к себе этих столь грешных, столь заблудших, столь недостойных людей. Когда Господь хватает пьяницу, вора, прелюбодея, когда Он задерживает виновного в богохульстве, того, чье сердце пропитано злыми помыслами, когда Он выбирает самых дальних, покинутых, рассеянных, падших, как Он это часто делает, и когда Он говорит: «Они будут Моими, Я омою их в Своей крови, Я сделаю их благовестниками». О, тогда Он прославится в них. Прочтите жизнеописание многих великих грешников, которые впоследствии стали великими святыми, и вы увидите, как они пытались прославлять Его. Не только та, которая омыла Его ноги своими волосами, но и многие другие, подобные ей. О, как им нравилось восхвалять Его! Глаза источали слезы, уста изрекали слова, но сердце чувствовало то, что не могли выразить ни глаза, ни уста, исполненную любви благодарность к Нему. «Я прославился в них». Великие грешники, Христос прославился в вас. Многие из вас, фарисеи, если вам суждено обратиться, не принесут Христу такой славы, какую Он получает, спасая мытарей и блудниц. Даже если бы вы и попали на небо, то дорога туда исторгла бы из вас весьма незначительную песнь, прославляющую Его имя, и определенно ни слез, ни помазаний для Его ног, ровно как и никаких обтираний их волосами голов ваших. Вы слишком респектабельны, чтобы так делать. Но когда Он спасает великих грешников, Он воистину может сказать: «Я прославился в них». Христос прославился также и неотступностью, которую Он проявляет в деле их спасения. Посмотрите, как Он начинает спасать, а человек противится. Он повторяет свою благую попытку, но человек бунтует. Он охотится за ним, выслеживает его, беря след подобно ищейке. Он хочет человека, но человек не хочет его. Но Господь, не нарушая, так сказать, свободной воли человека, что Он никогда и не делает, все же в конце концов обретает именно того, кто более всех других противился тому, чтобы лежать у Его ног. И тот, кто более всех ненавидел, теперь начинает любить. А тот, кто был самым отважным и мужественным, преклоняет свои колени в самом неподдельном смирении. Удивительно, как настойчив Господь в деле спасения грешника. Более того, в спасении своих, ибо вы давно бы уже разбежались, если бы ваш великий пастырь не согнал вас в стадо. Многие из вас отбились бы в сторону и заблудились, если бы не стесняющее действие всевластной благодати, которая сохранила вас до сего дня, не дав вам уйти. Христос прославился в вас. О, когда вы, наконец, попадете на небо, когда ангелы узнают о вас все, чем вы были и чем вы пытались быть, когда будет рассказано обо всем, что соделала для вас всемогущая, бесконечная благодать, тогда Христос прославится в вас.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пастырская молитва Христа о Его народе» на текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них».
0: Возлюбленные, мы действительно прославляем Христа, когда проявляем наши христианские добродетели. Вы, которые любите, прощаете, которые чистосердечны, кротки, смиренны, жертвенны, вы прославляете Его, и Он прославлен в вас. Вы, которые правдивы, честность которых не может быть поколеблена. Вы, которые в состоянии презреть грешное злато и никогда не продадите за него свою совесть. Вы, которые смелы и храбры ради Христа. Вы, которые в состоянии терпеть и переносить страдания ради Его имени. Все ваши благодати происходят от Него. Подобно тому, как все цветы земли порождаются и взращиваются солнцем, так и все, что есть хорошего в вас, происходит от Христа, солнца правды, и потому Он прославлен в вас. Но, возлюбленные, люди Божии прославляют Христа и многими другими способами. Когда они делают Его объектом всего их упования, они прославляют Его. Когда они говорят: «Хотя я и первый из грешников, все же я уповаю на Него. Хотя душа моя мрачна, а искушения многочисленны, я верю, что Он может спасать всегда. Я действительно уповаю на Него». Смиренной верой грешника Христос более прославлен, чем самой громкой песнью Серафима. «Если ты веруешь, ты прославляешь Его». Дитя Божье, в этот вечер у тебя на сердце тяжело, пусто и мрачно. Ты чувствуешь себя наполовину мертвым духовно. Припади же к ногам твоего Господа, поцелуй их и верь, что Он может спасти. Нет, что Он спас тебя, именно тебя, и таким образом ты прославишь Его святое имя. «О, — сказал как-то один верующий, — я знаю, в кого уверовал. Христос мой!» «Ха! — ответили ему, — это самонадеянность!» «Возлюбленные, ни в коем случае! Для ребенка не будет самонадеянностью считать, что у него есть его собственный отец. Стыдиться своего собственного отца было бы позором для ребенка. Без сомнения, между ними великое отчуждение, если ребенок стыдится признать, что у него есть отец. «Я знаю, в кого уверовал». Блаженное состояние сердца — быть абсолютно уверенным, что ты покоишься в Христе, что Он твой Спаситель, что ты веришь в Него, потому что Он сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». «Я верую в Него и имею жизнь вечную». «Верующий в Него не судится». «Я верую в Него, и я не судим». Убедитесь же во всем этом не только знамениями и свидетельствами, но более того, сделайте одним знамением и одним свидетельством вот это. «Иисус Христос пришел в мир спасти грешников». «Я, грешник, принимаю Его великую жертву, и я спасен». В особенности же я считаю, что народ Божий прославляет Христа бодрым и исполненным воодушевления образом жизни. Если вы пребываете в стенаниях и печалях, в унынии и жалобах, то вы не доставляете чести Его имени. Но если, когда поститесь, вы не показываетесь людям постящимися, если вы в состоянии принимать на себя бодрые и исполненные воодушевления лица, даже когда у вас тяжело на душе, и если сверх всего этого вы в состоянии собраться с силами всем вашим духом, даже опустившись до самой глубины, и начать благословлять Бога, когда чаша пуста, а друзей немного, тогда вы воистину прославите Христа. Есть много способов, которыми можно совершать это доброе дело. Попытаемся же совершить его. «Я прославился в них», — говорит Христос. Это значит, их смелым исповеданием Христа? Обращаюсь ли я к тем из сидящих здесь, которые любят Христа, но которые никогда не имели Его? Выйдите же сюда и выйдите поскорей. Он заслуживает того, чтобы иметь всю славу, которую вы в состоянии Ему дать. Если Он исцелил вас, то не уподобляйтесь тем девяти, которые забыли, что Христос исцелил их от проказы. Придите и восславьте имя великого Исцелителя, и пусть другие знают, что может совершить Христос. Я боюсь, что сегодня здесь присутствует великое множество тех, кто надеются, что они христиане, но которые никогда не называли себя так. Чего же вы стыдитесь? Стыдитесь вашего Господа? Боюсь, что вы в конце концов не любите Его. Да, именно в это время, именно на данном особом этапе истории Церкви и мира, если мы публично не примем сторону Христа, то мы на деле окажемся против Него. Сейчас настало такое время, когда мы не можем позволить себе иметь среди нас посредников. Вы должны быть за Него или за Его врагов. И сегодня Он просит вас, если вы действительно Его, сказать об этом. Выйдите вперед, присоединитесь к Его народу, и пусть по вашей жизни и благочестии будет видно, что вы все-таки принадлежите Христу. А если нет, то как могут быть истинными слова «Я прославился в них»? Прославился ли Христос в людях, которые не в состоянии исповедовать свою веру? В людях, которые надеются прокрасться на небо окольными путями или нехоженными полями, но не смеют ступить на царский путь, чтобы шествовать по нему вместе с царскими подданными и владеть всем, что принадлежит ему. И, наконец, я считаю, что Христос прославился в своих людях благодаря их усилиям по распространению его царства. А какие усилия предпринимаете вы? В одной церкви, подобно нашей, обретается значительная сила. Но я боюсь, что здесь есть и значительное количество пустого пара, пустой мощи. Так часто наблюдается склонность взваливать все дела на плечи служителя или же на одного-двух лидеров. Но я молю вас, возлюбленные, если вы Христовы и если вы принадлежите Отцу, если хотя бы вы были и недостойны, вы находитесь в двойной собственности у отца и сына, пытайтесь же быть им полезными. Пусть по вашему обращению других ко Христу будет видно, что Он прославился в вас. Я верю, что усердным посещением даже самого малочисленного класса субботней школы Христос прославился в вас. Вот этим частным разговором в вашей комнате, вот этим письмом, которое вы опустили в почтовый ящик, вознося при этом молитву, всем, что вы совершили, имея чистое побуждение, уповая на Бога, чтобы прославить Христа, Он прославился в вас. Не смешивайте смысл моих слов с отношением к служению Господу. Я нахожу это крайне пагубным, когда слышу призывы в адрес молодых людей. «Уходите с вашей службы, ибо она есть ваше личное дело, и приступайте к духовному труду. Ремесленники, оставляйте ваши мастерские. Рабочие, прекращайте вашу работу. Вы не сможете служить Христу в вашем звании. Полностью отделите себя от Него». Хочу сказать, что никакой совет не будет таким вредным, как этот. Есть люди, которые милостью Божией призваны на то, чтобы отделить себя от всех земных занятий, и они имеют особые дары для посвящения себя всецело делу служения. Но воображать, что основная масса христиан не может служить Богу, занимаясь своими повседневными делами, это значит мыслить совершенно противное разуму Духа Божия. Если ты раб, оставайся рабом, Если ты слуга, продолжай выполнять твои обязанности слуги. Если ты ремесленник, занимайся своим ремеслом. Каждый оставайся в том звании, в котором призван, пока от Бога не придет особый призыв полностью посвятить себя служению. Продолжайте же трудиться там, где вы трудитесь, дорогие христиане, и не выдумывайте, что вы должны идти в отшельники, в монахи или монахини. Вы не прославили бы Христа, если бы поступили так. Воины Христовы должны сражаться там, где они находятся. Уйти с поля и затвориться в одиночестве означало бы невозможность одержать победу. Дело Божие, совершаемое в домашних условиях или на работе, так же свято и благоугодно, как и любое служение, исполняемое за кафедрой или даже где-нибудь в иностранной миссии. Мы благодарим Бога за тех, кто особо призван и отделен для Его собственного дела, но мы знаем, что они не сделали бы ничего, если бы соль нашей святой веры не проникла в повседневную жизнь других христиан. Вы, благочестивые матери, вы слава Церкви Христовой. Вы, выполняющие тяжкую работу, мужчины и женщины, терпеливо переносящие все, как бы видя невидимого, вы — венец и слава Церкви Божьей. Вы, которые не увиливаете от ваших повседневных трудов и обязанностей, но мужественно приступаете к ним, покоряясь в них Христу, вы доказываете этим то, что значит христианская вера и что она призвана означать на деле. Мы можем, если мы подлинно священники Богу, притворить наши повседневные одежды в облачение, нашу пищу в таинство, а наши дома в храмы для богослужения. Сами наши кровати окажутся за завесой, а наши самые сокровенные мысли станут благоухающим фимиамом, непрестанно восходящим к Всевышнему. Не воображайте, что в каком бы то ни было честном звании есть хоть что-нибудь, оскверняющее человека или препятствующее ему прославлять Бога. Но наоборот, освящайте каждое из них, пока бубенцы на конской сбуре не начнут звенеть «Святыня Господу!». А все котлы в домах ваших не станут святыми, как сосуды святилища. Итак, я хочу, чтобы в этот вечер мы так приступили к вечере Господней, чтобы даже здесь Христос прославился в нас. О, вы можете сидеть за столом Господним, одетыми в прекрасное платье или с бриллиантовым перстнем на пальце, и вы можете думать, что вы весьма важная персона. Но на самом деле это не так. О, вы можете подойти к столу Господнему и сказать: «Перед вами опытный христианин, познавший то или иное». Вы не прославляете этим Христа. Вы всего лишь никто. Но если вы приступите, говоря: «Господи, я голоден, Ты можешь накормить меня», то это прославляет Его. Если вы приступите, говоря: «Господи, у меня нет заслуг и достоинств, я иду к Тебе, потому что Ты умер за меня, и я уповаю на Тебя», то этим вы прославляете Его. Более всех прославляет Христа тот, кто более всех берет от Него и потом более всех возвращает Ему. Иди же, пустой кувшин, иди и наполняйся. А когда наполнишься, излей все к дорогим ногам того, кто наполнил тебя. Иди, трепещущий, иди и дай ему коснуться тебя своей укрепляющей рукой, а потом выйди, чтобы трудиться, используя силу, которую он дал тебе. Боюсь, что я не привел вас туда, куда хотел привести, поближе к моему Господу и к Отцу, хотя я и сделал все, что в моих силах. Пусть же Господь простит мне мою слабость и мои блуждания, и все же благословит вас ради Его дорогого имени. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Пасторская молитва Христа о Его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. До свидания, до следующей встречи».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Когда-то в одной больнице лежала девочка 7 лет. В течение целого месяца она находилась между жизнью и смертью. Бедняжка через окно смотрела на небо и думала, что только Бог знает, жить ей или нет. Он решит ее судьбу. И милостью Всевышнего девочка осталась жива. Почему же потом она столько грешила, забыв о Спасителе? Понимание пришло, лишь когда ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите передачу «Освобожденные». Драматические истории о жизни реальных людей, поставленные Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень, не спеши.
2: Машина на встречу, Май.
0: Отлично.
1: Май, хватит. Май, хватит, не валяй дурака. Прекрати, Май.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк, тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ай, остановись.
0: Я не могу. Тормоза.
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ну, ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большие перемене и читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающие себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу.
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет. На озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились парни в Серьге.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
6: Побежали, побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
3: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
3: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
3: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька, ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
3: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
4: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
3: Я не собираюсь все это выслушивать.
4: Нет, ты будешь выслушивать.
3: Нет, не буду.
4: Рита!
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных. О том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
1: Не нравится мне все это, Рита.
3: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
1: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
3: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
1: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
3: Давай. Синди.
1: Рита.
3: Нас закрыли на ключ.
1: Что же мы будем делать?
3: Давай попробуем через балкон.
1: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
4: Рита, доченька, где ты была? Я чуть с ума не сошла. Как тебе не стыдно? Ну почему ты себя так ведешь?
3: Ну подумаешь, многие убегают из дома.
4: Ну почему ты именно?
3: Не знаю, не знаю. Ты все время чем-то недовольна, мама.
4: Да вы хоть понимаете вместе со своей подружкой, с кем вы связались?
3: Ну мы же сбежали от них.
4: А если бы вы не сбежали, что бы было?
3: Оказалось, что мы попали к людям, похищавшим девушек и принуждавшим их к проституции. Бог еще раз спас меня. Но вместо благодарности я становилась все хуже и хуже. Я принимала наркотики, увлекалась астрологией, гаданием на картах и предсказанием судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
1: Что? Что с тобой, Рита?
3: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
1: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
3: Ты видишь его? Ты его видишь?
1: Кого?
3: Вот он. Вот. Вот
1: где?
3: Он.
1: Где? Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
3: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
1: Рита.
3: Не дай ему схватить меня.
1: Рита, здесь никого нет.
3: Да нет.
1: Успокойся.
3: Он здесь. Он здесь.
1: Это тебе все кажется, Рита.
3: Я вижу
1: просто
3: его.
1: Просто ты приняла слишком большую дозу, Рита, успокойся.
3: Я вижу его, я боюсь. Он
1: знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Даш, закрой глаза и успокойся, подумай о чем-то хорошем.
3: Я не могу.
1: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
3: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
8: Да, ты очень сообразительна, Рита.
3: Занималась попрошайничеством и знаю, как выуживать у людей деньги.
8: Хочешь устроиться ко мне на работу?
3: А что я буду делать?
8: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
3: И давать призы, когда выигрывают, да?
8: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
3: Здорово придумано.
8: Не спорю. Ну что, согласна?
3: Да, да. Мне это интересно.
8: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
3: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
8: Ну, молодец. Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
3: Думаете, стоит?
8: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
1: Хорошо.
3: Жажда денег, признание и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался полной неожиданностью.
4: Рита, куда ты собираешься?
3: Уезжаю с цирком, мама.
4: Ты это серьезно?
3: Да, серьезно. Хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
4: Какой город?
3: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
4: И ты действительно хочешь ехать?
3: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
4: Рита! Рита! Рита!
3: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование! Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби. Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
1: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
3: Зато какой воздух!
1: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
3: О чем?
1: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
3: Что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
1: Ты еще можешь шутить.
3: Мне просто... Некуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
1: Рита, Рита, что с тобой случилось?
3: Этот подонок пытался меня изнасиловать.
1: Вот. Ты шутишь?
3: Да,
1: не
3: шучу.
1: Не может быть.
3: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец.
1: Ну, я вообще не понимаю, что это за парни.
3: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
1: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
3: Я тоже. Но видишь... Внешность бывает обманчива.
1: Успокойся, успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
3: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
9: Тебе тоже не спится.
3: Ой, фу. Это ты?
8: Извини, я не хотел тебя напугать.
3: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
8: Меня зовут Майк. А тебя как?
3: Рита.
8: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
3: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
8: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
3: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
8: Тебя обижали?
3: Да, случалось.
8: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
3: С Майком мне было хорошо. Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевезти оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария.
6: Господи, спаси, спаси!
10: Ну как вы, девчонки?
6: О, у меня застряла нога!
10: А у меня спина болит.
6: У меня кровь на руке.
10: Давайте выбираться из машины.
6: Не оставляйся меня здесь.
3: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
10: Рита, помоги мне. Ну-ка попробуем.
3: Давай, давай, Дебби.
6: Пожалуйста.
10: Давай.
6: Слава богу.
10: Ты сможешь идти?
6: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
3: Мы чуть не разбились в дребезги. Ох. Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к Нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции, и я решила вернуться домой.
4: Рита! Доченька, ты вернулась!
3: Да, мама, я пришла.
4: Как ты добралась, родная?
3: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
4: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава богу, ты вернулась! Ты вернулась!
3: Мама, я устала, я устала.
4: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома.
3: Да, мамочка, да, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Ты так милостив ко мне!
4: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
3: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
4: И когда ты к этому пришла?
3: Несколько месяцев назад.
4: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
3: Ты веришь в Христа, мама?
4: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
3: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита, и хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт. Хорошо. Я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем нам.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В своем предисловии в этой книге автор обращается к многим из нас. Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Итак, что сообщил путник о Библии, книга, которая столь многих людей ставила и еще ставит в тупик? Ответ на этот вопрос вы найдете в самой Библии. А чтобы лучше разобраться, нужно последовать примеру путника и начать с самого начала. В наших двух первых передачах мы говорили о том, что ключ к пониманию Библии очень прост. Нужно начинать с элементарного. Допустим, вам поручено обучить ребенка математике. Ведь не начнете же вы сразу с алгебры. Так же и с Библией. Не зная основ, вы не сможете достичь правильного понимания. Поэтому мы начнем с самого простого, а затем перейдем к более сложному. Библия – книга уникальная. В этом нет никаких сомнений. Огромного смысла исполнены самые первые слова, которыми открывается Библия. «Вначале сотворил Бог». Бытие 1.1. Бог существовал всегда. Он был, когда еще не было ни растений, ни животных, ни людей, ни земли, ни вселенной. У него не было начала и не будет конца. Бог всегда был и всегда будет. Библия говорит нам, что Бог вечен. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю, от века и до века ты Бог». Псалом 89:3. Человеку сложно понять, что такое вечный Бог. Эта мысль столь сильно будоражит человеческое сознание, что многие сразу отвергают ее как нечто невозможное. Сегодня

Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Бытие, 1 глава, с 1 по 5 стихи. Из ничего вначале сотворил Бог. В творении проявилось невероятное могущество Бога. Но еще труднее понять, как это Бог сотворил все из ничего. Мы, люди, тоже способны что-либо сотворить. Однако для этого нам нужен исходный материал. Воспользовавшись красками и холстом, человек может написать картину. Из дерева и кирпича он может построить дом. Бог же творит из ничего. Бог всемогущий. Творить с таким масштабом, без всяких материалов, без проектов, без мастерской и без инструментов, тут нужны способности, далеко превосходящие наши. Однако Бог мог это сделать без особых усилий. Могущество Бога не знает границ. «Велик Господь наш, и велика крепость Его» — Псалом 146:5. Он действительно всемогущ. Бог всеведущий. У Бога не только сила, но и знание. Он всеведущ. «Велик Господь наш, и разум Его неизмерим» — Псалом 146:5. Богу известно все. Когда Он творил мир, Ему не требовалось консультации ни архитекторов, ни инженеров. Знания Бога не имеют границ. Он сотворил мир самостоятельно, а не по чьему-то проекту. Бог вездесущий. Когда человек проектирует или строит что-то, ему требуется рабочее место, мастерская или кабинет. Богу же не нужно было никакого рабочего места, когда Он творил мир. Библия говорит нам, что Бог присутствует повсюду и одновременно. «Разве я Бог только вблизи?» — говорит Господь, — «а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» — говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» — говорит Господь. Иеремия 23:23. Этими тремя свойствами – всеведением, всемогуществом и вездесущим – обладает один только Бог. Благодаря их сочетанию и стало возможным сотворение этого сложного и многообразного мира, в котором мы живем. Бог сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и разумом своим распростер небеса. Иеремия 51:15. Даже ангелы, какими бы разумными и могущественными они не были, не обладают ни одним из этих свойств. А что до нас, людей, то нам невообразимо далеко до этих качеств. Для того, чтобы построить пусть даже самое простое сооружение, требуются совместные усилия многих людей. Например, представим себе, что нам нужно изготовить обычный металлический стул. Прежде всего, нам потребуется металл. Где же найти нужный металл? В горных породах. Но как узнать, в какой породе содержится этот металл? Нужен геолог. Он хорошо знает, как найти железную руду. Предположим, руду отыскали. Что дальше? Ведь она в земле. Нужен специалист, который умеет обращаться с динамитом и оборудование для добычи руды. Нужны опытные шахтеры, которые извлекут породу из земли. Но из железной руды сразу стула не сделаешь. Руду надо будет расплавить. Как это сделать? Нужен специалист, который разбирается в технике плавления металлов. Предположим, мы его нашли. Что потом? Мы получим железную болванку. Но раз уж мы собираемся изготовить стул, то нам не обойтись без человека, который знает, как сделать из болванки плоский лист металла.

материала нужной толщины. Тогда его можно будет сгибать и сваривать. А дальше? Нам потребуется тот, кто знает, как получить электроэнергию. Выясняется, что даже изготовление одного только каркаса стула – сложный процесс. А ведь мы даже не затрагивали множество других вопросов, например, того, как сделать для металла эмаль нужного цвета. Теперь сиденье и спинка, они пластмассовые, значит, нам придется вникать в особенности переработки нефти. Все это будет необходимо нам лишь для того, чтобы изготовить простой стул, на котором можно сидеть. В этом труде участвуют сотни людей, специалистов в самых разнообразных областях, так как ни один человек не может знать всего. Ни люди, ни ангелы никак не могут сравниться в этом с Богом, которому все ведомо, который может творить из ничего, который присутствует повсюду одновременно. Нет никого подобного Ему. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцою. Для Тебя ничего нет невозможного. Иеремия 32:17. Разве Ты не знаешь, разве Ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим. Исайя 40:28. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Божье созидание нашей земли» с оценкой «Это хорошо» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». О сотворении мира Библия повествует нам просто и лаконично. Самые поразительные процессы описаны в ней всего несколькими словами. И то, при помощи чего Бог творил, упомянуто лишь вскользь. Бог творил не руками и не инструментами. Своим словом Он вызвал к жизни Вселенную со всем, что в ней есть. И сказал Бог: «Да будет свет». Бытие 1:3. Веки устроены Словом Божьим. Евреев 11:3. Конечно, это поражает воображение. Разве можем мы своим словом создать хотя бы металлический стул, не говоря уже о Вселенной? А если речь идет о всемогущем Боге? По должном рассуждении нам станет ясно, что Ему такое по силам. Библия подтверждает этот факт. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Псалом 32, 6, 8 и 9 стихи. Так все началось. Бог сказал, и появился свет. Свет Он назвал днем, а тьму — ночью. Этим, согласно Библии, завершился первый день творения. Все свойства Божии в равной степени доступны пониманию. Нам почему-то легче представить себе Бога всемогущего и всеведущего, чем Бога, который присутствует повсюду одновременно. Но Библия снова и снова утверждает, что так оно и есть. Если призадуматься, то эта мысль на самом деле очень утешительна. Допустим, я уезжаю в путешествие, оставив дома своих родных. Мне отрадно знать, что Бог с ними. Но в то же самое время я хочу, чтобы Бог был и со мной. Если я попаду в беду, то мне не придется далеко ходить. Бог рядом. С другой стороны, сознание того, что Бог повсюду, в определенных обстоятельствах может внушать страх. Если я сделал что-то плохое, то спрятаться от Бога просто негде. В X веке до рождения Христа Давид, царь Израиля, написал по вдохновению от Бога такие слова:
куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138, с 7 по 12 стихи. Итак, Бог начал свою созидательную деятельность, занавес поднялся, и все ангельское воинство смотрело, как появились на сцене земля и небо. По слову Бога Всевышнего стал свет. На этом первый акт творения завершился. Закончился первый день. За ним последовали еще 5 дней и 5 великих деяний. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Исайя 40, 21 и 22 стих. Библия сравнивает землю с шатром. Это уникальное место обитания, равного которому нет во всей Вселенной. Однако для того, чтобы земля стала для человека уютным домом, нужно было проделать большую подготовительную работу. Вот снова замерли в ожидании ангелы, и снова поднялся занавес. День второй начинается с сотворения тверди. Что же это такое, твердь? Попробуем разобраться. День второй. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй». Бытие, 1 глава, с 6 по 8 стихи. Сначала, когда Бог только сотворил мир, земля была покрыта водой. На второй день Бог отделил часть вод мирового океана и поместил их, вероятно, в виде пара, высоко над землей, так что между нижними и верхними водами осталось большое пространство, которое Библия называет твердью. В нашем понимании это атмосфера или пространство, заполненное воздухом и парами воды. Но постойте, у нас есть океаны, есть атмосфера, но ведь сейчас земля не окутана водяным одеялом. Здесь кроется неясность, где же эти воды над твердью, которые Бог разместил над землей вначале. Результатом подобного устройства земли должен был стать парниковый эффект в масштабах всей планеты. Так и произошло. Повсюду установилась одинаковая тропическая температура с незначительными сезонными колебаниями. Областей с полярным климатом не было вовсе. Не было ни бурь, ни гроз. Согласно Библии, землю в то время увлажнял туман. Должно быть, водяная оболочка хорошо защищала Землю от ультрафиолетового излучения и других космических лучей. В таких условиях и у человека, и у животных продолжительность жизни была гораздо больше, чем сейчас. Как видно, все это очень отличается от нынешних условий жизни. Позднее мы проследим за всеми изменениями земного климата, а пока будем просто помнить об этой воде над твердью. Сотворению тверди был посвящен весь второй день. К началу третьего дня воды под небесной твердью по-прежнему представляли собой сплошной океан, без малейшего островка суши. И вот снова заговорил Бог. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог суши землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень,
траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Бытие, 1 глава, с 9 по 13 стихи. День третий можно разделить на две части. Первое – появление суши. По-видимому, дно океана сделалось неровным, так что образовались гигантские впадины, и устремившаяся в них вода дала возможность показаться участком суши. Вторая часть – сотворение растений и деревьев. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного. Исаия, 45 глава, 18 стих. С самого начала Бог предполагал заселить землю и готовил для этого все необходимое. Так Он создал для нас растения, чтобы они давали нам пищу, кислород и строительный материал, древесину. День четвертый. В первый день творения, когда по Слову Божию возник свет, завеса тьмы исчезла. На четвертый день Бог создал светило. И сказал Бог, «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью. И звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Бытие, 1 глава, с 14 по 19 стихи. День пятый. На пятый день Бог заселил моря разнообразной живностью и сотворил птиц. И сказал Бог, «Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. Бытие, 1 глава, с 20 по 23 стихи. День шестой. Шестой день стал кульминацией творения. Сначала Бог создал земных зверей. И сказал Бог, «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие, 1 глава, с 24 по 25 стихи.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: В эфире программа «Благовест». Словом «благовест» называли колокольный звон, призывающий верующих на молитву. Этим звоном мы призываем и вас к молитве и размышлению над Словом Божьим. Основная идея программы в самом названии – «Благовест», «Благая весть», «Весть о том, что у нас есть выход из тупика, в который зашло человечество», «Есть спасение», «Есть смысл жизни». После чтения Священного Писания, апостольского послания и Евангелия дня мы проведем некоторое время в размышлении над прочитанным отрывком. Прослушаем сегодняшнее апостольское чтение. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, от 8 до 20 стиха.
1: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа».
0: Свет, по словам апостола, дает хорошие плоды – благость, праведность и истину. Истина, по-гречески «алетея», представляет в Новом Завете не просто продукт интеллекта, который можно понять умом, а моральную истину – не только что надо знать, но и то, что надо делать. Свет Христа делает нас полезными гражданами всего мира, делает нас людьми, всегда выполняющими свой долг перед собратьями и перед Богом. Дает нам и силы выполнять то, что является по нашему познанию истиной. Свет дает нам возможность различать, что приятно Богу от того, что Ему неприятно. Все наши побуждения и действия надобно проверять в свете Христовом. На восточных базарах лавки обычно представляют собой навесы без окон. Если человек хочет купить кусок шелка или изделие из чеканной бронзы, он сперва выносит его на улицу и рассматривает его на солнце, чтобы солнце заиграло на нем всеми цветами и чтобы увидеть на нем каждый дефект. Христианин должен показывать людям при свете Христа каждое свое действие, каждое решение и намерение. Свет показывает, где зло. Лучший способ избавить мир от зла – вытащить его на свет Божий. Пока дело совершается в тайне, оно идет, но когда оно выносится на свет Божий, оно погибает естественной смертью. Самый верный способ очистить глубины нашего сердца и обычаи общества, в котором мы живем и работаем, вывести их на свет Божий. Павел говорит: «Все, делающееся явным, свет есть». Он имеет в виду, что свет очищает. Нам известно, что многие болезни могут быть излечены уже тем, что больного облучает солнечным светом. Свет Христов действует точно так же. Никогда не думайте, будто свет Христов служит только для осуждения, ведь он и лечит. Когда Иисус сказал своим ученикам «весь свет миру», это, можно сказать, величайшая оценка, когда-либо выданная христианину, потому что здесь Иисус называет христиан тем же, чем был он, ибо он сам говорил «доколе я в мире, я свет миру». Призывая своих последователей быть светом миру, Иисус требовал от них, чтобы они были подобны Ему. Свет – это прежде всего то, что можно видеть, и христианство должно быть видно. Кто-то хорошо выразился: «Не может быть тайного ученичества, потому что либо секретность погубит ученичество, либо ученичество нарушит секретность». Люди должны хорошо видеть, что человек христианин. Кроме того, это христианство должно быть видно не только в церкви. Христианство, которое останавливается у церковного порога, не может принести пользы никому. Оно еще лучше должно быть видно в обычной деятельности человека в мире. Наше христианство должно быть видно уже по нашему отношению к продавцу в магазине, как относимся к подчиненным или к начальству, по нашему языку, по книгам и газетам, которые мы читаем. Христианин должен оставаться таким же христианином на фабрике, в цехе, на верфи, в классе, в хирургическом зале, на кухне. Иисус не говорил «вы свет церкви», а Он сказал «вы свет миру». И жизнь человека в мире должна всем ясно показывать, что он христианин. Свет – это путеводитель. Мы все знаем, как трудно было бы ходить даже по городским улицам, если бы там не было фонарей. Свет должен указывать дорогу. Таким образом, христианин должен указывать людям дорогу. Другими словами, христианин обязательно должен служить примером для остальных. Этому миру очень нужны люди, готовые служить сосредоточием добродетели. Допустим, собралась группа людей, которые должны сделать сомнительное дело. Если никто не выступит против, это дело будет сделано. Но если кто-то встанет и скажет «нет, я в этом не участвую», то поднимется другой, третий. «Я тоже не буду». А если бы первый не проявил инициативы, они промолчали бы. В этом мире много людей, у которых нет ни моральных сил, ни мужества твердо держаться своей точки зрения, но если кто-то возьмет на себя инициативу, они последуют за ним. Они будут поступать правильно, если есть кто-то достаточно сильный, на кого можно опереться. Христианин должен занимать позицию, которая окажет поддержку более слабому брату. Миру нужны эти направляющие огни, потому что есть люди, которые ждут, чтобы кто-то проявил инициативу, которые ищут человека, который бы занял твердую позицию и сделал то, что они не смеют сделать сами. Свет часто может служить предупредительным сигналом. Свет часто предостерегает нас и указывает, где нужно остановиться, если впереди опасность. Христианин иногда обязан предостеречь своих собратьев. Часто это трудно сделать, и часто это еще труднее сделать так, чтобы не причинить еще больше вреда, чем добра. Но хуже всего услышать, особенно от молодого человека, слова «я бы никогда не попал в такую ситуацию, если бы ты хоть поговорил со мной вовремя». Об одной знаменитой учительнице говорили, что если ей приходилось укорять своих учеников, она делала это, обняв их. Если мы предостерегаем человека не в гневе, не раздражительным тоном, не проклиная и не критикуя, не с желанием обидеть или причинить боль, а с любовью, это намного эффективнее. Итак, свет, который дает хорошие плоды, свет, который предостерегает, свет, который направляет, вот каким светом должен быть христианин.

0: А сейчас сегодняшнее евангельское чтение. Святое благовествование от Луки, глава 12, от 15 до 21 стиха.
1: Он сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
0: В Палестине жители часто приходили со своими нерешенными спорами и тяжбами к уважаемому рави. Такая просьба послужила Иисусу поводом поведать своим последователям, как им относиться к материальным ценностям. Иисус обращался при этом как к богатым, имевшим материальные ценности в изобилии, так и к тем, кто не имел их. Обратим внимание на богача в этой притче. Богач думал только о себе. Ни в одной и другой притче нет столько местоимений «мой» и «мне». Однажды школьник на вопрос, к какой части речи относится «мой», «моя», «мое», ответил: «Это притязательное местоимение». Безумный богач был притязательно эгоцентрическим человеком. Когда богача обдало изобилие, он даже не подумал поделиться излишками с другими людьми. Его отношение было вовсе противоположно нормам христианской жизни. Вместо самоотречения он жадно стремился к самоутверждению. Вместо счастья делиться с людьми он пытался сохранить и удержать то, что у него было в изобилии. Джон Уэсли положил за правило своей жизни спасать всех, кого может, и отдавать все, что может. Когда он учился в Оксфордском университете, он получал 30 фунтов стерлингов в год, из которых 2 фунта давал другим. По мере того, как его доход увеличивался до 60, 90 и 120 фунтов стерлингов, он ограничил свои расходы на 28 фунтов стерлингов, а остальное раздавал. Доколе человек будет относиться к материальным ценностям как безумный богач, он будет стремиться иметь все больше и больше. А ведь это прямо противоположно желаниям христианина. Приведенные слова Иисуса должны обратить наши мысли к тому месту, которые материальные блага действительно должны занимать в жизни человека. В основе учения Иисуса о материальной собственности лежат три важных принципа. Во-первых, в конечном счете все вещи принадлежат Богу. В Священном Писании об этом говорится ясно. «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». В учении Иисуса Господин дает своим слугам деньги, таланты, а домовладелец, насадив виноградник, отдает его виноградарям. Этот принцип влечет за собой далеко идущие последствия. Люди могут покупать и продавать вещи, люди могут до некоторой степени изменять вещи, но человек не способен создавать вещи. В конечном счете, все вещи являются собственностью Бога. В этом мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать «это мое». Обо всем человек может лишь сказать «это принадлежит Богу, и Бог дал это мне в пользование». И отсюда вытекает этот фундаментальный принцип жизни. В этом мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать: «Это мое, и потому я буду делать с ним все, что захочу». А во всем человек должен сказать: «Это принадлежит Богу, и я должен использовать это так, как бы этого хотел его божественный хозяин». Есть такой рассказ о городском ребенке, которого взяли на неделю в деревню. Впервые в жизни девочка увидела колышущиеся на ветру колокольчики. Она повернулась к учителю и сказала: «Как вы думаете, Бог будет иметь что-нибудь против, если я сорву один из его цветочков?» Вот это правильное отношение к жизни и ко всем вещам в этом мире. Второй принцип заключается в том, что люди всегда важнее, чем вещи. Если вещи приходится приобретать, накапливать деньги и собирать состояние за счет того, чтобы обращаться с людьми как с вещами, тогда это неправедно нажитое богатство. Там, где этот принцип забывают, игнорируют или извращают, это всегда и везде ведет к серьезным последствиям. Третий принцип заключается в том, что богатство всегда играет лишь второстепенную роль. Библия не говорит, что деньги – источник всех зол, а написано, что корень всех зол есть сребролюбие. Некоторым может показаться, что они нашли в вещах, так сказать, второе спасение. Человек может подумать, что если он теперь богат, то он может купить все, может купить себе выход из любого положения. Богатство может стать для него мерилом всех вещей. Богатство может стать для него единственным орудием, которым он противостоит жизни. Хорошо, если человек стремится к деньгам для того, чтобы обрести почетную независимость, чтобы помочь своим близким и сделать что-нибудь для своих собратьев. Но плохо, если они нужны ему только для того, чтобы доставлять себе новые и новые наслаждения и утопать в роскоши. Если богатство стало единственной целью его жизни, за которой он только и живет. Тогда богатство перестало играть второстепенную роль и заняло место, которое должно принадлежать только Богу. Из этого вытекает следующее. Владеть богатством, деньгами, материальными благами – это не грех, а большая ответственность. Человека, обладающего большим богатством, нужно не столько поздравлять и чествовать, скорее нужно за него молиться, чтобы он использовал его так, как это сделал бы Бог. Боже наш, Вседержитель всей Вселенной, источник всех наших благ, мы Тебе благодарны за все Твои щедроты. Все, что Ты даешь нам в наше распоряжение, мы посвящаем Тебе на Твою славу и на помощь нашим ближним. Сделай нас истинным светом Твоим, чтобы мы излучали благость и справедливость Христову всему миру.

Итак, программа «Благовест» пришла к концу. Слушайте нас через неделю, когда мы опять будем передавать размышления над Словом Божьим. Сегодня мы пользовались материалом из толкования Нового Завета Уильяма Барклей. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. О, дай же, Господи, мне силы покорно в жизни все принять, и всех людей, кто мне не милы, во всех их слабостях понять. Ведь все на свете проходящее, и не в земной удаче суть, в твоем лишь царстве настоящем лежит к блаженству верный путь. Веди меня к добру и свету, стремиться к вечному учи. Дай в искушениях победу и в сердце истину шепчи. В себе богатство все мы носим, и бедняков меж нами нет. У Бога лишь усердно просим пролить божественный свой свет. Помочь сознать свое богатство, в душе создать незримый храм, и, водворив повсюду братство, искать дорогу к небесам. Войди же, Боже, прямо в душу к сынам взывающим земным. О, преклони к моленью уши и духом нас прожги святым.

Молитва. Все, сделанное с помощью Господней, останется для вечной красоты. Но я тебя прошу, Творец, сегодня, не допускай меня до слепоты. Я был тебе послушным в дни былые, для славы Божьей был усердным труд. Прошу, отринь мои недуги злые и не влеки меня на грозный суд. Не страшно мне расстаться жизнью бренной, но мне б хотелось избежать страды, чтоб радость смертный час была нетленной, чтоб выпил я из рук твоих воды, чтоб это было вечным усыпленьем здесь, на земле, где долгая жизнь была. О, Господи, пойми мое стремление и день последний огради от зла. Бесчисленные в минувшем прегрешенья, в которых был повинен час стоя, в последний миг ты дашь мне утешенье и примешь недостойного меня.

оазисы, иду пустынями людскими, песками зависти, вражды, и вдруг оазис между ними, журчание живой воды, отзывчивость, внимание, ласка в эпоху черствости и зла покажутся для многих сказкой, что очень, кстати, расцвела. Ведь если в жизненной пустыне не засверкал оазис вдруг, мы умерли б от жажды ныне век удивительных наук. Ведь нетерпимо положение, когда забыта жизни суть. Век атома добру служение нужнее, чем когда-нибудь. К великим истинам Господним зовите громкогласно всех. Презрение к любви сегодня, как и всегда, великий грех.

0: приобретение. Ждет нас отрада впереди, хоть наша жизнь как свечка тает. Смерть — это мать, что на груди дитя уснувшее ласкает. Наш труд земной — плодовый сад, Господня безмерна милость. Смерть — это розовый закат, чтоб поскорее ночь спустилась. Жизнь — роза, расцвела, потом, покрасовавшись, облетела. Прощай, наш тленный ветхий дом, закончено земное дело. Смерть — не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятенье. Господь свой дом откроет дверь, и будет нам приобретение. Смерть верующим не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, гласят библейские страницы.
1: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что

Огорченье. Труден путь, но впадать в огорченье подожди, не спеши никогда. Не забудь от обид к раздраженью шаг один, а потом и беда. Грех польется, как лава из кратера, на того и на ту и на тех. Это вовсе не слабость характера, а прикрытый обидою грех. Вспомни, кстати, Иону из давности. Обижаться он тоже умел. Как-то раз огорчился до крайности за растение и жить не хотел. Так у нас иногда то лишь ценится, что взлелеяли в мыслях давно. Вдруг, увы, засыхает растенице, и в душе огорчений полно. А Господь говорит с укоризною тем, кто хмурится, быв огорчен: неужели ты к вечности призванный, так потерей земной поражен? Пред тобою суровое поприще, подвязаться на нем твой удел. Где же подвиги? До сих пор еще раздражение не одолел. Знай то, что во гневе меняешься, когда хмуришься ты, некрасив, и ни Богу, ни людям не нравишься. Лучше в сердце обид не носи.

Он жив. Тень смерти удержать бессильно в себе того, кто жизнь творит. И в третий день среди тьмы могильной победный клич, он жив, звучит. Он жив для тех, кто ищет света, кто утомлен земной борьбой. Воскресшим ангеле завета Бог примиряет всех с собой. Спускаясь в бездну, тени тают, сердец спадают цепи зла. Спасенный песнь хвалы слагает тому, в ком жизнь душа нашла. Христос воскрес, и к новой жизни унылый дух мой воскресил, открыл мне путь к спасению вечной и дал источник вечных сил. Воскрес, что путь мой озарился, как светочем среди мглы густой, чтоб слабый дух моего не смутился при виде тучи грозовой.

объят бездушной пеленой, пусть слуги адские гордятся силой мнимой. Для тех, кто верует, жив в сердце мир иной, мир торжествующий, любви непобедимой. Великой жертвою Спасителя Христа ад побежден, и путь открыт спасению через познание Голгофского креста к великой радости, к святому воскресенью. И в этом главное — суметь в себе найти крупицу светлую простой по-детски веры, что к милосердию открыты все пути, и что прощение, как и любовь, без меры.

пора понять. Друзья, пора понять простое. Мы все один живой кристалл. А если нет, тогда не стоит нам проповедовать Христа. Христова церковь, Его тело, не будем же Его дробить. Он нам вручил святое дело прощать, молиться и любить. Его любовь неизмерима, Он сам молился всей душой. Отец, да будет все едино, ведь я для этого пришел. Нас Бог призвал трудиться вместе, единство церкви Он хранит. О, пусть огонь любви небесной расплавит гордости гранит.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильных, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Много песен для Христа пропето. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропето. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и в дни Пасхи.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Легко обижать нам любящих. Слово редактора. Это было давно. Я была маленькой пятилетней девочкой. Мы гостили летом в глухой алтайской деревне, где прошло детство моей мамы и жила мамина мама, моя бабушка Наталья. Мама рассказывала об этом случае и всегда немного печалилась. Бабушка Наталья жила очень бедно, ведь не прошло тогда и 10 лет, как закончилась война. И в таких вот далеких от райцентра селах особенно чувствовалась нужда в одежде, обуви. Мама знала это и всегда везла щедрые подарки. Бабушка Наталья и наши родные были очень благодарны за заботу и внимание. Но в тот раз баба Наталья на второй или на третий день после нашего приезда подошла к кроватке, на которой я спала, и с немного таинственным видом положила мне под подушку небольшой кусочек ситцевой ткани в красный цветочек. «Это на сарафанчик, внученьки!» — скромно улыбнулась бабушка. Мама моя поблагодарила и больше ничего не сказала, но при первой же возможности постаралась положить обратно в бабушкин сундук этот кусочек ситца. Мама хотела пожалеть нищету своих родных, а бабушка Наталья обиделась и долго плакала. «Если мы бедные, так ты от нас ничего не хочешь брать. Я же от души!» Сарафанчик был немедленно сшит. А случай этот запомнился маме, а потом после маминых рассказов и мне на всю жизнь. И теперь, когда я смотрю на бабушкину пожелтевшую от времени фотографию, на ее суровое лицо,

Ос и тяжелые большие, с набухшими венами руки. Я так остро понимаю ее боль от этого, казалось бы, незначительного случая. Потому что и я уже сама давно мама, а теперь и бабушка. Как же часто я сама была недоброй и бесчувственной по отношению к своим близким. Не зная Христа, я по-своему, по-земному любила своих родных, но себя все же любила больше. Вот и выходило, что вольно или невольно я заносила им раны, душевные раны. Забывала написать письмо, сказать ласковое слово, купить лекарства, а они прощали и ждали меня в маленьком степном казахском поселке, когда я приеду на воскресенье после занятий в университете. Но и тогда, по приезду, я торопилась к подругам на танцевальные площадки, на теплые дружеские посиделки, а они – мои больные родители, моя бабушка Прасковья, теперь уже папина мама, оставались снова одни, едва успев обнять свою долгожданную доченьку и внучку. Я жила своей мирской жизнью, торопилась успеть в горы, в интересные поездки, на чужие дни рождения и маленькие юбилеи. А они снова не выключали свет в одном из окон, чтобы, когда я подойду к калитке поздним вечером, было мне посветлее. И ждали, ждали, любя и прощая. А потом настал мой черед ждать. Выросла наша доченька, и теперь уже для нее горел свет в нашем окне. А я стояла на коленях перед Господом и в сотый, тысячный раз шептала: «Спаси, сохрани, защити!» «Да что со мной может случиться?» — сердилась моя ласточка, когда бывало за полночь уже здесь, в Германии, переступала родительский порог. И Господь хранил моих дорогих, Его всемогущественные крылья простирались над их суетливыми дорогами, на которых не всегда было место молитве и преклонению перед Богом. Переживая такие ситуации, я и написала это стихотворение. «Легко обижать нам любящих, простят, зажимая рану, и примут в щелках ли в рубище, и меньше любить не станут. Легко покидать нам преданных, поймут, и слезинки пряча, пойдут в одиночку бедами, пока за спиной судачат. Легко обмануть нам верящих, доверие взять добычей, и будет не плюс, а вычет, потеря дороже денежной. Легко нам терять забытое, не в тягость душе пропажа-то, та юность весной омытая не вспомнит осенней тяжести. Легко отойти от Бога нам, беспамятством изувеченным. Как много же нами отдано, чтоб муку купить нам вечную». Галина Вольф.

Стихи наших читателей. Любовь бледных. Сквозь боль твори добро. Как просто безответных обижать, у слабых отбирать и бить убогих, злословия в ответ не ожидать, ругая тех, кто потерпел от многих. Как просто жить, друзья, не право твой, когда молчит, не прегословит правда, и пользоваться скромностью чужой, чтоб чью-то жизнь свести почти до ада. Как больно мне насилие кругом. Готовы люди унижать и мучить, назло спешат так, словно бы бегом, им нравится нестись с высокой кручи. И мало так, порядочность нужна, и мало так добра и бескорыстия, против Христа идут, против рожна, чтоб тайне беззакония открыться. Пусть ложь еще глумится над землей, за темой предательства пока не видно света, но знаю я, что зло побеждено Христовой кровью, непреложно это.

Ненавижу войну. Ненавижу войну и прощаю всем, кто в дом мой приносит беду. Может, так я войну прекращаю и со светом по жизни иду? Может, так я, Господь, утверждаю, что уродливо всякое зло? Так пожару тропу преграждаю, проповедую этим добро и несу поруганье, обиды, словно честь с распятия Христу. Ведь душою и сердцем мне видно, как Христа прибивают к кресту. Беспросветно живущие злобой, в недовольстве, корысти, вражде, помогаю любовью я, чтобы не царила неправда нигде. Не хотим человеческой крови, детских слез, неустройства, вдовства, ведь добро побеждает любовью, утверждая, что правда жива.

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смиренье, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресенья.

0: Мне разум запрещает, не люби, а сердце любит вопреки запрету. И алых парусов моих очки все не меняют яркости и цвета. Усталость и забытость не всерьез, не в счет. Все реки слез и всех печалей. Я верю в миллионы алых роз, которые хранятся за мечтами. Я жду, я доверяю красоте, Создателю надежды поверяю, и нет меня счастливее нигде, пока любовью жизнь я измеряю. Я жду, не унывая, не спеша, чтоб ни было, поутру выйдет солнце, расправит паруса моя душа, и счастье быть любимой вновь вернется.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

А может, и пора молчать, пора не мучиться, не плакать, пора не верить, не мечтать и видеть зло во всем и всяком. А может быть, пора любить одну себя и вторить прочим? А что же значит быть? Зачем тогда и дни, и ночи? К чему название человек, призвание действовать сознанием? И нужен ли грядущий век, что приоткрыт сегодня нами? Зачем сквозь боль добро творить и знать, иначе ты не можешь? Зачем бездумным говорить, коль вряд ли этим им поможешь? Не знаю, верую, живу, пою о красоте Иисуса, пусть даже голос свой сорву, пусть даже струны все порвутся.

за хлеб война, и за питье, и за безбедное житье, война за место на земле, за проживание в тепле, война за золото, за все, что власть и средства принесет, война идей, война миров, и даже за Господень гроб, война за гору Елеон, куда обещано Христом вернуться, но кругом война, и в душах, и в сердцах она. Она в делах, весь мир в крови, ни понимания, ни любви, и только то, что он грядет, мне силы ждать его дает. Дает любить безумный мир, что изуродован людьми, дает с надеждой света ждать и зло любовью побеждать.

на разрыв, на страдания, на презрение крест, так живут в уповании, дарят солнце окрест. Возжелавшие радости неземного венца, плодовиты до старости и сильны до конца. Изнемочь невозможно им, ведь погаснуть нельзя. В это время безбожное, так нужна их стезя. Не уйти, не отчаяться, а надеждой светить. Эти души рождаются, о Творце говорить.

Свобода, может быть, и дело, но как понять, но как принять? Вокруг свободы без предела, и зла, как видно, не унять. Свобода совести и нравов, свобода действий до войны, и волны ужаса по странам сильнее бешеной войны. Свобода от любви и правды, от обязательств долго нет, и не на рай, на дебри ада стал походить наш белый свет. Есть у Творца совсем другая свобода каждому из нас. Нести земле крупицы рая, творя добро здесь и сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Добрый день, дорогая редакция «Алтаря». У меня к вам есть одна просьба. Очень ищу стихотворение. Кто-нибудь другой? Заранее благодарю. Ольга Хульм. Я помню это стихотворение. Может, где-то подправить нужно? Сотрудница «Алтаря» Лена Шкаровская. Кто-нибудь другой? Есть на свете некто, бедный и больной. Ему имя дано.

воды святой. Каждый думает, поможет кто-нибудь другой. Да, скажу, что если мыслишь, что кто-то есть другой, то и сам ты нездоровый, а душой больной. И, наверное, в день последний будешь ты ногой, а войдет-то вечность кто-нибудь другой. Так давай, друзья, возьмемся и трудом своим понесем спасение миру с кем-нибудь другим. Автор неизвестен.

чтобы мы взглянули на себя. В наши дни, пожалуй, сложно найти человека, который бы ничего не слышал об аутизме. Аутизм – нарушение психического развития, характеризующее расстройствами речи и моторики, стереотипами деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального взаимодействия. Снято немало фильмов и видеороликов. В печати все чаще появляется информация на эту тему. Число аутичных детей с каждым годом растет. По данным американской статистики, только за последние 10 лет оно выросло в 10 раз. Аутизм называют феноменом 21 века. Начиная с 40-х годов прошлого столетия,

И по сей день ученые и медики пытаются выяснить причины этой аномалии. В качестве причин возникновения заболевания предполагались наследственная предрасположительность, вакцинная грибковые инфекции, нарушение кишечной флоры, окружающая среда и многое другое. От родителей аутичных детей часто услышишь, что их дети от Бога. Я согласна с этим утверждением. Год назад я приняла Христа в свое сердце, и Он открыл мне глаза на эту проблему. Я увидела то, чего раньше не замечала, в странном поведении аутистов, как в зеркале отражается наше современное общество и, самое главное, наши взаимоотношения с Богом. Основная проблема аутичных детей – неумение общаться с людьми, даже с родителями. Они их просто игнорируют. У многих так и не развиваются навыки речи. К таким детям очень сложно проявлять чувство любви. Они избегают контакта глазами, не радуются. Увидев родного человека, избегают прикосновений, объятий. Бытует такое мнение, что аутичные дети не чувствуют боли. На мой же взгляд, они ее просто терпят, так как не знают, что ее можно перенести маме, которая поцелует и все пройдет. Создается впечатление, что аутичный ребенок просто не догадывается, что мать его любит и может быть ему защитой и утешением. То же самое происходит и с нами по отношению к Отцу Небесному. Он любит нас, видит наши страдания и хочет нам помочь и утешить. Но мы бежим от Него. Мы разучились общаться с Ним. На что похожи наши молитвы? Если это не наизусть заученное «Отче наш», то неизменное «Боже, дай, дай». Мы не проявляем к нашему любящему Отцу никаких эмоций. В лучшем случае это гнев. Я всегда с восхищением читаю псалмы Давида. Вот где надо нам учиться общению с Господом. Очень непросто Богу любить нас, игнорирующих Его. Но вернемся к аутизму. Аутичные дети не умеют играть с игрушками. Они не понимают их предназначения. Думаю, у них отсутствует воображение. Нормальный ребенок, играя с машинкой, издает звуки типа «брум-брум», то есть он воображает, что это настоящий автомобиль. Аутичный же ребенок опрокидывает эту машинку и будет бесконечно вращать ее колеса. Больные дети не умеют играть со сверстниками. Они всегда остаются одиноко стоять в стороне от играющих детей. И мы, современные люди, напрочь отвергаем все, что не можем себе вообразить. Жизнь после смерти, создание Богом Вселенной и так далее и тому подобное. Об одиночестве и говорить не стоит. Эта проблема всем известна. Мы годами живем в своих квартирах, не зная, как зовут соседа по лестничной клетке. Аутисты очень негативно реагируют на изменения в их режиме дня. Все должно повторяться изо дня в день с определенной точностью. Они боятся каких-то новшеств или спонтанных действий. Ты предлагаешь аутисту что-нибудь приятное, увлекательное, а он отвергает это лишь потому, что обычно в это время он смотрит один и тот же мультик. Теперь оглянемся на нас, грешных. Основное население современных городов живет по схеме «сон, работа, телевизор». Ну еще работа по дому. Воспитание детей переложено на тот же телевизор или компьютер. Господь же хочет, чтобы мы жили в мире и радости, чтобы наслаждались красотой окружающего нас мира. А мы в погоне за материальными ценностями превратились в заводных кукол. Еще одна присущая аутистам особенность – это эхолалия. У большинства аутистов очень хорошая память, но они не умеют выражать собственные мысли. Поэтому они используют запомнившиеся фразы и предложения, например, из телевизионных передач. Отсюда речь их часто бывает не в тему и является чаще всего монологом. У них есть свои любимые темы, в которых они неплохо осведомлены.
Но стоит заговорить о чем-то отвлеченном, как они тут же замолкают и замыкаются в себе. В современном обществе мне видится два типа людей – люди мудрые и люди начитанные. У людей начитанных редко бывает собственное мнение. Их голова до отказа набита всякой информацией, различными мнениями умных людей, чьими-то, но не их собственными, убеждениями. Блистая своей эрудицией, они охотно делятся прочитанным с собеседником. Они считают приобретенные знания истиной в первой инстанции. По существу это тоже эхолалия. Мудрые же люди живут своим умом и больше доверяют своему внутреннему голосу, чем каким-то общеприятным теориям. Они немногословны, но у них хватает мужества опровергнуть любое общественное мнение, если оно идет вразрез с их собственным. У верующих людей их внутренний голос – это голос Духа Святого, живущего в них. Они ощущают его и через него общаются с самим Богом. Господь хочет от нас, чтобы мы чаще прислушивались к себе, чтобы услышать Его волю, Его наставления. Аутистам свойственны стереотипные действия, бесконечно повторяющиеся одни и те же действия, с нашей точки зрения бессмысленные. Их еще называют ритуалами. Здесь мне видится параллель со многими современными церквями, где нет присутствия Бога живого, где забыты Его заповеди, где священнослужители погрязли в грехе, но придается огромное значение различным религиозным обычаям и ритуалам. Аутисты не в состоянии отличить реальную опасность от надуманной. Мой 22-летний сын, к примеру, панически боится воздушных шариков, так как они могут лопнуть и напугать его при этом. Но он абсолютно игнорирует пролетающие мимо него автомобили. То же самое происходит и с нами. У нас очень много разных фобий. Кто-то боится пауков, кто-то темноты, кто-то высоты. Но мы абсолютно игнорируем опасность, которая исходит от невидимого духовного мира. С экранов телевизоров и компьютеров идет планомерная демонизация населения. Пропагандируется все, что было запрещено Богом. Насилие, прелюбодеяние, срелюбодеяние, погоня за богатством. Всего и не перечислишь. Мы беззаботно увлекаемся оккультизмом, хотя Библия нас от этого предостерегает. Неудивительно, что психиатрические больницы полны молодых людей. Мы даже не боимся второго пришествия Христа и страшного суда над грешниками. Мы даже представить себе не можем, что после смерти обретем тела нетленные, в котором будем вечно гореть в озере огненном. И последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это агрессия. У аутистов случаются такие приступы ярости, когда они себя уже не могут контролировать. Кто-то ломает и крушит все вокруг себя. В такой момент кто-то набрасывается на людей и бьет или кусает их. У многих аутистов эти приступы ярости проявляются в виде самоагрессии. Они бьются головой о стену, кусают себе руки. Причина чаще всего в неприятности их окружающим миром. Я думаю, что здесь проводить параллель с современным миром излишне. И так все ясно. Из-за чего разжигаются гражданские войны или войны на межнациональном уровне. Все то же непонимание, нежелание уважать чужое мнение, отличное от собственного. Подводя итог всему написанному, делаю вывод. Бог посылает в мир аутичных детей, чтобы мы взглянули на себя со стороны и изменили свой образ жизни. И я верю, что только после того, как мы увидим эту взаимосвязь между странным поведением аутистов и современным обществом и обратимся к Отцу нашему Небесному, чтобы примириться с Ним, Он подскажет ученым разгадку этой тайны.
Ирина Потапова.

Резонанс. Когда дважды два не четыре? Я считал себя католиком. Прочитал в алтаре за октябрь прошлого года статью Т. Федоровой «Когда дважды два не четыре». Хочу поделиться размышлениями на эту тему. Сам я бывший католик, но когда я встретился с живым Богом, и Он, восхотев, возродил меня в духе и истине, я познал Его как бесконечную любовь ко мне и ко всему своему творению. Я убежден, что Бог, который вошел в мою жизнь, ничего общего с религиями этого мира не имеет. Бог есть любовь, и в это нужно поверить всем сердцем. Без веры угодить Богу невозможно. Он живой и находится рядом с нами, на расстоянии одной молитвы. Нужно только возжелать Его всем сердцем. Он обязательно откроется тому, кто искренне к Нему обращается. Я знаю, что значит для меня мой Бог, и через что Он прошел ради меня. Он мой путь и истина, и жизнь. Он мое непоколебимое основание, мой Спаситель, Искупитель, мое оправдание, моя святость, мой покой, моя радость и моя полнота. Наконец, Он все, что мне нужно в этой жизни. Моя жизнь без Бога пуста и бессмысленна. Он тот, кого жаждет душа моя. Он моя любовь. В Писании нет ни слова о католиках, лютеранах, баптистах, пятидесятниках, свидетелях Иеговы и так далее. Но все Писание повествует об Иисусе Христе и о Его Святой Церкви. Бог обращается ко всем нам. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. «Я есмь воскресение и жизнь» Иоанна 11:25. Мой совет каждому. Изучайте Писание, молитесь, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Полагайтесь всем сердцем на Бога, а не на людей. Так вы никогда не заблудитесь. А что касается лично меня, вот мое свидетельство. Я не католик, точно знаю. Я в Иисусе христианин. За это Бога прославляю, что я прощенный Богом Сын. Он путь и истина и жизнь. Нас не спасут ни Папа Римский, ни Магомед, ни Далай-Лама, лишь Богом посланный Мессия с его пронзенными руками. Младенец в яслях ясноокий, есть путь и истина, и жизнь. О нем твердили нам пророки, лишь им нам суждено спастись. Лишь в нем открыты царство двери, он совершает Божий суд. Войти мы можем лишь по вере, религии нас не спасут. Увы, я, истины не зная, себя католиком считал, но лишь теперь я понимаю, как долго я во тьме блуждал. Бог видел все мои страдания, он слышал крик моей души, и сам Создатель мироздания ко мне на помощь поспешил. В тот миг мои глаза открылись, и я увидел Божий свет. Его любовь ко мне и милость, ему на свете равных нет. Я к вам взываю, люди, братья, примите Божию любовь за нас с Голгофского распятия. Текла его святая кровь. Виталис Хольман.

Живу я в Украине, в небольшом городке. Живу с детьми и внуками. Инвалид первой группы, уже 29 лет передвигаюсь на костылях. По милости Господа, один раз в неделю могу быть в церкви, наслаждаться общением с Богом и Его народом. Люблю очень поэзию. Посылаю вам стихотворение нашей дорогой сестры в Господе Надежды Павловны Дудко. Она живет в Харькове. Ираида Стрельникова. Покайся, покайся, друг, чистосердечно, не бойся слез и горьких слов, ведь первый шаг твой в жизни вечной Спаситель поддержать готов. Он ждет, начало жизни новой, безгрешной жизни ждет тебя. Впервые ты под отчим кровом познаешь радость бытия. Смелее, медлишь ты как будто, хотя настал спасение час. Извечный враг расставил путы, но просчитался в этот раз. Решись, отбрось свои сомнения, встань на колени и взлети к Христу. Легко, как песнопение, любовью сердце освети. Надежда Дудко, Украина.

пока везла нас электричка. У нас в стране был праздник, День защиты детей. В этот день в столице города Минске разрешили детям из многодетных семей и приемным детям бесплатно кататься в парке на аттракционах и разных качелях. Мы собрали небольшую группу детей в своей церкви и решили ехать в Минск на электричке, а ехать надо 3-4 часа. Господь положил нам на сердце провести в электричке евангелизацию. Мы об этом заранее очень молились, переживали. Дети готовили песни, стихи. Благодаря братьям и сестрам из Германии у нас дома было много газет «Забытый алтарь». А одна христианская миссия прислала евангельскую литературу. Все газеты и литературу мы взяли с собой. У меня была большая тяжелая сумка, еле донес до вокзала. Когда мы сели в электричку, то вместе с детьми тихо помолились, чтобы Господь помог нам рассказать людям о Христе и раздать им газеты и трактаты об Иисусе. Вначале я говорил людям, куда мы едем. Потом о детях рассказывал, что это дети посещают воскресную школу, и они хотят спеть песни, рассказать о живом Боге, который все сотворил, и о Христе, который пострадал за наши грехи. В каждом вагоне дети пели по 3 песни, стихи читали, а я между песнями и стихами говорил людям о спасении, о вечной жизни, о Божьей любви. Слава Богу, люди слушали нас очень даже внимательно. Господь расположил их сердца. Перед детской песней «Как же попасть мне в небеса?» мы спрашивали людей о том, думают ли они, как попасть в небеса, и о том, что каждый человек на земле выбирает или небо, или страшное место ад. Потом дети пели «Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда». Перед песней Господь расположил рассказать о Христе, об Иисусе, для чего Иисус родился, для чего Он был распят, что Иисус людям подарил. Когда мы говорили, некоторые люди начинали просто плакать. Дух Святой касался сердец. Потом я говорил, что у нас с собой есть газета «Забытый алтарь», в которой рассказывается о Христе и о том, как Бог изменяет сердца людей, и которую мы с радостью им дарим. А также раздавали Евангелие от Иоанна и другую литературу. Я давал литературу детям в руки, и они ходили по вагону и раздавали, а люди не отказывались, все брали. Дети раздавали людям, а я в начале вагона ждал детей. Дети всем раздали. Пришли ко мне и говорят: «Дядя Андрей, а нам еще денежек дали!» Такие довольные, и каждый разжимает свой кулачок и показывает, что дали. Господь расположил сердца людей и в этом. Дети были из многодетных семей, приемные дети. Не у всех есть в доме достаток. На эти деньги мы купили сладостей, и все были очень счастливы и благодарили Бога. Дети потрудились для Господа, и Он о них позаботился. Так прошли мы вагоны. Мы благодарны Богу, что время пути до Минска могли использовать для того, чтобы рассказать людям о Христе, о спасении и подарить им вечное живое Слово Божие. Теперь мы молимся за тех, кого Господь коснулся, чтобы они пришли ко Христу. Когда через всю электричку мы возвращались в свой вагон, то с радостью видели, что люди читают Евангелие, газеты. Пусть Господь поможет нам, детям Божьим, использовать любую возможность в это последнее время для распространения благой вести среди погибающих людей. Благодарим Бога за тех братьев и сестер, которые жертвуют свои средства и высылают газеты в страны бывшего Советского Союза. Мы очень привыкли к забытому алтарю. Всегда ждем его, но в последнее время мы что-то перестали получать алтарь. Наверное, закончилась наша подписка, которую нам подарили. Мы молимся, может, Господь расположит кого-то подписать нас на алтарь. Будем очень благодарны. Хотелось бы журналом «Сестра» поближе познакомиться.
Но как Господь усмотрит? Андрей Горин, Беларусь.

Христианский телетайп. Положение христиан стало критическим. В связи со значительным ухудшением обстановки в Мали на территориях, занятых исламистами, возросла опасность для жизни христиан, которые теперь боятся даже посещать богослужения. Епископ Сего Августин Траоре сообщает, что храмы опустели, люди боятся зайти в церковь. Многие пытаются выбраться из захваченных городов, опасаясь за свои жизни и жизни своих детей. Угроза убийства, насилия или похищения возросла. Исламисты во время отражения атак используют мирное население в качестве живого щита. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что север Мали может стать настоящим государством Аль-Каиды. В отличие от Афганистана, здесь за исключением туарегов почти нет местного населения. Пустынные территории вполне пригодны для развертывания тайных баз и тренировочных лагерей. Север Мали может стать серьезным источником угрозы для соседних стран и Европы, что и подтвердил недавний захват заложников на газовом месторождении в Алжире. Данные о религиозности землян. Новейшие данные о результатах исследований развития современной религиозности в мире опубликованы американским центром Pew Forum, на который ссылается Седмица.ру. Согласно опубликованным данным, 84% мирового населения, что составляет 5,8 миллиарда человек, при общей численности населения Земли в 6,9 миллиардов, являются приверженцами одной из пяти крупнейших традиционных религий мира – христианства, иудаизма, ислама, буддизма, индуизма. Христиане – наиболее многочисленная религиозная группа, приблизительно треть населения Земли – 32%. Вторая по численности община – мусульмане – 23%. Уточняются также данные о внутреннем делении христиан. В общей сложности 2,2 миллиарда человек – это 50% католики, 37% протестанты разных деноминаций, 12% православные. В общей сложности 264 миллиона человек. В данной статистике в число православных включены также дохалки-даниты и несториане. Оставшийся 1% включает в себя различные деноминации, которые, по мнению исследователей, условно называются христианскими. Это мормоны, свидетели Иеговы и так далее, но которые, по сути, не являются таковыми, хотя и появились на основе христианских традиций. Рязанский Кремль под угрозой. Рязанский Кремль под угрозой исчезновения, утверждают сотрудники музея-заповедника. В городе прошли общественные слушания, на которых обсуждались детали строительства дорожной развязки на Рязанской окружной дороге вблизи охранной зоны памятника архитектуры. Новая развязка должна помочь справиться с пробками, разгрузить дороги в исторической части города и позволить туристам быстрее добираться до Кремля. Но сотрудники Кремля утверждают, уже сейчас земля у основания храма Спаса на Яру, который стоит на холме на территории заповедника, сильно просела. Арестованы лидеры общин. 21 января, всего за несколько часов до известия о неудавшейся попытке государственного переворота в Эритрее,
благотворительной организации Open Doors, занимающейся проблемами преследования христиан, узнали о новой волне арестов лидеров христианских общин в этой восточноафриканской стране. 10 лидеров, запрещенных государством христианских организаций, были взяты под стражу. Христиане опасаются, что аресты продолжатся, так как направлены на полное искоренение подпольных церквей. По Конституции 1997 года в стране гарантирована религиозная свобода. Однако, после процедуры регистрации религиозных групп в 2002 году, официальное признание получили только Монофизитская Эритрейская церковь, Католическая церковь, Мусульманская и Лютеранская общины. Многочисленные протестантские группы оказались вне закона. Эритрея занимает 10-е место в индексе преследований, ежегодно публикуемом Open Doors. В прошлом году, по информации сотрудников организации, 31 христианин погиб в эритрейских тюрьмах, сообщает Седмица. В мирах Ликийских обнаружены остатки церкви. Миры Ликийские. Деяния, 27 глава, 5 стих. Это город в Ликии, в Малой Азии. Здесь останавливался на некоторое время корабль, на котором был отправлен в Рим апостол Павел вместе с другими узниками. Здесь все бывшие на корабле были переведены на другой корабль, отправляющийся прямо в Италию. Руины византийской часовни найдены на Средиземноморном побережье Малой Азии спустя 700 лет после ее разрушения, сообщает Седмица со ссылкой на французский православный сайт. В древних мирах Ликийских, которые сегодня превратились в турецкий Демре, но где по-прежнему сохраняется Византийский собор Святого Николая, в 2009 году начались раскопки, в ходе которых археологи обнаружили старинную церковь, остатки которой лежали под слоем грязи толщиной 5,5 метров. Находка дает основание сделать оптимистический прогноз по поводу возможности найти руины бывшего города Миры Ликийские, который, возможно, сохранился так же хорошо, как древнеримские Помпеи. Об этом заявил руководитель раскопок Невзат Чевик, археолог из университета Агденец, Марк Джексон, специалист по византийской археологии из университета Ньюкасла. По его словам, грязь, возможно, она стала результатом схождения селя или наводнения, надежно законсервировала древние строения и можно надеяться на интересные находки в ходе раскопок. Раздел ведет Катарина Гертель.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3 глава 17, 23 и 24 стихи.

Вот уже почти 20 столетий миновало с тех пор, как человеческая история приняла на свои страницы пришедшего во плоти Сына Бога. Об этой личности много спорят, много рассуждают, другие совершенно отрицают божественность Иисуса Христа, но основная масса, представляющая себя христианство, принимает его как божественную личность, как самого Бога, принявшего образ раба, сделавшегося подобным человеком, смирившего себя, бывшего послушным даже до смерти крестной. Именно к таким наше обращение сегодня. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, очередной выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня», март 1998 год.

как прекрасно иметь такие отношения с Господом, как радостно видеть тех, чье сердце вполне Ему предано, кто думает о том, как угодить Ему. Те, для кого Господь Иисус радость и наслаждение, никогда не останутся в стыде, возложив свою надежду на Него. Если даже в этой жизни они не имеют богатств, роскоши, комфорта, у них есть несметное состояние на небесах, куда не приблизится вор, где ничто не обветшает, где все вечно так же, как вечен тот, кто явился автором вечности. Пусть в этой скоротечной жизни все изменяется и проходит, они здесь на земле странники и пришельцы. Пусть встречаются трудности, невзгоды, нищета, беды, это лишь средство для постоянной зависимости от Господа. Ничто и никогда не сможет отделить их от прославленного главы, находящегося сегодня на небесах, ибо они с ним есть одно целое. Пусть приходит смерть, она не будет для них неожиданностью. Смерть – это счастье для христианина, ибо она открывает дверь от временного к вечному, от веры к долгожданной надежде, от невидимого к видимому.

0: Штурм! Босс! Пусти! Не выдержи твоих!
1: Но рука не разжимается. Держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
2: А я думал,

Небо блистало синевой над белоснежными меловыми скалами Рюген. По едва слышно плещущимся волнам тянулись пароходы. До старых буков доносились звонкие детские голоса. Повсюду пестрели разноцветные платья, блузки, шортики. Среди буков на берегу, на маленьких парусных суденышках и на балконах вилл и гостиниц шел курортный сезон. Местные жители не очень были расположены к этой пестрой суете. Они любили тишину и свои короткие курительные трубки, крепкий шторм и горячительные напитки. Они с удовольствием вернулись бы к тем старым временам, когда и датчане, и шведы знали силу крепкого кулака. Когда лишь храбрецы осмеливались покуситься на сокровища, хранящиеся в тайниках пиратов. Но уж прошли те добрые времена, и теперь приходилось зарабатывать на жизнь рыбной ловлей, да тем, что имели от курортного сезона. Местные люди были справедливы, сдерживали свое слово и придерживались своих законов, которые, может быть, и не всегда соответствовали слову Божьему, но казались обитателям острова вполне удовлетворяющими и Бога, и человека. У них даже была церквушка, возвышающаяся над всеми остальными домами. Нечасто, но регулярно они устраивали туда паломничество, наполняя своими голосами стены церкви и допуская голос пастора к стенам своих сердец. Отдыхающим на острове чужеземцам было очень приятно, что проповеди об Иисусе Христе читал старый достопочтенный пастор. Местным же жителям это было безразлично. И если им говорили, что Господь Иисус искупил грехи этого мира, то они склоняли головы перед Его именем, но при всей своей изворотливости не видели в себе больших грешников. Когда-то жил среди них человек, имевший особенные мысли по этому поводу, и он умел очень хорошо изложить эти мысли. А когда он читал главы из Библии, то лишь диву давались, что этот Мальте Эте был одним из них, истинным сыном своего острова. И откуда только это у него взялось? Пришел он к вере благодаря одному маленькому христианскому трактату, когда был еще молодым и с тех пор не переставал свидетельствовать о своем Спасителе. Когда он говорил о грехах и о спасительной благодати, мог настолько тронуть сердца слушающих, что как-то старик Класс Ральф сын сказал соседу: «Такое чувство, будто Мальте без стеснения перебрал все камушки, лежащие на моем сердце». Все так бы и шло своим чередом в жизни острова, если бы не ужасное событие, встряхнувшее всех. Это произошло чудесным воскресным днем. Свежий бриз заставлял волны весело перекатываться, и вода ярко блестела под лучами солнца. Лодочники сидели на берегу, занимаясь каждый своим делом.

0: Глянь-ка, Энч, это корабль.
1: Я вижу дым и ничего больше.
2: Какое-то время оба молча смотрели на маленький дымок. Вдруг из черного облака вырвалось красное пламя.
1: Ох, мой парень, там что-то горит. Беда, это огонь с корабля, горит корабль.
2: Время терять было недопустимо. Над водой ясно виднелись красные языки пламени. Лодочники мигом впрыгнули в свой ботик и силой навалились на весла. Но успеют ли они? Им навстречу выстрелил огненный шар. Находившиеся на судне крепко раскочегарили котел. Они знали, что речь идет...

их жизни. За штурвалом горящего судна стоял Мальте Эте. Остров приближался. Если бы кораблю удалось сохранить этот курс еще хотя бы несколько минут, то был бы какой-то шанс. Штурман хорошо понимал это. Но ветер гнал пламя прямо на него. Пассажиры ринулись на противоположный конец корабля, крича, плача, молясь. Все люди на корабле спаслись. Все, кроме одного. Того, кто отдал свою жизнь за других. Много было причитаний, плача по Мальте Эте. «Боже, будь милостив к нам, ведь среди нас больше нет такого, как он!» Эти слова переходили тогда из уст в уста. Увы, тогда. Люди были благодарны Мальте, и действительно было за что благодарить, ведь он геройски стоял за штурвалом корабля даже тогда, когда его одежда была охвачена пламенем. Он не боялся смерти. Что для него смерть? Она откроет дверь в вечность. «Все для Господа Иисуса» было его девизом. И это были не просто слова. Цена им – его жизнь. Благодарные спасенные воздвигли ему памятник, который вновь и вновь возвращал их память к тому трагическому дню. Но о том, что они грешные, нуждающиеся в покаянии, люди постепенно забывали, как и о том, что Мальте говорил им о вечном спасении для их бессмертных душ. Так все постепенно вернулось на свои круги, вот только Мальте с ними больше не было, и некому было пошевелить камушки в их сердцах. Среди них рос его сын, и его любили. Его называли «наш принц», и всякий был с ним любезен. Маленький Мальте имел доброе сердце. У него были глаза отца, напоминающие голубое море, когда в нем отражается небо и играет лучик солнца. Не случайно в глазах покойного Мальте сверкал луч радости, ведь в его сердце был зажжен небесный огонь, пробуждавший людей от греховного сна для встречи с Иисусом. В печальных же глазах маленького Мальте часто стоял немой вопрос. И причиной тому были, наверное, выступавшие на глазах смотревших на него людей слезы, когда они, глядя на него, вспоминали его отца. При этом маленького Мальте гладили по голове, и он слышал, что никогда не сможет стать моряком. Он был слишком изнежен и набожен для этого. Ему следовало учиться на проповедника, ведь его отец был таким верующим человеком. Может, именно из-за подобных разговоров и случилось так, что Мальте Эте стал задирать нос, а в его детское сердце закралась мысль о всемирной значимости того, что выйдет из него Мальте. Он мог часами лежать и загорать на пляже, предаваясь мечтам и раздумьям, и во всех мечтах он, Мальте Эте, сознательно или бессознательно, представал этаким героем. Продолжение в следующих выпусках журнала. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит трудиться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Так пели многие христиане в одной старой песне. Увы, пели. Почему пели? Да потому, что уж давно из многих уст не слышно такого пения, не говоря о принципах жизни, которые сегодня скорее «я, мне, мое», нежели «все для Господа Иисуса». Это печальная картина современности. Мы имеем все необходимое и сверхнеобходимого. Нашу жизнь украшают комфорт, удобства, привилегии, имидж, престиж, но не мысли о Господе. Внешность многих современных христиан преображается в стиле эпохи, но не по Святому Писанию. Мы проводим час религиозного досуга в прекрасно устроенном по современным стандартам молитвенном доме, внимательно, в лучшем случае, выслушав песни, стихи и проповеди. Но очень часто наша христианская жизнь представляет собой не что иное, как религиозный концерт, особенно тогда, когда верующие собираются. Но что происходит за кулисами такой жизни? Сколько места в наших повседневных принципах занимает Господь? Может быть, и этот труд, представленный тебе, дорогой слушатель, пройдет мимо твоего сердца, не затронув ни одного его фибра? Увы, увы. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Так заканчивает Иоанн свое Евангелие, 20 глава, 31 стих. Хочу обратить внимание на последние слова этой цитаты. «И, веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь во имя Его. Что это за жизнь? Чем должны отличаться принципы этой жизни от других принципов? И веруя.
Не относится ли это к тем, кто поверил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, а значит, христианам? Как часто наша практика совсем не соответствует нашему положению во Христе? Как часто наши мысли заняты земным, суетным и даже греховным? Как сильно заметно в последнее время, что грани между греховным и святым совершенно стерлись? Нам очень часто задают вопросы, а грех ли то или другое? Дорогие христиане, мы хотим ответить словами Писания и не больше. Все, что не по вере, грех. Римлянам 14:23. И пусть всякое сердце внимательно испытывает каждый шаг своей жизни в глубоком смирении пред Господом, ибо только такое наше состояние, состояние смирения, может стать ключом к пониманию воли Бога и Его мыслей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:6. Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что Бог может быть нашим противником? Да, именно так нам говорит слово о тех, кто не находится в состоянии смирения. Очень часто перед нами встает выбор, слово Бога или мнение людей. В большинстве случаев избирается последнее. Конечно, человеческое легче принимается и усваивается, чем Божье. Над Божьим нужно думать, нужно иметь смирение, нужно иметь терпение. Все это неприемлемо для ленивой человеческой натуры. Поэтому и усваивается всегда легче то, что не потребляет больших усилий и затрат. Но для каждого сердца сегодня звучит призыв, обращенный со страниц Святого Писания. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Очень часто говорят, что невозможно видеть сердце человеческого, его истинных тенденций и мотивов. Действительно так. Мы не хотим судить мотивы сердец, это не наше дело. Но много ли нужно времени для того, чтобы увидеть на практике следствие каких-то сердечных устремлений? Наша практическая жизнь, наше избрание каждый день, они очень красноречиво свидетельствуют о сердечных движениях. И не будем ли мы правы, заявив, судя по всему, что нам приходится видеть и слышать, что жизнь многих, называющих себя христианами, имеет перед Богом его непредвзятый, взятой справедливостью, очень бледный вид, и не окажемся ли мы в числе тех, кого он извергнет в конце концов из своих уст. Откровение 3.16. Дорогие братья и сестры, пусть каждое сердце сегодня сделает оценку своей жизни во свете божественной справедливости, в глубоком смирении пред Ним и Его Словом. Ибо время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4.17. Не должны ли эти серьезные предостережения пробудить в нас желание задуматься над тем, как проходит наша жизнь, и подстегнуть нас к самоосуждению? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11.31.

и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. О, если бы каждое сердце сегодня загорелось искренним желанием думать о Господе, Его славе, Его чести и делать все во имя Его, малое и большое, чтобы наша жизнь прославила Его и чтобы Он радовался, глядя на нас. Так говорит Господь: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Первая книга Самуила или Первое царство, 2 глава, 30 стих. Люди мира стремятся к почести, жаждут славы, комфорта, уюта, жить как все. Все иметь им хочется. Никогда не умрут они, будто бы. Одеваться похлеще ближнего, на мобиле кататься фирменном и все сливки у жизни слизывать, уточняясь яствами жирными. Как ни странно, но той же чашею христиане последних дней, называясь по-прежнему нашими, упиваются все сильней. Строят новое, старое рушат, покупают, торгуют, меняют, по воскресным дням Библию слушают, а наживы все ж не оставляют. И, внимая истинам Божьим, все рассчитывают на восхищение. Между тем примиряются с ложью и с грехом находят общение. Взятку взять и последнее с ближнего, не задумываясь о последствиях. Брать лихву по-простому лишнее, ну, а вечность ведет уж следствие. Всем придется предстать пред судилищем, независимо от конфессии, независимо от хранилища, независимо от профессии, стать на суд перед Богом истинным, перед которым нет оправдания, дать отчет за слова и мысли, за поступки во свете Писания. Время есть взвесить все и проверить, и решиться на путь тернистый, и Христу распахнуть сердце двери, через Него и всему стать чистым.

Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне греховной дикой шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль.

ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3 глава с 14 по 22 стихи.

следующем выпуске журнала. «Хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Апостол Павел. Взгляд или позиция христианина. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Очерк. Если вы желаете подписаться на наш аудиожурнал, который выпускается на компакт-дисках и аудиокассетах, вам необходимо позвонить по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ, ваши наименьшие во Христе братья. Не смотри никогда на людей. Тот, кто мило тебе улыбнулся, через миг может зло усмехнуться о самой малой ошибке твоей. Не надейся совсем на людей. Тот, кто что-то тебе обещает, даже если всегда исполняет, связан тем, кто всегда нас сильней. Не суди никогда ты людей. Их ошибки, пусть даже большие, для себя впредь уроком возьми их. Избежать, чтобы в жизни своей. Не смотри никогда на людей. Со Христа не своди свое зрение, пусть за это ты будешь в презренье, Он одержит победу в тебе.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Господь Иисус, обращаясь к Своим ученикам, заповедал им любить даже своих врагов. Это указание повергло их в полное недоумение. Как же можно любить врагов? Им трудно было любить даже друзей. Если вы хотите узнать, как можно обрести такую любовь, оставайтесь с нами в то время, как мы продолжаем изучать первое послание Иоанна. Я рад приветствовать всех, кто настроился сегодня на нашу волну. Надеюсь, вы уже открыли свои Библии на второй главе первого послания Иоанна. А если нет, то сейчас как раз самое время сделать это. В прошлый раз мы с вами остановились на втором стихе этой главы, с которого и продолжим теперь наше изучение. Но прежде всего, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, я молю Тебя, благослови Твое Слово, когда в нашем эфире будет проходить изучение этой замечательной книги. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Один из самых выразительных стихов Библии находится в 8 главе послания Римлянам. Он звучит следующим образом. «Ибо нет более никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Это действительно замечательный стих. Нет осуждения для тех, кто пребывает во Христе Иисусе. Пребывать во Христе значит иметь спасение. Если вы доверили свою жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, для вас уже нет осуждения. Никакого. Как это возможно? Дело в том, что вместо вас наказание понес сам Господь Иисус Христос. Он был осужден вместо вас, и теперь, пребывая в нем, вы свободны от всякого наказания. Именно это Иоанн имеет в виду, когда пишет, что у нас есть ходатай перед Отцом. Иисус Христос – праведник. Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Если мы грешим, наш защитник ходатайствует за нас перед Богом. Иоанн называет его нашим умилостивлением. Во втором стихе мы читаем, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление значит удовольствие. Бог был полностью удовлетворен жертвой Христа на кресте. Гнев Божий был излит на Иисуса, и теперь, по отношению к нам, Бог испытывает только любовь. Для детей Божиих нет никакого осуждения. Я говорю все это потому, что вы очень часто можете услышать, что спасение можно потерять. Но ведь это не так. Я могу объяснить это на примере. В прошлом веке, когда первые поселенцы пересекали Северную Америку, направляясь в Калифорнию, караваны из их повозок обычно проходили через великие равнины. Нередко бывало так, что от удара молнии трава на равнине загоралась, и тогда на караван надвигалась огромная стена огня. Как вы можете себе представить, ситуация была довольно опасной. Трава в прериях очень сухая и горит чрезвычайно быстро. Но знаете, что делали переселенцы, завидев приближающийся к ним огонь? Они сами разжигали костер. Они сжигали траву позади себя и ставили на выжженном месте свои повозки. Поэтому, когда огонь приближался, он не мог причинить им никакого вреда, ведь они стояли на уже выжженной земле, где нечему было гореть. Все это я рассказал вот почему. Когда вы находитесь во Христе Иисусе, вы как будто бы стоите на выжженной земле. Гнев Божий не может вас коснуться, потому что Иисус уже был наказан вместо вас. Он понес на себе всю тяжесть Божьего суда над грехом. И вы теперь находитесь в нем. Вы стоите на выжженной земле, если вы доверились ему. Именно поэтому Писание говорит нам, что нет больше никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. В псалмах сказано: «Господом утверждаются стопы праведника, и он благоволит к пути его». Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Господь держит нас за руку, как маленьких детей. Знаете, я часто беру своего 5-летнего сынишку Джона погулять. У этого парня есть интересная привычка. Временами он пытается от меня убежать, хотя так, наверное, поступают все 5-летние дети. Но вот представьте себе, если бы мы с ним шли около трамвайных путей, по которым к нам приближается трамвай, а Джон попытался бы освободить свою руку из моей и куда-нибудь побежать. Как вы думаете, удалось бы ему это? Уверяю вас, что нет. Ведь я держу его за руку, я гораздо сильнее и вовсе не собираюсь отпускать его в этой опасной ситуации. Друзья мои, иногда мы с вами пытаемся высвободить свою руку из руки Бога, Но как вы думаете, позволит ли он нам сделать это? Конечно же, нет. Если я не отпускаю руку моего 5-летнего сына, то почему вы думаете, что Бог отпустит вашу руку? Знаете, что сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна? Там сказано: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Здесь все сказано предельно ясно, правда? Давайте теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи. Посмотрите на второй стих и особенно на его окончание. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иисус отдал свою жизнь не за какую-то группу избранных. Он умер за грехи всего мира. Здесь нет никаких исключений. Он умер за мои грехи, он умер за ваши грехи, мой дорогой радиослушатель, где бы вы ни находились. Христианство — это не какая-то западная религия. Более того, оно берет свое начало на Востоке. Это неправда, что христианство уместно только для Запада. Я бы даже сказал, что это очень большое заблуждение. Не так давно ко мне в гости приходило несколько друзей-мусульман, и когда я им сказал, что Америка не является христианской страной, они очень удивились. В мире многие думают, что все американцы – христиане. На самом деле, это служит христианству очень плохую службу, отнюдь не делая его привлекательным для нехристианских стран. Ведь разве не в Америке процветает порнография, распущенность и разврат? Мне стыдно это признавать, но это так. В нашей стране бизнес порнографии развит даже больше, чем бизнес производства гамбургеров. Да, в Америке много плохого, но не стоит обвинять в этом христианство. Ведь в действительности настоящими христианами являются очень немногие американцы. Рождение в христианской семье отнюдь не делает человека христианином. Необходимо быть рожденным свыше и стать чадом Божьим. Ни Америка, ни другие западные страны нельзя назвать христианскими. Христианство в них лишь фасад, но за этим фасадом ничего нет. И это прекрасно видно, если взглянуть на жизнь людей в этих странах. Об этом, кстати, очень красноречиво говорят следующие несколько стихов. Давайте прочитаем с 3 стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, эти два стиха нуждаются в небольшом пояснении. Во времена Павла существовала секта гностиков, лидером которой был человек по имени Керинф. Учение гностицизма заимствовало из христианства несколько истин, которые перемешало с ересью и ложью. Итак, Керинф был их предводителем в городе Ефесе. Гностики верили в то, что все материальное в мире является злом, также тело — это зло, ведь оно материально. И в конечном счете они верили в двух богов. Они считали, что существует Бог Ветхого Завета, злой и яростный, сотворивший всю материальную вселенную, а также Бог Нового Завета, Бог любви, сотворивший все духовное. Они утверждали, что ни Бога Ветхого Завета, сотворившего наше тело, ни Бога Нового Завета не заботит то, как мы живем. То, что мы делаем в теле, не играет никакой роли, ведь все материальное греховно, в том числе и человеческое тело. Что же делал Керинф? Мне бы хотелось объяснить это все очень простым и доступным языком, чтобы всем сразу было все понятно. Этот предводитель культа и лжепророк жил в сексуальном грехе, и, более того, утверждал, что это правильно, так как Бог не обращает внимания на тело, ведь оно все равно грешное. Бог смотрит только на дух, и ему совершенно не важно то, как мы живем. Что же отвечает Иоанн на такие заявления? Давайте еще раз прочтем 4 стих. «Тот, кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Керинф утверждал, что знает Бога очень близко, и тем не менее жил совершенно безнравственно. Иоанн называет его лжецом, потому что, познавая Бога по-настоящему, человек начинает больше и больше любить его. А любить Бога значит соблюдать его заповеди, одна из которых относится и к прелюбодеянию. Половые отношения до брака греховны. Они противоречат Божьему постановлению. Это проявление тьмы. Половые отношения с кем-либо, кроме супруга, называются в Библии блудом. Он также противен Богу. Это грех и тьма. Любой, кто утверждает, что познал Бога лично и при этом живет во тьме, — лжец. Более того, он вообще не знает Бога. Именно это говорит нам Иоанн. Он это делает очень ясно, не правда ли? У нас нет никакого повода для сомнений». Послушайте, как он продолжает свою мысль в 5 стихе. «А кто соблюдает его слово, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Действительно, друзья мои, мы можем с легкостью понять, кто пребывает в Боге, а кто нет. Кто послушен Господу, тот ходит в Его свете. Это так очевидно. Если мы говорим, что знаем Его, то нам следует доказать это своей жизнью. Знать Его — значит иметь в своем сердце любовь к окружающим. Если в вашем сердце живет ненависть и злость, это говорит о том, что вы совсем не знаете Его и очень от Него далеки. Именно этому учит нас Иоанн. Послушайте, что он говорит дальше. Давайте прочтем 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иоанн уверен, если вы близки к Иисусу, ваша жизнь обязательно будет походить на Его жизнь. Жизнь Христа будет сиять через вас, если Он живет в вас. Иисус сказал, что мы должны пребывать в Нем так же, как ветви на лозе. Жизнь лозы наполняет все ее ветви. Если мы, как ветви, соединены с лозой, то в нас будет та же жизнь, что и в лозе. Друзья мои, христианство — это не просто подражание Христу. Христианство — это сам Христос, живущий внутри нас и через нас. Наша задача состоит только в том, чтобы быть всегда близкими ко Христу через веру. Его любовь видна миру в нас. Вот чему учит нас Иоанн. Какая это прекрасная истина! Но давайте продолжим наше чтение, ведь Иоанн еще не закончил. Зная, с какой неохотой мы воспринимаем слова назидания, он снова и снова повторяет то, что нам так важно понять. Вот что он пишет в 7 стихе. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Иоанн как бы говорит: «Я не хочу дать вам какое-то новое откровение о том, как нужно любить или пребывать во Христе. Я пишу вам только то, что сказал мне сам Иисус». Мне кажется, здесь он снова обращается к тем лжепророкам, которые так распространялись в те времена. Керинф и его последователи утверждали, что постоянно получают новое откровение от Бога. В наши дни тоже есть такие люди. Библия для них уже недостаточно хороша. Вместо этого у них появляются различные видения, новые идеи и учения. Христиане часто начинают прислушиваться к таким псевдоучителям. Это будоражит их ум, ведь хочется услышать что-то новое. Но Библия заключает в себе нечто новое для нас. Она есть Слово Божие. Иоанн говорит не от себя. Он только повторяет слова Господа Иисуса Христа. И должен сказать вам, остерегайтесь людей, которые будут пытаться убедить вас в откровениях, полученных не из Писания. Именно так начали свое существование все новые лжерелигии. Сатана может дать новое откровение и полностью сбить человека с верного пути. Все, что хотел нам сказать Бог, заключено в Библии. Больше нам ничего не нужно. Иоанн говорит: «Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю». И далее в 8 стихе: «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Так, это звучит как противоречие всему тому, что я только что сказал. Кажется, что теперь Иоанн собирается дать нам новую заповедь. Но это не совсем так. Вот что Иоанн здесь имеет в виду. Иисус в ночь перед своим распятием собрал учеников для Тайной Вечери и сказал им следующее: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Это было новой заповедью, потому что в Ветхом Завете было сказано любить ближнего как самого себя. Но дело в том, что в мире есть немало людей, которые не очень-то любят себя, поэтому любовь к ближнему не кажется им уж таким большим делом. Иисус же повышает эталон любви. Он ставит его на такой уровень, которого может достичь только сам Бог. Мы с вами, друзья мои, призваны любить друг друга так же, как Иисус возлюбил нас. Что это значит? Он любил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. Вот это любовь. Любовь, готовая пожертвовать собой ради другого. Это самая высшая форма любви. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Доказательство тому, что вы ученик Христа — любовь к окружающим вас людям. Новая заповедь состоит в том, что мы любим друг друга так, как нас возлюбил Иисус. Да, мы призваны любить даже своих врагов. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». Но как, скажите, пожалуйста, это возможно? На самом деле, друзья мои, это не так уж и трудно. Ведь Иисус будет любить их через нас. Именно на этом я хочу заострить ваше внимание в нашей сегодняшней передаче. Мы не можем так любить людей, ни вы, ни я. Только Иисус может. Это божественная любовь. Только Иисус может любить своих врагов. Все, что нужно делать нам, оставаться близкими к Нему. Нам необходимо постоянно пребывать в тесных взаимоотношениях со Христом. И тогда именно такая любовь будет исходить из нас. Мы сможем любить своего ближнего настолько, что будем готовы отдать за него жизнь. Мы будем любить своих врагов. Иисус сделал это. Когда Он висел на кресте, прибитый к Нему римскими солдатами, Он взглянул на них и сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за своих врагов. Первый христианский мученик Стефан, молодой человек, которого насмерть забила камнями кучка исполненных ненависти и злобы людей, умирая, произнес: «Господи, не вмени им греха сего». Он также молился за своих врагов. Он любил их, и вы можете делать то же самое, если знаете Бога лично. Иоанн говорит: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Что Иоанн этим хочет сказать? Разве этот век заканчивается, и тысячелетнее царство Христа не за горами? Ну, тысячелетнее царство Христа действительно уже близко. Но тьма вовсе не проходит. Более того, наш мир становится только хуже и хуже. Иоанн говорит о нашей собственной жизни. Когда мы узнаем Христа и пребываем с Ним, то тьма уходит из нашей жизни. Святой Дух начинает жить в нашем теле и освобождает нас от рабства греха. Тьма проходит. Вместо того, чтобы испытывать злость и раздражение по отношению к людям, мы начинаем все больше и больше любить их. Тьма проходит. Бог удаляет из нашей жизни грех, чтобы жизнь Иисуса Христа свободно текла через нас. Нашу жизнь до Христа можно сравнить с засоренной трубой, которую Бог прочищает, убирая из нее все, что мешает воде течь в ней легко и свободно. Святой Дух стремится наполнить нас своей жизнью, но Ему необходимо убрать со своей дороги всю тьму. Именно это Он и делает в нас. Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я помню, как несколько лет назад я получил письмо от человека из Шотландии. Я тогда также вел изучение первого послания Иоанна на радио и тоже говорил о тьме и свете, о любви и ненависти. Так вот, этот человек написал: «Мне кажется, Джек, что я нахожусь во тьме. Когда мне было 30 лет, во время Второй мировой войны, меня взяли в плен немцы. Я провел 6 лет в Польше в концлагере. Я стал ненавидеть нацистов, и я ненавижу их вот уже 30 или 40 лет. Наверное, я живу во тьме». Я написал ему, что это действительно так. Ненависть — это тьма. Но я также сказал ему, что он может любить немецкий народ, любить тех, кто причинил ему ту ужасную боль, если он доверится Христу и обретет прощение в нем. Видите ли, в конечном итоге, в Божьих глазах, мы все мало чем отличаемся от нацистов. Мы все полны ненависти и зла. Но когда мы обращаемся ко Христу, Он прощает нас. Тот человек считал, что он все же лучше нацистов. Но это ошибка. Ошибка, которую совершают сегодня очень многие. Они сравнивают себя с другими и считают, что им не нужно Божье спасение, потому что они лучше, чем большинство людей. Не делайте такой ошибки, дорогой радиослушатель. Иисус умер за вас на кресте 2000 лет назад. Он умер для того, чтобы заплатить за ваши грехи, и вы можете получить спасение, если призовете Его имя. Библия говорит нам, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Возложите вашу веру на Христа и обретите спасение. Узнайте, что значит быть избавленным от тьмы. Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его вергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему

Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом.

снегом свидетельство для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор,
иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор тесть Моисеев всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа: 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву
и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: «Что это?» — сказали израильтяне после утренней зари, увидев на земле нечто мелкое, круповидное, как иней. Ответ Моисея был таков: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Слово «манна» произошло от еврейского «ман-ху», то есть «что это?». Небесный хлеб представлял собой мелкие округлые зерна, подобные кориандровому семени. Они выглядели как маленькие капельки смолы, что в русском тексте представлено словом «бдалах», а на вкус напоминали лепешку с медом. В книге «Числа» говорится также, что манна имела привкус оливкового масла. Этой пищей Бог питал свой народ во все время пребывания их в пустыне. И это было знаком верности со стороны Господа, который заботился об удовлетворении нужд народа. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о том, как Бог посылал израильскому народу манну. Манна, как мы уже сказали, олицетворяет Христа, как хлеб жизни, Христа, который сошел с небес, чтобы отдать свою жизнь ради спасения людей. Иисус Христос и есть истинный хлеб, тот, что дает нам жизнь и пищу. Я читаю стихи с 22 по 24 из 16 главы книги «Исход». «В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили тот до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем». Бог, как видим, посылал манну каждый день, но перед субботой необходимо было запастись на 2 дня, так как в 7-й день нельзя было работать. В 4 стихе 8 главы книги Второзакония мы читаем, что в течение всех 40 лет, что израильтяне провели в пустыне, ноги их не пухли. Мне рассказывал один доктор-миссионер, что эта болезнь распространена на Востоке, и одна из причин ее появления – неправильная диета. Интересно отметить, что в манне были все витамины и вещества, необходимые для того, чтобы ноги израильтян не пухли во время всего перехода по пустыне. А в последующем тексте мы прочитаем о том, как Израилю была дана заповедь о субботе. Вот 25 и 26 стихи. «И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота, не будет его в этот день». Суббота была дана Израилю до того, как Бог официально установил закон. Я читаю далее 31 стих. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя – манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом». Манну трудно описать. Это была чудесная пища, которая содержала все питательные вещества, необходимые людям. На вкус она наверняка соответствовала тому, что израильтяне считали самой лучшей пищей на земле. Манна была превосходна, но из-за нее те самые люди из разных народностей, о которых мы уже говорили, начали роптать. В 4 и 5 стихах 11 главы книги «Чисел» мы читаем о событии, которое поможет нам понять, чем же именно являлась манна. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Вот чего не хватало в пустыне, вдали от земли египетской пришельцам, то есть людям из иных племен. Все овощи и фрукты, которые перечисляют пришельцы, растут на земле или под землей. Это все по большей части вкусовые приправы, которые едва ли могут насытить. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. У англичан есть хорошая пословица. «Съедайте по яблоку в день, и вам не понадобится доктор. А если вы будете съедать по головке чеснока в день, то вы сами вряд ли кому-нибудь понадобитесь. Лук, репчатый лук, чеснок не насыщают, потому что это своего рода трава. И так пришельцы вспоминали, какими разносолами они питались в Египте и чувствовали, что им не хватает этой еды». 6 стих 11 главы книги чисел говорит: «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Люди жаловались, что есть кроме манны нечего. Далее в стихе 7 говорится: «Манна же подобна кориандровому семени, видом как бдолах». Другими словами, Бог говорит: «Люди эти презирают мою пищу, которая напоминает цыпленка-гриль, мороженое и торт одновременно. Манна не была ни пресной, ни безвкусной, но пришельцам она все равно не нравилась». Далее в 8 стихе 11 главы книги чисел говорится: «Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варили в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Манну можно было готовить по-разному: молоть, толочь, варить, запекать и так далее. Будь у евреев в пустыне печатный станок, они, возможно, выпустили бы даже кулинарную книгу под названием «Тысяча и один рецепт патриарха Моисея». Детям Израилевым, однако, небесная пища Бога также пришлась не по вкусу. Манна им надоела, и они затосковали по египетским котлам с мясом. Другими словами, они захотели вернуться туда, откуда их вывели. Боюсь, эту историю можно рассказывать не только об израильтянах, но и об иных христианах, которых тоже вывели из Египта. Время от времени они возвращаются в Египет, чтобы тайком полакомиться там луком и чесноком. Ведь они еще не порвали окончательно и бесповоротно со старой жизнью. Друзья мои, нельзя жить жизнью этого мира и одновременно быть полезными Богу. Нельзя сидеть на египетской диете и одновременно иметь мир и покой в своем сердце. С Египтом нужно покончить и питаться истинной манной, которая послана нам с небес и которая есть сам Господь Иисус Христос. Прочтем 32 и 33 стихи. «И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манную Гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». Один сосуд с манной следовало поместить в ковчег. Это подробно описывается далее, в последней части книги «Исход». Вообще же в ковчег следовало положить три вещи. Во-первых, жезл Аарона, который расцвел. Во-вторых, сосуд с манной. И в-третьих, скрижали с десятью заповедями. В Библии сказано, что один лишь Христос в совершенстве исполнил закон. Сделал Он это ради вас и ради меня. И манна, которую следовало положить в ковчег, символизировала смерть Христа, на которую Он пошел ради нас. Христос – это наша духовная пища. И расцветший жезл Аарона символизировал его воскресение. На ковчег положили жертвенник всесожжения, ставший крышкой. Это было то место, которое кропили кровью. Только Христос мог выполнить все требования Бога. Он один только может спасать. Он может спасти и нас, потому что Он пролил свою собственную кровь. Именно благодаря этому Бог может послать свою благодать человеку, который греховен. Далее читаем 35 и 36 стихи. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской, а Гомор есть десятая часть Эфы». Дети Израилевы действительно питались манной все 40 лет своих странствований по пустыне. А когда они, наконец, пришли в землю обетованную, манна исчезла, и они снова стали есть обычный хлеб. И они снова возроптали, на этот раз уже из-за хлеба. Оказалось, что манна была вкусна и даже предпочтительна по сравнению с обычным хлебом. Интересно в связи с этим отметить, что многие люди после своего обращения живут не Иисусом Христом, а тем, что происходит вокруг них. Они побывали у креста, который свидетельствует о смерти Господа Иисуса Христа, но продолжают говорить только о своих жизненных проблемах. Изучать Библию не нравится, потому что для них это обычный хлеб, а не какие-то разносолы. Но наш Господь хочет, чтобы мы питались и жили только Словом Божьим. И если вы еще не испытали вкуса манны, то придите ко Христу и попробуйте ее. В 9 стихе 33-го псалма говорится: «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него». А в 51 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Теперь мы переходим к 17 главе книги «Исход». Из нее мы узнаем о том, как Израиль снова ропщет. На этот раз их мучит жажда в Рефидиме. Мы также прочитаем о том, как Бог посылает Моисея в Хариф, чтобы он добыл воду из скалы. Как Аарон и Ор поддержали Моисея, и Израиль победил Амалека. И как Моисей построил жертвенник для Иеговы. Дети Израилевы, как мы уже хорошо знаем, ушли из Египта и идут сейчас по пустыне к горе Синай. На этом пути происходят 7 событий, которые символизируют христианскую жизнь. 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам говорит: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Всем без исключения христианам очень полезно читать эти наставления и извлекать из них уроки. Ведь они даны нам в образах, и значение их совершенно прозрачно. Давайте прочитаем о том, как Моисей извлек воду из скалы. Продвигаясь по пустыне, дети Израилевы снова начинают испытывать жажду и снова начинают роптать. Вот стихи с 1 по 3. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Дети Израилевы, как видим, были неисправимыми жалобщиками. Чего-то им хочется, и они начинают жаловаться. Бог по своей великой благодати выполняет их желания. Через некоторое время, однако, случается что-то еще. Народу хочется чего-то еще, и они снова начинают жаловаться, ныть и искать виноватых. Многие церкви сегодня находятся в таком же духовном состоянии. Хотя они и уверены, что дела у них идут прекрасно. Прочтем 4 стих. «Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Можно предположить, что к этому времени Моисей уже был готов передать свои обязанности кому-нибудь другому, так как терпеть ропот Израиля был более не в силах. Я читаю 5 стих. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми его в руку твою и пойди». Это тот самый жезл, с которым Моисей вернулся в Египет, знак и символ полномочий власти. Далее, в 6 и 7 стихах, Бог говорит, «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Это первое упоминание о скале и о воде, которая пошла из скалы. Что символизирует скала? Здесь нам не надо гадать, раздумывать и умничать. Святой Дух Божий объясняет это в 10 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 1 по 4. Апостол Павел пишет, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Хлебом для израильтян была манна, образ Христа, который есть хлеб жизни. Христос также и вода жизни, и скала – это еще один его образ. Эта твердая скала противопоставляется здесь неверию израильтян, которые усомнились в Боге. Тень сомнения прятала от них лицо Бога. Скала – это прекрасный портрет Господа Иисуса Христа. В 3 стихе 60-го псалма говорится, «От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего». «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Это скала Христос. А 35 стих 77-го псалма говорит, «И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их». И апостол Петр в 6, 7 и 8 стихах 2 главы своего первого послания говорит, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. И, наконец, апостол Павел в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам дает нам такой совет. ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Скала – это очень выразительный образ Иисуса Христа. На Иисусе Христе мы все стоим. На нем построена Церковь Христова. И тем не менее, когда хочется пить, нам редко, когда приходит в голову, идти за водой к этой скале. Можно восхищаться прочностью, долговечностью и надежностью скалы. Можно взять образец породы на анализ, но выпить скалу нельзя. А Иисус – это скала. Но одна только красота Его жизни, Его великодушие и доброта не могут спасти нас. Даже Его учение не искупит нашу душу. Жизнь и учение Христа – это гладкий мрамор, о котором можно разбиться в попытке без помощи Бога, без Его Святого Духа применить в своей жизни те принципы, которые проповедовал Господь. Только то, что Иисус умер за нас, спасает нас. Можно пасть ниц перед скалой Иисусом Христом, моля о спасении. Но даже тогда, образно говоря, вам все равно не удастся получить воду из скалы. Только когда по скале ударили, она принесла животворящую воду спасения. Иисуса распяли, и только полная вера в то, что Он умер за вас и понес ваши грехи на кресте, спасет вас. Скала, о которую ударили, это олицетворение смерти Иисуса Христа. В книге «Чисел» приводится упоминание о втором случае, когда дети Израилевы захотели пить и возроптали. В первый раз в книге «Исход» Бог велел Моисею ударить по скале, и из нее пошла вода. В книге «Чисел», однако, Моисей получает другие указания. В 8 стихе 20 главы Бог говорит Моисею: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Моисей должен именно говорить со скалой, потому что скалу уже ударили. Христа распяли 2000 лет назад, и когда Он сказал на кресте «совершилось», то действительно все совершилось. Христа не надо заново распинать. Достаточно того, что Иисус уже сделал для вас. Возникает вопрос: а вы довольны тем, что сделал Иисус для вас на кресте? Он умер ради вас, и Бог сейчас хочет от вас только одного – чтобы вы приняли жертву Его Сына. Сегодня из этой скалы Иисуса Христа проистекают духовные благословения. Их живительная влага освежает и возвращает к жизни. В 3 стихе 1 главы послания к Ефесянам говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В скалу ударили один раз, и с тех пор из нее бьет неиссякаемый источник. Источник этот обилен, он выходит из берегов, и мир не в состоянии удержать его. Но, несмотря на это, души многих людей иссохли, а сами люди умирают от духовной жажды. Люди сами перекрыли этот источник жизни, поставили на нем плотину из своих сомнений, грехов, засыпали его песком своего равнодушия. А иногда бывает и так, что люди, утверждающие, что знают Иисуса Христа, на самом деле очень далеки от истинных представлений о Нем. И чем быстрее мы расчистим русло этого божественного источника, тем быстрее мы утолим свою духовную жажду. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. В изучаемом нами отрывке Священного Писания мы впервые столкнулись с упоминанием о субботе. Из книги «Бытие» мы знаем, что после 6 дней по сотворению мира Бог на 7-й день почил, то есть отдыхал. По-еврейски слова «седьмой» и «отдыхал» звучат одинаково. Повеление Бога отдыхать в субботу позднее вошло в 10-словие или 10 заповедей. Но здесь израильский народ впервые учится соблюдать постановления Божьи. Мы также говорили о том, как заботливо Бог вел свой народ по пустыне. Он питал его манною, посылал воду в пустыне, отвечал на все их потребности и нужды. Но народ все время продолжал сомневаться и роптать, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Читая эти строки, можно удивляться неверию народа. Но заглянем в свое сердце. В действиях народа израильского мы видим себя. Если бы израильтяне не ходили 40 лет по пустыне, а были сразу перенесены в Ханаан, мы бы не имели столько примеров испорченности человеческого сердца. Ведь все это повествование содержит поучительные образы для нас. Оно открывает неизменную склонность человека не доверять Богу. Ведь часто достаточно маленького облачка, чтобы скрыть от нас лицо Божье. И тогда человек готов прибегнуть ко всему, кроме Бога. Он предпочитает опираться лучше на слабые человеческие силы, чем на руку Божью. Находясь в испытании, нужно помнить, что нас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам. Когда нас постигает испытание, будем верить, что нам дан и выход из него, потому что Бог верен своему слову. А Он сказал, что не оставит нас.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии. Увидят это страждующие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога». Псалом 68.

Сегодня мы поговорим о вездесущем Боге. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделает с ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138.

Бог вездесущ. Он присутствует всегда и везде во всей своей полноте. Он заполняет небеса и землю. «Разве я, Бог, только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек сокрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 23 глава. Пророк Иона попытался убежать от Господа, когда он послал его проповедовать в город Ниневию. Но у него ничего не вышло. Бог настиг его в море, отыскал на корабле, и когда его выбросили в бушующее море, Бог повелел киту проглотить его. И потом, когда Иона воззвал Господу, Бог повелел киту выбросить его на сушу. И повторил ему свое повеление. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Книга пророка Ионы, 3 глава.

Вездесущность Бога не означает, что Он растворен во Вселенной, что одна часть Его присутствует здесь, а другая там. Бог присутствует как единое целое на всяком месте. Так Он живет в сердце каждого верующего. Тем не менее, Бог присутствует по-разному на Своем престоле. Апостол Иоанн видел Его. И вот престол стоял на небе, а на престоле сидящий. И сидящий видом подобен камню, яспису и сердолику. А вокруг престола радуга, видом подобная изумруду. Книга Откровения, 4 глава. Когда царь Соломон построил храм и совершал молитву, написано: когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израиля видели, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вторая книга «Паралипоменон», 7 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим на тему «Бог вездесущий». Никто не может укрыться от присутствия Бога. Это служит предостережением для грешников и утешением для верующих, которые благодаря вездесущности Бога могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах. Факт вездесущности Бога должен вести нас к святой жизни. Бог видит в темноте, Он там, где человеческий глаз не может видеть. Что бы мы ни делали, должны спросить, а будет ли это приятно Господу? Это и есть наш принцип, по которому мы должны жить. Куда смогу я от тебя уйти, от духа твоего убежища найти? Ведь ты кругом, вверху, внизу, и не подвластен никому. Или в небеса отправлюсь я, но даже там увижу и я тебя».

в Евангелии от Матфея, в первой главе, написано: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Учение о вездесущности Бога имеет свое влияние на нашу жизнь. Наш разум, конечно, затрудняется вместить все это, потому как это непостижимо человеку. Когда пришел Христос и жил среди людей, то своим ученикам часто говорил, что Он скоро оставит их, и это будет лучше для них. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам. А если я пойду, то пошлю его к вам». Евангелие Иоанна, 16 глава. Небесный Царь — это Иммануил, Бог с нами. «Я с вами во все дни до завершения века» — это слова Христа из Евангелия от Матфея, 28 главы. Здесь Он Сам дал нам обещание, что в Своем воскресении Он будет с нами все дни, со всей властью до завершения века. Господь, как Сын Божий и даже как Сам Бог, является жизнью для верующих, поэтому Он ни в коем случае не может и не захочет оставить их. Он, как Иммануил, является Небесным Царем, который постоянно находится со своим народом до своего возвращения.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». В этот день Степан так и не был у Петра. Погруженный в раздумье, он шел по огороду. У мостика, соединявшего их сад с садом Блажку, он остановился. Его взор остановился на гостеприимном доме соседа, где его приняли в несчастье, окружив заботой и лаской. Это воспоминание подействовало на него подобно тому, как действует на природу весеннее солнце. Перед его глазами было милое лицо, которое с влажными от слез глазами день и ночь склонялось над ним в дни опасности. За все, что для него сделала Марьюшка, он ей ничем не мог ответно воздать. «Это ты, Степан?» – раздался вдруг около него знакомый милый голос. Марьюшка поставила на землю корзину и подошла к Степану. Лицо ее сияло. «Здравствуй, Марьюшка! Что ты здесь делаешь?» «Я ищу куда-то запропавшую курицу, но это не так важно. Как, однако, случилось, что ты уже вышел на улицу?» «Мне, слава Богу, гораздо лучше. Как можно сидеть дома, если Бог нам дает такой чудный и теплый день?» «Да», – задумчиво проговорила Марьюшка, «я не знаю, как благодарить Бога за то, что Он исцелил тебя». Эти слова, сказанные от всего сердца, глубоко тронули Степана. «Господа я уже благодарил, Марьюшка, но есть еще кто-то, кого до сих пор я не успел поблагодарить». «Кто же это? Ведь моего отца ты уже благодарил?» «А тебя?» Степан наклонился, заглядывая в лицо девушки. Марьюшка слегка покраснела, взглянув на говорившего. «Тебе не нужно меня благодарить, Степан. Это мне следует благодарить тебя. Я должна признаться, что до твоей болезни я только умом схватывала Слово Божие. Теперь же я принимаю его всем сердцем. Если бы я жила с мирскими людьми, я бы, наверное, все забыла. Но когда я увидела твои страдания, которые ты переносил ради Христа, и как ты умеешь прощать, только тогда я поняла веру первых мучеников. Я убедилась, что Бог был близок к тебе в час смерти, и начала молиться, прося Иисуса Христа помиловать меня и открыться мне». «Он тебя услышал, не так ли?» «Да, Степан, теперь я могу ответить тебе на вопрос, который ты задал мне зимой. Ты меня тогда спросил, когда я, наконец, буду любить Господа Иисуса. Вот тебе мой ответ. Я люблю его сегодня, буду любить завтра, и да поможет мне в этом Бог до самой смерти. Но почему мы тут стоим? Пойдем к нам. Отец и Мишка так рады будут увидеть тебя опять у нас». Они перешли мост. «Почему ты молчишь?» – спросила Марьюшка своего притихшего спутника. «Знаешь, Марьюшка, у меня от счастья нет слов». «Так ты тоже счастлив? Я думала, что только у меня такое чувство». «У тебя тоже, Марьюшка?» «Разве у меня нет причины радоваться?» – ответила сияющая Марьюшка. «Видя тебя здоровым и идущим рядом со мной, я очень рада, что ты теперь не одинок, как осенью, когда тебя никто не понимал. Будто опять вернулось то время, когда мы были детьми. И если хоть один из нас четверых что-то делал, то делали это мы вместе. Я больше не удивляюсь, что ты уговаривал нас обратиться к Господу. Ты ведь знал, что мы шли в погибель, что без Христа нет спасения. А теперь так хочется говорить о нем людям». «Ты права, Марьюшка», — поддержал ее Степан. «И мы не будем молчать. Раньше ты не хотела, чтобы я тебя благодарил. Но теперь ты не можешь мне больше в этом препятствовать. Ты сделала для меня много доброго, когда я лежала у вас при смерти. Но что это по сравнению с той радостью, которой ты приветствуешь мое возвращение к жизни? Как радостно мне знать, что есть человек, который меня понимает, и что человек этот – именно ты. Я давно уже познал любовь Христа, но сегодня она мне открылась еще больше. Я не испытал бы подобного на земле, если б тогда осенью умер. «Не говори так, Степан!» – качая головой, сказала Марьюшка. «Иисус Христос не мог допустить такого горя для меня». «Разве бы ты горевала обо мне?» – глядя ей в глаза, радостно спросил Степан. Степан не дождался ответа от Марьюшки, потому что выбежавший навстречу Мишку бросился обнимать Степана. Но здесь и не нужно было слов. Ответ Марьюшки можно было прочесть на ее милом лице. Все трое пошли в дом, радуясь новому счастью, встрече и весне. Глава 9. В пути. Храцкий собирался на ярмарку в соседний город П. Там он хотел продать лошадь, рассчитывая на выгодную продажу, так как был пост. «Поручите это дело мне», – предложил Степан. «Дома я все равно еще не в силах много работать». «Тебе это, сынок, будет слишком утомительно», – ответил Храцкий. «Ты еще не совсем здоров». «Пожалуйста, пустите меня. Мне уже гораздо лучше. С Божьей помощью я потихоньку доеду туда, а заодно и навещу тетю Прибовскую. Я ее уже 5 лет не видел». Но дома боялись отпускать Степана в такой далекий путь. Хотя, с другой стороны, им не хотелось лишать его этого удовольствия. «Да ведь ему не нужно идти пешком», – вдруг сказал Храцкий. «Он может ехать на телеге. Зимой Андрей смастерил кое-что из дерева, и эту утварь можно будет продать в городе Еврею. Да и остаток кукурузы заодно может продать Степан. Все будет хорошо». Женщины обрадовались, а Степан обнял отца, благодаря его за заботу. Тут пришел Петр Крачинский. «Захвати меня с собой», – попросил он Степана. «Я там лучше смогу продать свое полотно. Да мне, кстати, нужно и бумагу купить. А в П хорошая бумага». «С удовольствием», – согласился Степан. Храцкие обрадовались, что Степану не придется ехать одному. Молодых людей заботливо снабдили в дорогу всем нужным. Из 3 домов надавали им поручения. Не только взрослые, но и дети. Наконец, простившись со всеми, они тронулись в путь. Домой их ожидали не раньше, чем через 3 дня. Они ехали медленно, тихо беседуя и наслаждаясь природой. По дороге они подвозили то одного, то другого пешехода, не требуя платы за проезд. До следующей деревни довезли также старого нищего, который благословил их за доброту. Степан не упускал случая сказать всякому встречному о счастье, которое даровано человеку в Боге. Он говорил о любви Божией, о жертве Сына Божия, о спасении. Все это было для людей ново. Некоторым нравилось, что говорил Степан, но они не могли поверить, что человек может возненавидеть грех и начать новую жизнь. Тогда в разговор вступал Петр. Он рассказывал о том, какую распутную и порочную жизнь он вел раньше, показывая даже при этом оставшиеся у него после драк рубцы. Говорил он и о том, что неминуемо погиб бы от пьянства и побоев, если бы Степан не нашел и не спас его, указав ему на его порочную жизнь, ведущую в погибель. Затем он радостно свидетельствовал своим слушателям, как он теперь счастлив, оставив служение дьяволу и служа Богу и Иисусу Христу. Люди удивлялись Степану и Петру. То, что они говорили, было совершенно ново для них. Некоторые скоро забывали слышанное, но не все относились поверхностно к их свидетельству. Господь видел, что молодые люди служили ему от всего сердца, исповедуя его имя и поясняя каждому, что Бог избавляет раскаявшегося грешника не только от заслуженного им наказания, но и от тяги ко греху. Когда они доехали до селения Эр, было уже темно, и они решили здесь переночевать. Доехавший с ними на подводе житель этого села предложил им остаться на ночлег. Хозяйка приняла их приветливо и угостила, чем могла. Для лошадей также нашлось место. Люди эти были очень бедны. Недавно им пришлось продать единственную корову. Еврей забрал волов. Хозяева жаловались Степану и Петру на свою горькую долю. Когда за столом Степан прочел им стих из Евангелия, слезы навернулись на глазах его слушателей. Сочувствие гостей согрело удрученные горем сердца хозяев. Степан читал и говорил им о милосердии и любви Иисуса Христа, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Затем они все вместе преклонили колени, и Степан помолился. Молитва Степана поразила хозяев. Бог слышит нас, и Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со всеми нашими нуждами, уповая на Него одного, — пояснил Степан. Хотя хозяйка была уставшей, она не захотела рано лечь спать и, уложив детей, снова вернулась к гостям. Так, беседуя, они просидели до поздней ночи. На следующее утро перед отъездом Степан оставил им кукурузы, посоветовав откормить гусей, а затем продать в городе. Петр отрезал им кусок полотна на рубашке детям. Счастливые, что смогли помочь своим ближним, они поехали дальше. Благословения бедняков сопровождали их. Прибыв в город, Степан продал лошадь дороже, чем предполагал. Кукурузу и другую утварь ему также удалось продать выгодно. Повезло и Петру. Он с избытком выручил за тот кусок, часть которого отдал на рубашки детям. Теперь ему стало ясно, как важно отдавать начаток всего Богу. Поручив телегу и лошадей Петру, Степан пошел проведать тетю Прибовскую, которая служила экономкой в доме аптекаря. Она сразу не узнала племянника, а узнав его, очень обрадовалась. «Добро пожаловать, Степанко! Откуда ты? Ты один пришел?» Засыпала она его вопросами. «Из наших я один здесь, тетенька. Я приехал продать лошадь. Привез вам поклоны от бабушки, дедушки, отца, матери и всей семьи. Уже давно мы ничего не слыхали о вас, поэтому я заглянул, чтобы узнать, как вы поживаете». «Правда, детятка, давно мы не виделись. Садись же, садись. Мне, слава Богу, живется хорошо. Но как все там у вас?» «И мы все, благодарение Богу, живы-здоровы. Тетенька, как вы думаете, позволит ли аптекарь поставить лошадей сюда во двор? Мне нужно их накормить, а на постоялый двор не хочется везти». «Конечно, дитятка, хотя барина нет дома, но он охотно примет твоих лошадей. Ты можешь их даже поставить к нам в конюшню, там сейчас пусто. Барин намеревается купить пару лошадей, когда вернется. Но где и с кем ты оставил их?» «С моим хорошим товарищем Петром Крачинским. Я оставил его у колодца с подводой. Сейчас я схожу за ним». «К чему тебе идти? Я пошлю мальчика». Прибовская отправила молодого аптекарского ученика за Петром. Затем, дав распоряжение на кухне, вернулась к своему гостю. Каким красивым стал Степан и как умно говорит, ее удивила только его бледность, будто он недавно перенес тяжелую болезнь. «Мне кажется, сынок, что ты не совсем здоров. Не хворал ли ты, когда был на военной службе?» – заботливо спросила она Степана. «Нет, на военной службе я не болел, тетенька. Но к Рождеству я занемог и долго хворал. Теперь, слава Богу, я опять здоров, но еще немного слаб. Господь, сохранивший мне жизнь, восстановит и мои силы в свое время. Интересно, отчего такой молодец, как ты, мог так тяжело заболеть? Впрочем, если даже сын моего барина захворал, где же уберечься от болезни в вашем быту? Печально рассуждала Прибовская. «А что с молодым барином?» – спросил Степан. «Ах, в двух словах не расскажешь. Во всяком случае, вот уже четвертая неделя, как барин с сыном уехал на какие-то воды. Доктор писал нашему провизору, что молодой человек уже встает, но воздух в той местности плохо действует на него, поэтому они скоро вернутся домой. Бедный господин Каримский, как он будет отчаиваться, если молодой барин умрет?» Прибовская коротко рассказала Степану историю с молодым Каримским. Однажды отец с сыном изготовляли лекарства. Молодой барин захотел пить и по ошибке вместо воды выпил какую-то ядовитую жидкость. «Не расстраивайтесь, тетенька», – утешал ее племянник. «Бог никогда не возлагает на людей большее бремя, чем они могут перенести. Он силен все повернуть к лучшему». «Ты, Степанка, говоришь, как наш барин. Разве аптека теперь закрыта?» «Нет, наш провизор ведет пока дело. Вот действительно человек, посланный моему барину самим Богом». Глядя на Степана, Прибовская не могла нарадоваться на него. «Как я рада, что военная служба тебя не развратила, и что ты не перестал веровать в Бога!» «Ах, тетенька!» – с прискорбием ответил Степан. «Я было совсем забыл Бога и впал в тяжкий грех. Я вел дурную и безбожную жизнь. Но Иисус Христос жалился надо мной. Он простил мне грехи, омыл меня своей кровью и примирил с Отцом Небесным. Силою Духа Святого Он сделал из меня нового человека. Я и сегодня пришел к вам, тетушка, чтобы вам все это рассказать и спросить вас, познали ли вы Иисуса Христа, Его любовь, которую Он возлюбил вас? Служите ли вы Ему из благодарности за дарованное вам спасение?» «Ах, сынок мой, если бы ты задал мне этот вопрос несколько недель тому назад, я не поняла бы тебя или, может быть, рассердилась», — ответила растроганная старушка. «Раньше я не знала Бога и не служила Ему, но и теперь я еще слаба в вере. Годами никто не заботился о моей душе, поэтому мне подчас бывает трудно понять Слово Божие. Но господин провизор мне всегда говорит, что если мы только откроем наше сердце Иисусу Христу, Он прибудет в нас, научая нас всему». Степан обрадовался. «Как я счастлив слышать от вас это! Значит, господин провизор также знает и любит Спасителя? Если он учит вас путям Господним, значит, они известны ему?» «Ах, Степан, если уж такой человек не служил бы Богу, то я сомневаюсь, чтобы это делали бы другие». «Тетушка, дорогая, нельзя ли мне познакомиться с ним?» «За этим дело не станет. Он такой любезный и приветливый человек. Я пойду приглашу его сюда. Если у него будет свободная минута, он придет к тебе». Прибовская вышла, а Степан в радостном ожидании остановился у окна. Как он радовался встрече с человеком, идущим тем же узким путем. Он не задумывался над тем, что он скажет незнакомому провизору. Он в душе уже благодарил Господа за неожиданную радость. Наконец дверь отворилась. Степан оглянулся. «Степан! Господин Урсини! Неужели это ты, Степан? Как ты сюда попал?» В объятиях друга Степану было трудно удержаться от слез радости. «Как я попал сюда, это не так удивительно, но вас я не предполагал здесь встретить». «Таковы, брат, пути Божии. Как ты поживаешь и как чувствуешь себя?» Я очень счастлив. Иисус Христос всегда со мною. Он хранит меня, оберегая от греха. Он не оставил меня одного, но послал мне души, которые пришли на Его зов, как вы мне тогда предсказывали. А вы, дорогой господин Урсини, как поживаете?
2: Степан, милый мой, зачем ты называешь меня господином? Не подобает братьям так величать друг друга.
1: Нет, господин Урсини, кому честь, честь. Но вы мне еще не ответили на мой вопрос.
2: Хорошо, господин Храцкий, я вам сейчас отвечу. Ну как, вам нравится такое обращение?
1: Нет, нет, так не пойдет. Ну хорошо, как ты поживаешь, дорогой брат? Урсини обнял и расцеловал Степана. Через некоторое время вернулась Прибовская. Она не поверила своим глазам. Господин Урсини и Степан, сидя за столом, беседовали как братья. Ей не хотелось им мешать, но Петр был уже здесь, и Степану нужно было идти к лошадям. Да и у господина провизора было много дел в аптеке. Добрая старушка на славу угостила Степана и Петра. Об их отъезде она и слышать не хотела.
2: «Завтра поедете», – заявила она решительно.
1: «У вас, тетушка, как в Царстве Небесном», – заметил Петр, сдаваясь. После обеда господин Урсини взял Петра к себе, чтобы Степан мог наедине поговорить с тетушкой. Тут Прибовская узнала, как Степан познакомился с провизором, который часто навещал старого проповедника в городе К, где Степан отбывал военную службу. В тот вечер, когда Степан, гонимый страхом, искал душевного утешения, господин Урсини говорил в собрании. Проповедник так ясно указал ему на Спасителя, что Степан тут же принял его в свое сердце. Маленькая городская община очень любила господина Урсини, потому что многие познали через него Господа. Немало было и таких, которые советовали ему поступить на курсы проповедников, но он не соглашался. У него был престарелый отец, на содержание которого молодой человек тратил свое жалование, часто сам терпя при этом нужду. Старик нередко притеснял сына, но любовь Христа вскоре победила все, и отец умер в объятиях сына, прощенным грешником. Степан не понимал, почему Урсини, который был теперь свободен и независим, не поступал на курсы проповедников. «Может быть, — думал Степан, — он хочет сначала себя обеспечить материально?»
2: «Хорошо, что он не пошел на курсы, — со вздохом сказала Степану Прибовская. Тогда он никогда не попал бы к нам и не возвестил о любви Божией».
1: Узнав подробности из жизни провизора, Прибовская стала ценить его еще больше. Она удивлялась, что Степану казалось вполне естественным, что сын жертвовал собой из любви к отцу. Она и не подозревала, что ее племянник почти жизнью поплатился за свою веру, но при этом его долготерпение и любовь привели к Богу и его отца. Зато Петр не жалел выражений красок, рассказывая Урсине о всех трудностях, которые встретил в Дубравке Степан по возвращении с военной службы. Он рассказал, как бывшие товарищи отвернулись от Степана, упомянул и о своем обращении к Богу через Степана, о благословенных собраниях у Блажку. Поведал он и о страшном происшествии в амбаре Храцких. Услышав об этом, провизор побледнел от ужаса. «Вот это и была его болезнь, о которой он упомянул вкратце», – печально думал Урсини. «Какая стойкость и в то же время скромность!» Петр рассказал и о том, что после болезни Степана никто из его родных и знакомых больше не противился его словам.
2: «Видишь, Петр, — сказал наконец Урсини, — путь истинного христианина к вечной славе идет только через Голгофу. Если мы хотим спасать других, необходимо приносить себя в жертву, подобно нашему Господу».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Слава и благодарность Тебе, наш Небесный Отец, за то, что в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе, мы имеем вечную жизнь. Благодарим Тебя за то, что Ты насадил в сердцах наших живую веру. И этой верою мы живем в Тебе. Благослови теперь нашу беседу о сущности веры и помоги нам, пожалуйста, не только знать, что такое верить, но и жить жизнью веры. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

чтобы воспользоваться спасением, приготовленным для нас через страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, всякий грешник должен покаяться и верить в Иисуса Христа. Быть верующим – великое счастье и преимущество. Через веру в Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную, прощение грехов, оправдание пред Богом, мир с Ним. Через веру в Иисуса Христа мы становимся детьми Божьими и получаем ответ на молитву. И Бог хочет, чтобы все люди были верующими. Но что значит верить? Это не значит иметь то или иное убеждение. Человек может иметь самые правильные библейские убеждения, но быть неверующим. И это не вероисповедание. Человек может иметь лучшее вероисповедание, принадлежать к лучшей церкви и все-таки оказаться неверующим. Верить значит действовать, как написано, ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вера же, которая не приводит ни к каким действиям и делам, мертва. Так что же значит верить? Верить означает довериться благой вести Евангелия. Сам Христос сказал: «Веруйте в Евангелие». Евангелие Иисуса Христа есть благая весть о любви Божьей. Что Бог любит грешников, что Он не желает их смерти, что Бог ради нашего спасения послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, что Он умер за меня и тебя, и что, раз Он умер за нас, то для всех есть возможность спастись. Верить в Евангелие значит довериться этой благой вести и воспользоваться спасением по благодати. Очень часто бывает, что люди сознают себя грешниками, каются, но не верят, что Бог прощает их. Этим недостатком страдала одна приближающаяся к Богу женщина. Она каялась, молилась, но не осмеливалась утверждать, что Бог простил ей грехи. Она не доверялась Евангелию. Однажды ее посетил местный проповедник.

«Прости меня, великую грешницу!» Тогда этой женщине стало ясно и понятно, что нужно не только каяться, но и верить в Евангелие, то есть в ту благую весть, что Бог прощает кающихся, и уже благодарить Его за эту милость. Верить означает прийти. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Грех произвел разделение между Богом и человеком, и грешник ушел далеко от Бога. А чем дальше от Бога, тем человек несчастнее, тем жизнь мрачнее. Верить здесь означает обратиться и прийти, вернуться к Богу. Это хорошо иллюстрирует нам история блудного сына. Когда он пришел в себя, то сказал: «Встану и пойду к отцу моему». И он встал и пошел. Он не оставался на чужбине, но вернулся к отцу, покаялся и был с радостью принят отцом. Также и больные, доверившись, что Христос исцелит их, приходили к Нему и получали исцеление. Один человек занял у своего знакомого некоторую сумму денег, но так как не мог в обещанный срок отдать долга, то всячески старался избегать того, чтобы не попадать ему на глаза. Но тот был человек верующий, вошел в положение занявшего у него деньги и решил простить ему его долг, искал случая, чтобы объявить ему об этом. Но тот все избегал его. Наконец, однажды, случайно они встретились на улице, и тут выяснилось, что должник напрасно мучился столько времени в душе своей, в то время как долг его был прощен. Так часто и люди боятся приходить к Богу, думая, что Бог их не примет. Но Бог любит бедных грешников, простил их во Христе. И человеку только остается прийти к Богу и воспользоваться спасением и жизнью, сокрытой во Христе.

Верить означает взглянуть. Искусанные змеями в пустыне, израильтяне должны были взглянуть на медного змея и оставались в живых. Этот медный змей являлся прообразом Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 14 стихе читаем: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы получить исцеление от ран греха и не погибнуть, всякий грешник должен свои духовные взоры направить на Голгофского страдальца. Там есть исцеление для израненных сердец. И когда грешник с верой смотрит на распятого за его грехи Христа, он наполняется миром. Сила смерти побеждается. Взгляд на Христа приносит жизнь. Когда мы смотрим на Христа, совершается чудо. Тогда невозможное становится возможным. Закхей искал взглянуть на Христа, и спасение вошло в дом его. Пока Петр смотрел на Христа, он

смело шел по воде, но как только отвел свой взор со Христа на бушующее море, его сердце наполнилось страхом. Он усомнился и начал тонуть. Как счастливы те, кто всегда смотрит на Христа, в их душах царит мир и покой. Да, верить — это значит смотреть на нашего начальника и совершителя веры Иисуса Христа.

Верить означает довериться Богу. Это значит положиться на Бога, довериться Его Слову и действовать согласно указаний Божьих. Так поступали герои веры Ветхого Завета, перечисленные в 11 главе послания к евреям. Так поступали Ной, Авраам, Моисей и другие. Ной верой устроил ковчег, когда еще не было никаких признаков потопа. Люди, возможно, смеялись, но он не обращал на них внимания. Он верил Богу и тому, что Бог говорил. Так поступил и Авраам, доверился Богу и его обетованиям. Он не знал, куда он направляется, что его ожидает впереди, когда он покидал свою родину, но он положился всецело на Бога. Это есть вера. И мы называемся верующими, но как часто у нас недостает веры, мы готовы жить лишь видением. Мы страшимся будущего черного дня, тогда как это совсем напрасно. И в деле спасения верить означает довериться Христу. Один мальчик забрался на леса высокого строящегося дома, но поскользнулся и полетел вниз. Падая, он успел ухватиться за конец какой-то веревки и повис в воздухе высоко над землей. Его не могли спасти ни сверху, ни снизу. Руки его ослабевали, и он взывал о помощи. На улице внизу собралась огромная толпа, и все с ужасом смотрели, как вот-вот мальчик сорвется и упадет. Наконец, из толпы выступил один высокий рабочий, здоровенный мужчина, стал внизу под мальчиком и крикнул ему: «Эй, мальчик, не бойся, отпусти веревку и бросься вниз, я тебя подхвачу на лету». Сперва мальчик не решался, но потом отпустил веревку и полетел вниз. Рабочий ловко подхватил его, и он был спасен. Так надо поступать и грешнику, оставить все собственные усилия и броситься в любящие, сильные, пронзенные руки Христа. Он спасет. Только доверься Ему, не бойся. Верить означает довериться.

Да, вера учит нас все отдавать Иисусу, доверяться Ему во всем. Что же еще означает верить? Верить означает принять Иисуса Христа и иметь Его своим Спасителем. Так определенно учит Слово Божие тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Здесь веровать и принять означает одно и то же. А в первом послании Иоанна, в 5 главе, 12 и 13 стихи сказано, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Значит, верить во Христа означает принять Христа и иметь Его как своего личного Спасителя. Все, принявшие так Иисуса Христа, являются детьми Божьими и имеют жизнь вечную. Во Христе есть все для нашей жизни и благочестия, то есть для духовной и земной жизни. Он дает нам счастливую жизнь, жизнь с избытком. В нем вся полнота радости и силы. Мой дорогой слушатель, принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце, в свой дом, как Господа и Повелителя? Или Он все еще стоит вне дверей твоего сердца, твоей жизни, и продолжает стучать, чтобы ты отворил Ему? Иногда мы готовы отдать Ему часть своего времени, своих средств, своего внимания, но сердце... О, нет, там нет места для Него. По этой причине даже многие из именующих себя верующими так слабы и безжизненны. Христа нет в них. Они, собственно говоря, неверующие. Господь некогда скажет им: «Я не знаю вас. Для меня не было у вас места, когда я стучался к вам, а теперь нет и для вас места на небе. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит нам Слово Божие. И последнее. Верить означает жить верою в этом мире, как пишет апостол Павел, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Жить верою означает все в этом мире почитать за сор, лишь бы угождать Богу. Это означает смотреть с верою вперед, на воздаяние, как делал это Моисей, отказавшись называться сыном дочери фараоновой и наслаждаться временными греховными удовольствиями. Жить верой — это значит прежде искать Царствие Божие и правды Его. Это значит собирать сокровища не на земле, а на небе. Это значит думать о горнем, а не о земном. Это значит жить для Бога, трудиться для Него. Это значит любить Его превыше всего в этом мире и ждать пришествия Иисуса Христа. Ждать, как невеста ждет прихода жениха. Ждать и быть готовым — это значит жить верой. О, как часто у нас мало веры! Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Мой дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы и ты был верующим. Он сам говорит тебе: не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Вера ведет нас к полноте радости в христианской жизни. О, да поможет нам всем Бог быть истинно верующими, и да благословит Бог каждого моего сегодняшнего слушателя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, у микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать, ее нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Когда пророк Исаия увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим – «Горе мне!» «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вокруг него стояли серафимы и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога? Как доказывает переживание Исаии, те, кто видит его ближе всего, превозносят его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Но Божья милость делает святыми и нас.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Святая непохожесть». В тот день, когда Исаия увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим. «Горе мне! Погиб я!» В чем же причина такого исповедания? Что возбудило в сердце пророка этот вопль? Ответ мы находим в слове, трижды повторяемом серафимами. «Свят, свят, свят». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждый свое лицо, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава. Когда серафимы снова появляются в Писании, они повторяют все то же слово. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Почему же такой акцент именно на святости Божией? Нигде не говорится о Боге как о мудром, мудром, мудром или сильном, сильном, сильном, но только свят, свят, свят. Всякое стремление уподобиться Богу тщетно. Попытки найти человека, подобного Господу, обречены. Никто и ничто не сравнится с Ним. Никто не способен дать Ему совет, никто не может помочь Ему. Но Сам Он есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Псалом 74. Ты и я можем обладать силой, но Бог сам есть сила. Мы можем быть светлячками, но Он есть свет, ибо у Него мудрость и сила. Книга пророка Даниила, 2 глава. Посмотри на вселенную. Горшечник берет глину, обрабатывает ее и делает сосуд. Бог же из ничего творит нечто. Бог сотворил все, что ныне существует, своим божественным повелением из ничего. Он не зависит от материи, существовавшей ранее. Он знает тебя настолько же полно и совершенно, как знает вселенную. Еще нет слова на языке моем «ты», Господи, уже знаешь его совершенно. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138. Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога. Как доказывает переживание Исаии, те, кто видит Его ближе всего, превозносят Его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на Него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Но Божья милость делает святыми и нас. Смотри, что происходит дальше. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаии, 6 глава. Хоть и мимолетное знакомство, но ведь с самим Богом, с Богом, не похожим ни на кого другого, встреча со святой непохожестью.

Сегодня наша тема называется «Минуточку». Обычно, когда маленькие дети произносят новое для них слово, родители ликуют. «Дорогая, малыш Бобби только что сказал бай-бай». «Мам, ты не поверишь, что творит твоя внучка. Она до 5 сосчитала». «Эрни, ну-ка покажи дяде Тому, как поет птичка». В такие моменты мы готовы хлопать от радости в ладоши. Я всегда так и делал, но было одно исключение. Однажды моя дочь произнесла фразу, заставившую меня умолкнуть. Дженни тогда было 2 года, и она еще только начинала говорить. В тот вечер она, цепляясь своей ручонкой за мою ручищу, прогуливалась по нашей гостиной. Вдруг она остановилась, уставилась на мяч на полу, затем посмотрела на меня и заявила: «Минуточку!». Рука Дженны выскользнула из моей, и дочка оставила меня в одиночестве. «Минуточку?» Кто поведал ей о минутах? Вообще-то стиль ее существования не предполагал, что она имеет хоть какое-то представление о времени. Младенцы же ничего не знают о таких вещах, как начало или конец, спешить или медлить, поздно или рано. В крохотном мире ребенка настоящее время занимает все пространство существования, а представления о будущем и прошлом сведены к минимуму. Но эта фраза Дженны «минуточку» свидетельствовала о том, что время начинает проникать в ее мир. В автобиографии «Священное путешествие» Фредерик Бьюкнер делит свою жизнь на 3 этапа – до времени, после времени и вне времени. Годы детства, пишет он, проходят до времени. Какой ребенок с наступлением лета станет думать о том, что оно когда-то кончится? Какой ребенок, увидев на детской площадке выпавший снег, будет размышлять о том, что снега здесь когда-то не было? Может, детство для нас все равно, что жизнь Адама и Евы до грехопадения? Пока эта супружеская пара не перешла границы владений дьявола и не съела запретный плод, никто ведь не печатал календарей, не носил часов и не строил кладбищ. Они пребывали в мире, свободном от временных ограничений. Так же, как в мире 2-летней Дженны, минуты являлись величиной неизмеряемой. Никаких сложностей. Ежедневные прогулки, сон, музыка, папа, мама. Но минуточку возвестило, что и на этот островок невинности проникли коварные пираты. Время оккупировало мир моей дочери. И вот она начинает понимать, что жизнь — это сумма мгновений, совокупность элементов, поддающихся измерению и счету. Как сдача в кармане или кнопки в банке. В вашем кармане еще может быть полно 10 лет, а в моем осталось лишь 10 лет. Но все равно каждый располагает какой-то суммой временных отрезков. Каждый, но не Бог. Если уж составлять список высказываний Христа, способных потрясти наше привычное человеческое воспринятие мира, давайте одним из первых поставим там и это. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Евангелие Иоанна, 8 глава. Если бы толпа и не убила Иисуса сразу же после этого заявления, то уж спустя какое-то время точно бы расправились. Он провозгласил себя Богом, вечным существом, тем, кто высокий и превознесенный, вечно живущий. Книга пророка Исаия, 57 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Минуточку». Писание словно старается передать нам эти слова в стереозвучании. Бог существует от века. Он есть Царь вечный, нетленный, единый, имеющий бессмертие. Небо и земля исчезнут, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Легче сосчитать, сколько тонн соли содержится в мировом океане, чем
как-либо измерить Божьи годы, потому что число лет его неисследимо. Проследи, как дерево вырастает из семени. Проследи, как платье попадает на прилавок с фабрики. Проследи, как младенец зарождается в утробе матери. Проследи, как Бог, как... Нет, не получится. Бога даже сам Бог не творил. От начала дней я тот же. Вот поэтому Иисус и делал заявление вроде «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Он даже не сказал «Я существовал еще до того, как Авраам родился». Бог никогда не говорит о себе «Я был», потому что Он всегда есть. Он есть и прямо сейчас, и в дни Авраама, и в конце этого мира. Он вечный. Он не живет в мгновение времени, следующие друг за другом. Мир его бытия — одно единственное мгновение. Или лучше сказать, его мир вообще безмоментный, вневременный. Для него человеческая история представляется не вереницей веков, а одной единственной фотографией. Твою жизнь всю целиком он видит сразу, лишь мельком взглянув на нее. Твое рождение и твоя смерть существуют для него в одной фоторамке. Он знает и твое начало, и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Понимаешь, хоть немного? Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Это все равно, как если бы тебе в руки попала книжка на кандзи. Ну, конечно, если ты сам не японец. Вот ты разглядываешь эти странные начертания, изучаешь зигзаги иероглифов, но в итоге все-таки качаешь головой. Для понимания такого странного языка в твоей голове не находится места. А если бы кто-то научил тебя читать и писать по-японски? Предположим, какой-то носитель языка уделил бы свое время, а ты бы обнаружил себе волю и желание, и вот день за днем ничего не значившие символы превращаются в повествование, полное смысла. С Божьей помощью нечто подобное происходит с нами и в том, что касается понимания вечности. Бог учит нас своему языку и вложил вечность в сердце их. Книга Екклесиаста, 3 глава. Все начинается с предчувствия, что мы были созданы для каких-то вечных целей, и с надежды, что это предчувствие верно. Помните историю об орле, воспитанном курами? Из своего курятника однажды он увидел орла, парящего в облаках, и в сердце его что-то зашевелилось. «И я могу так!» — зашептал он. Другие курицы смеялись, но он-то лучше знал, он был рожден другим. Он был рожден с верой в иное. Вот так и с тобой. Твой мир простирается далеко за пределы твоего курятника. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с Эверестом. А если этих песчинок всего-то две, мы и представить не можем, как выложить из них гору. Небеса же это как собрать весь песок на всех пляжах мира и еще добавить. Земная же жизнь будет тогда чем-то вроде сотой доли одной песчинки. Хочешь подсказку, как определить продолжительность твоего земного существования? Повторяй за моей Дженой. Минуточка. Не это ли определение выбрал и Павел? Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас избыточное, преобладающее, вечное чувство избыточной славы. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. А что, если бы мы увидели апостола в тот самый момент, когда он пишет эти строки? К тому времени он уже был безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. А то Иудеев, пишет он, 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал во глубине морской. Но до сих пор он пускается в опасные для него жизни походы по рекам, бродит по пустыням, подвергается холоду, нападениям, голоду и жажде.
Это и есть, по словам самого Павла, то самое легкое страдание, посещающее нас всего лишь на мгновение. Что если бы у нас было такое отношение к жизни? Что если бы мы смогли увидеть свои трудности как крохотную песчинку, едва ли даже сравнимую с песчаными дюнами вечности? Что если бы женщина, обратившаяся ко мне несколько дней назад, смогла бы так поступить? Она говорила мне о 17 годах неудачной семейной жизни, об ошибках мужа, о своих ошибках, о его пьянстве, о своей нетерпимости. А сейчас она хочет все бросить. Ее жизнь выглядит как город после бомбежки. Но если она собирается жить дальше, то надо что-то делать. Но кто же сможет гарантировать, что все в ее браке изменится к лучшему? Как ей узнать, не ждут ли еще 2 десятилетия безумной жизни? Никак. «Подумай о себе», — говорят консультанты. «Жизнь коротка, выбирайся». Божья же мудрость говорит так. «Жизнь коротка, оставайся». Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да, возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее вечное чувство избыточной славы. Словосочетание «избыточная слава» вызывает у меня ассоциацию с чашами весов. Помните служительницу правосудия с завязанными глазами? У нее в руке весы, 2 чаши, по одной с каждой стороны от стрелки. Вес товара определяется, когда мы кладем на одну чашу гирьки, а на другой объект взвешивания. Бог то же самое делает с твоими жизненными проблемами. С одной стороны все твои бремена, голод, пожары, бросившие тебя родители, злое начальство, упадок сил, подорванное здоровье, испорченный кем-то день. Сложи все это в кучу на одну чашу весов. А сейчас смотри, что будет делать Бог. Удалит ли Он все твои бедствия от тебя? Сожжет ли? Нет, скорее всего. Он их компенсирует. На другую чашу весов положит вечную избыточную славу, бесконечную радость, неиссякаемый мир, свое вечное присутствие. Что же произойдет, если он так поступит? Баланс тут же изменится, твои проблемы поднимутся вместе с чашей, тяжелое в сравнении с вечностью станет легким. Так если жизнь всего лишь мгновение, можем ли мы потерпеть? Тогда мы больны всего на мгновение, одиноки только мгновение, гонимы одно лишь мгновение, терпим невзгоды всего-то мгновение, тогда мы справимся? Тогда дождемся царя мира? Все равно ведь он придет не потому, что мы его просили, а потому, что он сам так решил».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим о Духе Святом вновь.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Сербежский. Мы вновь рассматриваем тему о Духе Святом. Это уже 16-я встреча у меня с вами, уважаемые друзья, которые постоянно слушают христианские радиопередачи. И я сегодня буду читать из 16 главы Евангелия от Иоанна. Речь будет идти о Духе Святом, который должен наставить Церковь на истинный путь. Итак, 16 глава Евангелия от Иоанна, с 13 по 15 стихи читаю. Христос говорит: «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Меня возьмет и возвестит вам». Вот такие слова Господа нашего Иисуса Христа, когда Он был с учениками самое свое последнее время. Это, можно сказать, Его прощальная беседа. «Когда же придет Он, — говорит Христос, — когда придет Дух истины, то Он, Дух Святой, наставит вас на всякую истину. От Моего возьмет и возвестит вам». Это слова нашего Господа. Итак, предлагаю вам первую мысль. Наставить Церковь на путь истинный – это непосредственный труд самого Духа Святого. Друзья мои, будем внимательны к словам Иисуса Христа. Он говорит: «От Моего возьмет и возвестит вам». То есть от Моего учения Он возьмет и расскажет вам. От Слова Христова мы имеем учение через Духа Святого. Дух Святой не сам от себя будет говорить, но от Иисуса Христа, от Отца Небесного будет говорить. Потому что мы читаем: «От Отца и Сына даст нам наставление». Знаете, настаивать на чем-то своем – это значит вступать против воли Божьей, против истины Христовой. Что-то человек не понимает, но он настаивает на своем: обязательно понимайте так, как я понимаю. Это очень важно, бодрствовать, особенно пастору, проповедникам, чтобы не попасть в зависимость от настаивающих людей и даже предвзято извращающих Священное Писание. 2 Петра, 2 глава, 1, 2, 3 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Так начинается это увещание апостола Петра. Если вы будете читать вторую главу особенно, она актуальна в наше время. Перед пришествием Христа будет много лжепророков, и потому Христос, видя это положение нашего времени, говорит нам сегодня: берегитесь и бодрствуйте. Если мы читаем послание Иуды, оно очень похоже на вторую главу второго послания Петра. Одно и то же предупреждение. Прочитайте на досуге, это будет вам очень понятно и очень полезно. Особенная ответственность, хочу сказать, лежит на пастырях Божьего стада. Петр говорит: «Бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник ваш, — он имеет в виду дьявола, — ходит, как рыкающий лев». Для чего он ходит? Он ищет того, кто отстал, отстал в понимании слова Писания, и ищет такого человека, чтобы поглотить. Мы знаем, Писание говорит нам, что дьявол есть лжец от начала. И он, как

как мы его представляем. Никто бы за ним не пошел. Если бы он своим голосом льстивым говорил бы, показывая лицо свое, никто бы не послушал. Но сатана приходит к нам иногда в виде ангела света и ласковым языком утверждает то, что лживое. И люди слушают, потому что люди обманываются. Вот почему пастору церкви нужна Божья мудрость, чтобы различить голос Божий от голоса сатаны, голоса мира. Пастору не следует бояться страха сатаны, нет-нет. Но нужно ему иметь страх Божий, ибо в начале мудрости страх Божий. Потому что страх Божий может помочь человеку отличить зло от добра. Иисуса Христа, Духа Святого, Его учение от учения противника. В 4 главе 1 послания Иоанна мы читаем: «Испытывайте духов, от Бога ли они? Не всякому духу верьте», говорит нам Слово Божие. Иисус Христос в Нагорной проповеди, я читаю 7 главу, поясняет нам, как поступать в данном случае. С 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или серпейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Если к нам в молитвенный дом пришли люди, которые говорят ласковым языком, и мы готовы их слушать, открыли сердца свои, то все-таки нужно быть осторожным и посмотреть не только на слова их, но на плоды их. Я знаю прекрасных братьев и сестер в пятидесятнических церквах. Я знаю таких же прекрасных братьев и сестер в баптистских церквах. И всегда и те, и другие очень внимательны к тем, кто приходит и что учит. Мы читаем в Писании: «Из вас самих восстанут люди». Как? Неужели из наших церквей, из баптистских, пятидесятнических церквей будут восставать люди, которые будут говорить превратно? Неужели это правда? Для чего? Для того, чтобы увлечь учеников за собой, как написано. И Павел апостол говорит: «Посему бодрствуйте, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Читайте Деяния апостолов, 20 главу. Кто же может наставить нас, если не сам Дух Святой, наставник истины? Конечно же, Он. Итак, вторая мысль. Дух лжи всегда противился Духу Святому, всегда творил ложные чудеса, давал людям ложные языки, ложные пророчества. Так было на протяжении древней еще истории до Рождества Христова. Грамотные люди знают имя поэта Вергилия, древнеримского удивительного поэта. В своей поэме «Энеида» он писал о языческой пророчице, которая говорила языком демонов. И она все это выдавала за божественное вдохновение. Знакомый многим из нас Климент Александрийский некий писал о Платоне, который жил еще за 427 лет до Рождества Христова, как говорит дата, где приписывает оракулам особый диалект демонов, языкам богов. Знаете, человек говорит что-то непонятное. Он закатывает глаза, он поднимает руки и голосом своим необыкновенным поражает слушающих. И люди думают, это голос Бога. Но нет, это диалект демона. Таких случаев было очень много. История говорит нам, еще до Рождества Христова появилось много людей, которые выдают себя за Бога. И люди древности приписывали божественное происхождение своим тиранам, императорам. Ибо бес говорил в них. Но люди считали, что это голос Божий.
некто Монтан, во втором веке живший,

был одержим бесом. Так говорит нам история. Он богохульно твердил все время, ходя по улицам. Он говорил: «Я, Господь, Бог всемогущий, который вселился в человека». Он и его последователи утверждали, что они все говорили на языках, которые дал Господь в день Пятидесятницы. На самом деле это было явное заблуждение. Люди жили во грехе. Люди ничего не имели с Богом общего, однако имели язык, который был, по их мнению, языком Пятидесятницы. Но Слово Божие четко определяет язык Пятидесятницы от того языка, который давал дьявол. В Германии, это было в 1517 году, появилась некая секта, и она просуществовала до 1648 года. Люди этой секты говорили языками, совершали исцеление в кавычках, предавались разврату и ходили голыми по лесам, и считали себя святыми людьми. Они тоже утверждали, что имели языки такие же, как получили апостолы в день Пятидесятницы. Однако жизнь их говорила сама за себя. Сатана увлек этих людей своим обманом. В то же время появилась некая французская группа пророков. Эти пророки претендовали на апостольские дары, и говорили они странными языками, с пеной у рта и с припадками дикого смеха, наводя ужас на людей. Они тоже говорили, что получили языки такие, как апостолы получили в день Пятидесятницы. Но так ли это было? Сатана и там нашел место для того, чтобы увлечь верующих людей от истины Божией. Сегодня подобные можно встретить в любой стране, в городах и в селах, когда имеющие такие дарования духовные пророки и их последователи оставляют своих мужей, своих жен, идут к другим, таким же духовным, как и они сами, заблуждаясь, что Дух Святой давно уже их покинул, если даже он был у них. Однако Дух Святой ушел, а дарования эти остались. Не странно ли? Хорошо, когда эти «духовные» в кавычках осознают свое заблуждение и каются. А если нет? Я беседовал однажды с братьями, и они делились, что в Хмельницкой области недавно, ну, может быть, это было около 30 лет назад, было такое явление, когда в одной деревне старушки оставляли своих старичков и шли к другим дедушкам. А дедушки оставляли своих бабушек и шли другим бабушкам. Знаете, это был позор, это был смех, это была беда. Дети, внуки, правнуки умоляли этих старцев не делать эту глупость. Однако они говорили: «Нам открыл это Господь», и шли в другие семьи, чтобы быть непринятым, чтобы получить еще больше позор на свою голову. Это правда. Это повторяется и сегодня в некоторых местах. И я очень сомневаюсь, что в этом заинтересован Дух Святой. Берегитесь лжепророков. Берегитесь тех лжеучителей, которые будут приходить и учить превратному. А ведь мы с вами прочитали, наставить на путь истинный Церковь Божию – это труд, непосредственный труд Духа Святого. Потому что Он возьмет, Христос говорит, и возвестит вам. От Моего учения, от Слова Христова Он возьмет, не сам от Себя, от Отца и Сына Он возьмет и даст вам это наставление. Мы читаем это наставление на страницах Священного Писания. И мы знаем, как поступать в данном случае. Несколько братьев, которые собрались на совещание, свидетельствуют, что в том месте, где они были, пресвитер заговорил какими-то странными языками непонятными. О нет, это не была молитва, это просто было какое-то говорение. Но потом этот брат-пресвитер сказал: «Братья, молитесь обо мне. Я не знаю, что со мной происходит. Я боюсь, что я погиб». И вдруг после этих слов, как рассказывают братья, он упал в обморок и начал лепетать нечто невразумительное. После чего братья услышали голос, подобный ржанию лошади. Все начали усиленно молиться. Один из братьев возложил на его голову руки и произнес: «Именем Иисуса Христа я повелеваю тебя, сатана».
Выйди из него. Нет, не выйду, получил он ответ. Борьба продолжалась еще около одного часа. И тогда брат произнес: «Как твое имя?» И послушал ответ: «Легион мое имя». После этой молитвы дьявол вышел вон из этого человека. Однако некоторые люди в этом месте думали, что человек действительно был близок к Богу и близок с Богом. На самом деле он имел страшное заблуждение. Освобожденный от этой беды, брат благодарил Бога, что Господь дал ему спасение вновь. Сегодня люди многие во многих церквах подвержены этому несчастью, но они не могут освободиться сами. Ни от ложных исцелений, ни от подобных языков, ни от ложных пророчеств, ни от страха перед смертью им может помочь только один Господь. Но как? Мы знаем, по нашей молитве Господь может изгнать демонов. Третья мысль. Дух Святой легко обнаруживает подделку дьявола. Он наставляет нас, как отличить истину от лжи. Хочу рассказать случай из моей личной жизни. В конце 60-х годов из Украины во Фрунзе приехал ко мне один молодой высокий человек. Он сказал, что его зовут Иван Дейнега и хотел бы научиться играть на гитаре. Позже он ездил по Сибири, по Дальнему Востоку и представлялся в церквах как мой друг. Когда в какое-то место он приезжал, его спрашивали: «Откуда ты, брат?» «Из Украины». «О, это очень далеко от нас». «А кого ты знаешь еще из братьев?» И он называл мое имя. «Знаете Серпевского?» «Знаем». «Хорошо, братья, пожалуйста, давайте окажем внимание этому молодому человеку». Но через несколько лет он стал пророком, как я слышал. Хотя уже известно было, что он оставлял по церквам своих молодых обманутых жен. И также и детей. Прошло где-то 10 с лишним лет. Он появился в Самаре. Я уже в это время жил там, где нес служение регента. Я помню, что во время собрания в переполненный дом буквально ворвался он со своими подругами, которых было около 20 человек. «Вы нарушаете августовское соглашение!» — кричали они все вместе. Этот крик переполошил все собрание. Я не знаю, что случилось, но помню хорошо. В этот момент Бог побудил меня встать с места, где я был, и указать на него рукой, и сказать его имя — Иван Дейнега. К удивлению всех, он, как сраженный столб, повалился на спину, упал, как от сильного удара. Все собрание поднялось от удивления на ноги, а он, очнувшись от падения, соскочил и с сильным воплем вместе со своими 20 сестрами с криком выскочили из молитвенного дома и устремились прочь. Пророк впереди, а все остальные сестры за ним. Что же случилось? Ведь я назвал только его имя. Но почему была такая реакция? Я верю, что в это вмешался сам Господь Бог. Этот необыкновенный случай остался в памяти многих и многих членов и сегодня. Позже мы спрашивали друг друга: почему? Почему они пророчествуют, владеют непонятными языками, продолжают жить в грехах, исполнены крайним возбуждением и не каются? Почему? Спросите их, и они не ответят вам. Описание говорит нам: Бог открыл нам это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. И четвертая мысль. Я верю, что если Богу угодно, то любому из нас Дух Святой даст дары мудрости, знания, веру, исцеление, чудотворение, пророчество, развлечение духов, разные языки и истолкование языков. Я верю в это, но это должен делать Господь Бог. Я верю, что Он может наполнить нас и главным даром.
даром любви Христовой. Но это даст только Дух Святой, если это необходимо для нас на пользу делу Его. Я верю также, что Дух Святой силен защитить и меня сегодня от духа нечистого, чтобы Он не ввел меня в заблуждение. Об этом постоянная молитва верных Его слуг, рабов Христовых, членов тела Церкви Его. Дорогие друзья, Дух Святой, придя, наставляет нас на всякую истину. Он берет от Отца и Сына и дает нам, и возвещает нам. Сегодня кто благоговеет перед Богом, тот знает цену этому наставлению. Богу слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Однажды старшие Каратаевы вместе с Павлом и молодежной группой хора поехали на собрание в одну из отдаленных деревень их области. Собрание проходило в новом молитвенном доме. Народу собралось много, слушали проповедь очень внимательно и задавали вопросы. А после собрания Каратаевых поместили к одной верующей одинокой старушке Александре Ивановне. Тут же находится и племянница бабушки Александры Света.
1: Ну, все ли сыты? Вы уж извините. Разносолов всяких не могла вам предложить. А так, чем богаты, тем и рады.
2: Ну что вы, бабушка, все было очень вкусно.
3: Да, и сразу видно, между прочим, что огурчики и помидорчики прямо с грядки.
1: А откуда же им быть тут? Знамо дело, пошла в огород, да и нарвала перед ужином.
3: Александра Ивановна, и картошка у вас такая рассыпчатая, ну прям как сахар. Мы такое в городе у нас не ели.
4: Ну а я на молоко налег. Тоже парного никогда не пил.
5: Да чего же у вас тихо здесь? Прямо невероятная тишина. Спасибо, бабушка. Все было очень вкусно.
1: Ну и хорошо. Порадовали старуху. А наутро я вам еще ватрушек напеку. Наших, деревенских.
4: Так хорошо, что даже и спать идти не хочется. Сидел бы, да и слушал тишину.
2: Бабушка, а вы нам расскажите что-нибудь из своей жизни.
4: Да, вам сколько лет?
1: Скоро 80. Жизнь длинная прошла. Всего было. Про что рассказать-то?
2: А знаете про что? Расскажите нам, как вы уверовали.
3: Да, расскажите нам, Александра Ивановна. Вы ведь здесь старожил. И мне рассказывали, что пробуждение в этом селе началось с вашей семьи.
2: Ой, как интересно. Пожалуйста, расскажите.
5: Только с самого-самого начала.
4: Да, и поподробнее, если можно.
2: Вот как вы сами лично уверовали в Господа?
6: Расскажите, бабушка Александра, я хоть и слышала об этом от мамы, но от вас никогда не слышала.
1: Как я уверовала? Давно это было, в самом начале моей жизни. А спать не захотите? Может, длинно получится?
4: Не
2: захотите. Да что? Не. Конечно нет.
3: Не, Александра Ивановна, вы рассказываете.
1: Ну, слушайте. Дороги тогда в наше село не было. Автобусы да машины к нам не ходили. Со станции 10 км пешком отмахать надо было. Так что жили мы по тем временам в самой, что ни на есть, глухомани. Нас детей у матери, то вот в этой самой избе 9 душ было. Мало-мало меньше. Жили бедно, проголодь. Если б не наша коровенка Маша, с голоду бы пропали.
2: А вы что, без отца жили?
1: Отца я не помню. Мама рассказывала, что он когда-то в город на заработки сбежал. Да и сгинул неизвестно где.
5: Как сбежал? От вас, что ли?
1: Нет, не от нас, а из колхоза. Голодно у нас было здесь. Да, и вот однажды прибегаю я с улицы домой, а у нас в избе стон стоит. Матушка в голос кричит, как по покойнику. Малые тоже голосят. Старшие по лавкам попритихали.
5: А что такое? Умер, что ли, кто?
1: Вот и я же так подумала. Умер, что ли, кто? Ничего не пойму. Пересчитала всех, вроде все в порядке. Все живы. А ветеринар наш колхозный тут же сидит, да руками разводит. Ничего, мол, больше не могу сделать. Тут меня как ударило, с Машкой нашей что-то случилось, видно. Бросилась в хлев, а буренка наша лежит на сене, и изо рта у нее пена какая-то зеленая бежит. А глаза, я вам передать не могу, как она на меня смотрела. В глазах ровно слезы застыли, и подрагивает вся.
4: А что с ней было?
2: Отравилась чем-то?
4: Да не перебивайте вы, слушайте.
1: Тут уж я не выдержала, залетаю в дом, да и говорю: маманя, надо Авдотью Баптистку в дом позвать. Она Божий человек, она всем сможет. И чего это я так сказала, сама до сих пор не пойму. И была-то я у нее в доме не так-то часто.
6: Авдотья Баптистка? Мне тоже мама частенько о ней рассказывала. Вот только как попала она к нам в деревню, до сих пор не знаю.
1: Да у нас шептались, будто за веру какую-то баптистскую она к нам сослана была. Взрослые сторонились ее, а мы, дети, все время жались к ней. Что-то нас в ней привлекало. То ли сердечность ее всегдашняя, то ли ее необыкновенные рассказы о Боге Иисусе Христе, не знаю. Но бывать мы у нее любили, хоть нам и попадало домашних за это. Славная она была. Бывало, утрет тебе слезы, если на мамку будешь ей жаловаться, и скажет ласково: «Ничего, Александра, Бог терпел и нам велел. А ты прости ей, Сашенька, и дело с концом. И на душе будет легче, вот увидишь».
2: Сразу видно, что христианка она была.
1: Да. Упомянула я об Авдотье дома, да и сама напугалась. А вдруг маманя опять под горячую руку выдерет, как Сидорову козу. Гляжу, маманя ничего. «Беги, — говорит дочка, — за Авдотьей. Больше ничего не остается делать». А ветеринара нашего аж передернуло всего. «Вы что, — говорит, — мне не доверяете?» «Подыхает ваша корова. Режьте скорее, хоть детям мясо будет». «А иди-ка ты отсюда, — говорит мамка, — не мешай-ка ли помочь не умеешь».
5: «Ну и правильно».
2: «А ветеринар что?»
1: «Ну, я дальше не дослушала, о чем они спорили. За Авдотьей побежала. И такая во мне уверенность была, что она нам поможет. Я вам передать не могу». «Да». А Авдотья фартук сняла, руки вымыла, да и говорит мне: «Не оставит вас Иисус, ты только в этом не сомневайся». А я говорю: «И не сомневаюсь». «Вот и хорошо», говорит, «вот и славно». Побежали мы с ней к нам, а дома вой стоит. Маманя голову от горя потеряла. Чем детвору кормить, если коровы не будет?
4: «Ну, Авдотья?»
1: А Авдотья стала посреди избы, да и говорит мамане: «Не плачь, Фиса, Христос видит ваше горе, давайте помолимся ему». И стала она молиться. И такие она слова задушевные Богу говорила, что показалось мне, что Христос рядом, здесь, в избе нашей стоит, да слезы наши слушает. Мы все дети на колени как один повставали. Да и маманя наша вдруг заплакала как-то беззвучно, горько, и сквозь всхлипы вроде как стоном у нее вырвалось: «Прости меня, Господи, грешницу окаянную».
4: А дальше?
1: Ну вот, помолились мы, и мамка вроде спокойнее стала. На все, говорит, воля Божья. Как будет, так и будет. «Пошли-ка посмотрим вашу корову», говорит Авдотья. И я первая в хлев бросилась.
3: «Ну и что?»
1: Смотрю и глазам своим не верю. Машка-то наша на ноги поднимается, карабкается, падает и опять встает.
3: «Здорово!»
2: «Надо же!»
1: Что тут началось? Мамка слезами от радости заливается, а мы Машку облепили, целуем ее, гладим.
4: «А тетка Авдотья?»
1: А тетка Авдотья только улыбается. «Видишь, — говорит Фиса, — Господь Иисус Христос услышал твои вдовьи слезы. Теперь не забывай его благодарить за это». А маманя на радостях и рубли ей смятые в руки сует, и в церкви свечку обещает поставить. Да, всего было.
6: «А вы расскажите, бабушка, что в селе-то началось?»
1: «Ой, и не спрашивай, по всему селу молва пошла, что Авдотья Баптистка все болезни у коров заговаривает, все к ней повалили. А она терпеливо объясняет всем, что не она это сделала, а Иисус Христос на молитвы наши ответил».
3: «Ну и потом, что с ней случилось?»
1: Вот с тех пор и стала она нашим самым желанным и частым гостем. Да и другие люди на селе к нам в избу потянулись. Бывало, рассядемся по лавкам, на полу и Библию читаем. Или просто Авдотью слушаем. Керосину-то тогда мало было, лучину жгли. А иногда и коптилку зажжем, если кто керосинцу принесет. Вот в этой моей избенке и собирались впервые наши собрания. А теперь вон какой молитвенный дом построили. Аж на 100 мест. Сами видели сегодня. Электричество, тепло, уютно. И власти ничего не мешают теперь.
4: А раньше хуже было?
1: Ой, хуже, сынок. Ой, как строго начальство-то было. Почитай, одних штрафов сколько переплатили. А Библию-то Авдотьину всем селом по избам прятали. Ничего, сохранили. Вот она, у окошка лежит. Это уж потом наши братья по моей просьбе переплет ей такой сделали. А сначала-то она, ой, какая ветхая была.
4: А можно ее посмотреть?
1: Конечно. Вот кончим наши разговоры и посмотрите.
5: А Авдотья где сейчас?
1: Где же ей быть? С Господом. И на могилку можем утром к ней заглянуть. Здесь, рядом, если захотите, конечно.
3: Да, Ивановна, обязательно мы сходим. И спасибо вам большое, спасибо за прекрасный рассказ.
1: Сильно тогда люди нашу Авдотьюшку полюбили. Всю войну пережила она с нами. И вот что я вам скажу про нее. Не было у нее своей жизни, и ничего своего не было. Все для людей во имя Господа Иисуса Христа. Бога любить мы у нее научились. И никто нам лучше ее Слова Божьего растолковать не умел. Сама пухла от голода, хлеб из лебеды ела, но последней корочкой с людьми делилась. Бывало, поговоришь с ней о Боге, и на душе легче делалось. А уж умирала как. Сколько живу на свете, такой смерти не видала. Болела она долго и стаяла, как свечка. Мы все слезами обливаемся, прощаясь с ней, а она от радости вся светилась. «Что вы, — говорит, — плачете?» Радоваться надо. Я к Господу моему иду. Так-то.
3: А вы, Светочка, давно верите в Бога? Да, впрочем, что я спрашиваю? Вы ведь из верующей семьи?
6: Семья моя действительно верующая. Да и про тетку Авдотью я много в своей семье слышала. А вот верующей стала совсем недавно.
1: Отец был у нее богопротивник. Так и умер, не раскаявшись. Да и душу дочери своей заразил неверием.
3: И как же вы пришли к Богу, если не секрет? Впрочем, если не хотите, не рассказывайте.
6: Да нет, мне тоже захотелось высказаться сегодня. Вечер какой-то сегодня хороший. Да и беседа наша с вами получилась задушевной какой-то.
1: Ух, припозднились мы сегодня. Тяжело будет вставать нашей молодежи.
4: Ничего, бабушка, дома выспимся.
2: А мне совсем спать не хочется. Я всю ночь слушала.
4: И я.
5: Расскажите.
6: А я, дорогие мои, через оперного певца уверовала.
4: Через оперного певца?
2: Как это?
5: Как?
6: А вот так. Я учительница географии. Давно мечтала побывать за границей. А то преподаю детям географию, о дальних странах рассказываю, а сама дальше Ленинграда нигде не была. И вдруг путевка за границу. Дорого, конечно, но мне и профсоюз помог, да брат из Магадана немного денег прислал. Так и собралась. Поездка была интересная, что и говорить. Дни наши были заполнены встречами, поездками, различными экскурсиями. А вечера... Вечера были посвящены музыке. Однажды вечером мы были в столичном оперном театре. Я, к сожалению, не запомнила ни названия оперы, ни фамилии композитора, ни имена действующих лиц. Но герой оперы просто поразил меня. Нет, не внешностью. Хотя он был и прекрасно сложен, и имел мягкие, очень приятные манеры, но все-таки не это выделяло его из всех. И даже не его прекрасный, какого-то бархатного оттенка голос. Он был весь каким-то сияющим, что ли. Глаза его словно излучали добрый свет. От него исходили в зал волны доброжелательности и любви. В общем, впечатление от этого певца было каким-то потрясающим. А на второй вечер нас повезли в лютеранский храм на концерт христианской музыки. Этот храм назывался Скальным.
2: Почему Скальным?
6: Почему Скальным? Потому что он вырезан из камня, внутри скалы. Внутренность его походила на огромную высокую пещеру. Стены и потолок были выложены из больших необработанных камней. Даже воздух там был холодным, пещерным. Горящие свечи, полутьма, какая-то неправдоподобная тишина. Ни звука с улицы. Как будто он находился не в центре столицы, а где-то за чертой города. И каково же было мое удивление, когда вместе с музыкантами вышел на возвышение знакомый и уже полюбившийся мне артист. Он пел так же дивно, как и вчера в оперном театре. Не нужно было знания языка. И без перевода было ясно, что он пел об Иисусе Христе, о его всепобеждающей любви, о его искупительной жертве. А вот когда он после перерыва вышел к нам снова в одежде священника и преклонил колени перед алтарем в молитве, что-то царапнуло меня по сердцу. Даже и здесь, в храме, не обошлось без спектакля с переодеванием, подумала я, хотя в одеянии священника он выглядел еще более прекрасно. И когда он запел «Аве Мария», осеняя всех перстом и словно благословляя людей на добрые дела во имя Господа, многие плакали, в том числе и я. И когда я по-настоящему была потрясена, так это в автобусе после концерта, когда через переводчика узнала необыкновенную историю жизни этого певца. Оказывается, он до поступления в театр был священнослужителем этого храма, а потом, закончив консерваторию, стал оперным певцом и сейчас работает в театре. Но и там он как бы пресвитером. Все к нему идут за советом, за помощью, за утешением. И там он церковь Христову насаждает. Вот так. Послушала я, вернулась домой и все чаще стала задумываться, зачем я живу и так ли я живу. А потом на большом евангелизационном собрании у нас в городе побывала. И знаете, испугалась. За 30 мне, а я все еще нахожусь в стороне от настоящей духовной жизни. Да ведь если случится что, и я умру, мало ли что бывает, как же я предстану перед ним, что скажу? И словно комок в горле от слез. Расплакалась я, помолилась, и словно живой водой умылась. Вот так и стала я верующей.
3: Скажите, Света, а вы Библию читаете?
6: Читаю понемногу. Но очень трудно дается она мне. А собрания посещаю урывками. Коллеги пугают. Говорят, помалкивай пока, а то начнутся неприятности.
3: Ну и вы что же, помалкиваете?
6: Нет, не получается у меня сейчас помалкивать. Сердце не велит.
3: А не кажется ли вам, Света, что в вашем сердце произошла переоценка ценностей?
6: Как это?
3: А вот подумайте-ка хорошенько. Ну вот только что в нашем собрании прекрасно пел брат Павлик. Приглядитесь к нему повнимательнее. Не кажется ли вам, что и внешние его данные, и голос, все говорит нам за то, что это далеко не заурядный человек? И музыку он прекрасную пишет, и блестящий аккордеонист, и первоклассный регент нашего хора. А как поет? Между тем, работа у него тяжелая. Он шахтер. А службу в церкви несет совершенно бескорыстно за счет своего личного времени для отдыха. А вот представьте, что наш брат Павлик вдруг сменил бы работу в шахте, на более престижную, или как там у нас говорят, более чистую. Ну, взял бы и пошел работать в какую-нибудь там филармонию или тот же театр. Думаете, отказались бы от него там? Да нет, талантливые люди везде нужны, его бы обязательно взяли. И что бы о нем подумали тогда наши верующие, ну и вы в том числе, если бы он вдруг это сделал? И были бы искренними его рассуждения о том, что там он тоже необходим, как служитель Божий. А, Света, что вы на это скажете?
6: Не знаю, я как-то растерялась. Вы заставили меня посмотреть на это дело совершенно с другой стороны.
3: Я не напрасно вам задал вопрос о том, читаете ли вы Библию, и в частности Новый Завет. В Евангелии от Матфея записаны вот такие слова Иисуса Христа. В 16 главе, 24 стих. Вот послушайте-ка. Тогда Иисус сказал ученикам своим. Обратите, Света, внимание на слова «ученикам своим». «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». И далее послушайте. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Прислушайтесь, Света, к словам Христа. И вам станет понятна моя мысль и мое отношение ко всему, что вы нам только что рассказали. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его.
6: Значит, вы думаете, что Он отправился в мир искать Своего, а не Божьего? Поистине, права русская народная пословица, не все то золото, что блестит.
3: А вот однажды на проповеди один брат высказал такую мысль. Она прямо запала мне в душу и даже долгое время не давала мне спать спокойно по ночам. И мой внутренний, мой духовный человек всегда много и часто повторял мне ее. Так что нет ничего удивительного в том, что я вам сейчас ее даже по памяти скажу. Он выразился так. «Христос будет в нас, если наша плоть будет распята на кресте». Вот если бы было бы наоборот, скажем, прекрасный артист, тот же оперный певец, бросив блистательную сцену, презрев личную славу и все то, что сопутствует ей в мире, аплодисменты, поклонения, толпы, цветы, хвалебные рецензии, и презрев все это, превратился бы в скромного служителя Божьего, вот тогда бы я сказал, вот пример, достойный подражания.
6: Вот видите, как лихо обвел меня дьявол. Ведь в тот же вечер, когда выступал хор какой-то церкви, нам рассказывали о регенте этого хора. Она тоже была актрисой, оперной актрисой. А сделавшись верующей, ушла из театра и стала регентом в церкви. Но я почему-то об этом выслушала в полуха. Зато об этом верующем актере все уши прожужжала своим знакомым.
3: Ну вы не огорчайтесь, Светочка. Главное, что вы пришли к Господу. Вы открыли Ему свое сердце, вы покаялись перед ним и призвали его на помощь. А остальное он доведет вас сам. Но самое главное, не пропускайте собраний. Вникайте в Слово Божие с молитвой. Не избегайте общения с верующими людьми. И Христос, конечно же, начнет говорить с вами. И Библия тогда перестанет быть для вас скучной и непонятной книгой.
6: Спасибо вам. Долго я буду вспоминать ваш приезд и нашу встречу.
3: А еще я вам хочу пожелать на прощание, Света. Понимаете, ваша профессия, ну, если можно так сказать, особенная профессия. Вы педагог, а теперь еще верующий педагог. И поэтому вы имеете такую прекрасную возможность нести весть о Христе детям. Ну, конечно, для этого требуется мужество. Причем мужество требуется даже сейчас, когда об этом можно свободно говорить. Но пусть Господь благословит вас в вашем труде.
6: Вы знаете, брат Павел, я и сама все время думаю об этом, и уже внутренне готова к тому. Во всяком случае, для меня не будет ударом, если меня попросят расстаться со школой. Я уже сделала для себя выбор, а уж у Господа я не останусь безработной. Я в этом совершенно уверена.
7: Ох и заговорились мы. Рассвет-то за окном. Девчонки вон носами клюют. Давайте-ка укладываться. К 8 надо подняться. К 1 автобусу. Вадим, я вам, мальчишкам, опять на сено Вале постелила. А вам, Вера, в горнице.
3: А знаете что? Пойдемте помолимся во дворе на свежем воздухе. Так там хорошо.
2: Конечно, пошли. Давай.
5: Такая сегодня замечательная ночь.
7: Пойдемте.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пастырская молитва Христа о его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них». Но прежде давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Наш Господь Иисус взывает о Своем народе. Когда Он одевает Свой первосвященческий наперстник, то делает это ради тех колен, чьи имена там значатся. Когда Он приносит очистительную жертву, то это ради Израиля, которого избрал Бог. При этом Он изрекает ту великую истину, которую по Своему охвату многие считают узкой, но которая весьма нравится нам. «Я о них молю, не о всем мире молю». Христос молится не о всем мире, но о своем народе. «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». Он смотрел на овец своей паствы, как на принадлежащих своему отцу, и отец вручил их ему под его ответственность. Привлекая ваше внимание к сегодняшнему стиху, я хочу, чтобы вы отметили, во-первых, силу чувства собственности, с которым Христос относится к своему народу. Некоторые из людей настолько дороги Иисусу, что все они помечены особыми знаками, говорящими о их принадлежности Ему. Также и Господь. Обратите внимание, что Он как бы держит в Своей руке печать, ставя ее на каждом, кто находится в Его особом владении. «Они Твои, и все мое Твое, и все Твое мое». Повторением слов, выражающих отношение собственности, доказывает, что Он ценит свой народ превыше всего. Дорогой брат, дорогая сестра, у вас никогда не было и половины мысли, и даже 1/10 мысли, как драгоценны вы для Христа. Следующая мысль – глубина общего интереса отца и сына в отношении верующих. Поначалу любовь Отца, проявляющаяся в избрании, была суверенна и самодостаточна, но теперь в наши дни, поскольку Он отдал нас Христу, Он благоволит к нам в еще большей степени. «Это овцы Сына Моего», — говорит Бог, — «Он искупил их Своею кровью». Или еще лучше, «Это невеста Сына Моего, и Я люблю ее из-за Сына». Тогда по искуплению я принадлежу Христу, но в то же самое время я могу быть уверенным, что принадлежу и Отцу. Все мое Твое. Веруете ли вы во Христа? Тогда вы один из избранных Божьих. Эта высокая и глубокая тайна предопределения не доставляет беспокойства ни одному из сердец человеческих, если оно верует во Христа. Если ты веруешь во Христа, то Он искупил тебя, а Отец избрал тебя прежде основания мира. Покойся же, блаженствуй в этой прочной вере. Все мое Твое. Вы искуплены им. То воистину нет никаких сомнений в том, что вы избраны Богом и представляете собой избранных Отца. Все мое Твое. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: А теперь я задержу вас всего лишь на несколько минут, пока буду говорить о третьей части нашей беседы, то есть о славе Христа. «И я прославился в них». Я должен признаться, что в то время, как предыдущая часть беседы была очень глубокой, эта третья часть кажется мне еще более глубокой. и я прославился в них. Если бы Христос сказал «Я прославлю их», я мог бы его понять. Если бы он сказал «Я удовлетворен ими», я мог бы свести это к его великой благости по отношению к нам. Но когда он говорит «Я прославился в них», то это весьма удивляет. Солнце можно отразить, но требуются соответствующие объекты, которые можно было бы использовать в качестве отражателей. И чем они ярче, то есть чем выше их отражающая способность, тем лучше будут отражать. Ни вы, ни я, по всей видимости, не имеем силы, не располагаем способностью отражать славу Христову. Мы преломляем лучи этой славы, которые светят на нас. Мы искажаем, мы уничтожаем так много добра, которое падает на нас. И однако Христос говорит, что Он прославился в нас. Возьми же эти слова домой, дорогой друг, и представь, что Господь Иисус встретил тебя в этот вечер, и когда ты выходил из скинии, сказал тебе: «Ты мой, ты моего Отца, и я прославился в тебе». Я не дерзну сказать, что этот миг вселил бы в тебя много гордости, но я осмелюсь сказать, что твой восторг, вызванный словами «Я прославился в тебе», был бы намного больше, чем в случае, если бы ты имел все почести, которые все цари в состоянии оказать всем людям мира сего. Я думаю, что мог бы сказать «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром», если бы он всего лишь сказал мне «Я прославился в твоем служении». Я надеюсь, что он действительно прославился. Я верю, что он прославился. Но, о, как благословенно это заверяющее слово! Если не высказанное нам лично, то все же высказанное о нас, его Отцу, так, как в нашем стихе. «Я прославился в них». Но как это возможно? Что ж, это весьма обширная тема. Христос прославился в своих людях многими способами. Он прославился спасением грешников, привлечением к себе этих столь грешных, столь заблудших, столь недостойных людей. Когда Господь хватает пьяницу, вора, прелюбодея, когда Он задерживает виновного в богохульстве, того, чье сердце пропитано злыми помыслами, когда Он выбирает самых дальних, покинутых, рассеянных, падших, как Он это часто делает, и когда Он говорит «Они будут моими, я омою их в своей крови, я сделаю их благовестниками». О, тогда Он прославится в них. Прочтите жизнеописание многих великих грешников, которые впоследствии стали великими святыми, и вы увидите, как они пытались прославлять Его. Не только та, которая омыла его ноги своими волосами, но и многие другие, подобные ей. О, как им нравилось восхвалять его! Глаза источали слезы, уста изрекали слова, но сердце чувствовало то, что не могли выразить ни глаза, ни уста, исполненную любви благодарность к нему. «Я прославился в них». Великие грешники, Христос прославился в вас. Многие из вас, фарисеи, если вам суждено обратиться, не принесут Христу такой славы, какую Он получает, спасая мытарей и блудниц. Даже если бы вы и попали на небо, то дорога туда исторгла бы из вас весьма незначительную песнь, прославляющую Его имя, и определенно ни слез, ни

0: не хочет его. Но Господь, не нарушая, так сказать, свободной воли человека, что он никогда и не делает, все же в конце концов обретает именно того, кто более всех других противился тому, чтобы лежать у его ног. И тот, кто более всех ненавидел, теперь начинает любить. А тот, кто был самым отважным и мужественным, преклоняет свои колени в самом неподдельном смирении. Удивительно, как настойчив Господь в деле спасения грешника. Более того, в спасении своих, ибо вы давно бы уже разбежались, если бы ваш великий пастырь не согнал вас в стадо. Многие из вас отбились бы в сторону и заблудились, если бы не стесняющее действие всевластной благодати, которая сохранила вас до сего дня, не дав вам уйти. Христос прославился в вас. О, когда вы, наконец, попадете на небо, когда ангелы узнают о вас все, чем вы были и чем вы пытались быть, когда будет рассказано обо всем, что соделала для вас всемогущая, бесконечная благодать, тогда Христос прославится в вас.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пастырская молитва Христа о его народе» на текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. И я прославился в них».
0: Возлюбленные, мы действительно прославляем Христа, когда проявляем наши христианские добродетели. Вы, которые любите, прощаете, которые чистосердечны, кротки, смиренны, жертвенны, вы прославляете Его, и Он прославлен в вас. Вы, которые правдивы, честность которых не может быть поколеблена. Вы, которые в состоянии презреть грешное злато и никогда не продадите за него свою совесть. Вы, которые смелы и храбры ради Христа. Вы, которые в состоянии терпеть и переносить страдания ради Его имени. Все ваши благодати происходят от Него». Подобно тому, как все цветы земли порождаются и взращиваются солнцем, так и все, что есть хорошего в вас, происходит от Христа, солнца правды, и потому Он прославлен в вас. Но, возлюбленные, люди Божьи прославляют Христа и многими другими способами. Когда они делают Его объектом всего их упования, они прославляют Его. Когда они говорят: «Хотя я и первый из грешников, все же я уповаю на Него. Хотя душа моя мрачна, а искушения многочисленны, я верю, что Он может спасать всегда. Я действительно уповаю на Него». Смиренной верой грешника Христос более прославлен, чем самой громкой песнью Серафима. «Если ты веруешь, ты прославляешь Его». Дитя Божье, в этот вечер у тебя на сердце тяжело, пусто и мрачно. Ты чувствуешь себя наполовину мертвым духовно. Припади же к ногам твоего Господа, поцелуй их и верь, что Он может спасти. Нет, что Он спас тебя, именно тебя, и таким образом ты прославишь Его святое имя. «О, — сказал как-то один верующий, — я знаю, в кого уверовал. Христос мой!» «Ха! — ответили ему, — это самонадеянность!» «Возлюбленные, ни в коем случае! Для ребенка не будет самонадеянностью считать, что у него есть его собственный отец. Стыдиться своего собственного отца было бы позором для ребенка. Без сомнения, между ними великое отчуждение, если ребенок стыдится признать, что у него есть отец.

0: «Я знаю, в кого уверовал». Блаженное состояние сердца — быть абсолютно уверенным, что ты покоишься в Христе, что Он твой Спаситель, что ты веришь в Него, потому что Он сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Я верую в Него и имею жизнь вечную. Верующий в Него не судится. Я верую в Него, и я не судим. Убедитесь же во всем этом не только знамениями и свидетельствами, но более того, сделайте одним знамением и одним свидетельством вот это. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Я, грешник, принимаю Его великую жертву, и я спасен. В особенности же я считаю, что народ Божий прославляет Христа бодрым и исполненным воодушевления образом жизни. Если вы пребываете в стенаниях и печалях, в унынии и жалобах, то вы не доставляете чести Его имени. Но если, когда поститесь, вы не показываетесь людям постящимися, если вы в состоянии принимать на себя бодрые и исполненные воодушевления лица, даже когда у вас тяжело на душе, и если сверх всего этого вы в состоянии собраться с силами всем вашим духом, даже опустившись до самой глубины, и начать благословлять Бога, когда чаша пуста, а друзей немного, тогда вы воистину прославите Христа. Есть много способов, которыми можно совершать это доброе дело. Попытаемся же совершить его. «Я прославился в них», — говорит Христос. Это значит их смелым исповеданием Христа. Обращаюсь ли я к тем из сидящих здесь, которые любят Христа, но которые никогда не имели Его? Выйдите же сюда и выйдите поскорей. Он заслуживает того, чтобы иметь всю славу, которую вы в состоянии ему дать. Если он исцелил вас, то не уподобляйтесь тем девяти, которые забыли, что Христос исцелил их от проказы. Придите и восславьте имя великого Исцелителя, и пусть другие знают, что может совершить Христос. Я боюсь, что сегодня здесь присутствует великое множество тех, кто надеются, что они христиане, но которые никогда не называли себя так. Чего же вы стыдитесь? Стыдитесь вашего Господа? Боюсь, что вы в конце концов не любите Его. Да, именно в это время, именно на данном особом этапе истории Церкви и мира, если мы публично не примем сторону Христа, то мы на деле окажемся против Него. Сейчас настало такое время, когда мы не можем позволить себе иметь среди нас посредников. Вы должны быть за Него или за Его врагов. И сегодня Он просит вас, если вы действительно Его, сказать об этом. Выйдите вперед, присоединитесь к Его народу, и пусть по вашей жизни и благочестии будет видно, что вы все-таки принадлежите Христу. А если нет, то как могут быть истинными слова «Я прославился в них»? Прославился ли Христос в людях, которые не в состоянии исповедовать свою веру? В людях, которые надеются прокрасться на небо окольными путями или нехоженными полями, но не смеют ступить на царский путь, чтобы шествовать по нему вместе с царскими подданными и владеть всем, что принадлежит Ему. И, наконец, я считаю, что Христос прославился в Своих людях благодаря их усилиям по распространению Его Царства. А какие усилия предпринимаете вы? В одной церкви, подобно нашей, обретается значительная сила, но я боюсь, что здесь есть и значительное количество пустого пара, пустой мощи. Так часто наблюдается склонность взваливать все дела на плечи служителя или же на одного-двух лидеров, Но я молю вас, возлюбленные, если вы Христовы, и если вы принадлежите Отцу, если хотя бы вы были и недостойны, вы находитесь в двойной собственности у Отца и Сына, пытайтесь же быть им полезными. Пусть по вашему обращению других ко Христу будет видно, что Он прославился в вас. Я верю, что усердным посещением даже самого малочисленного класса субботней школы Христос прославился в вас. Вот этим частным разговором в вашей комнате, вот этим письмом, которое вы опустили в почтовый ящик, вознося при этом молитву, всем, что вы совершили, имея чистое побуждение, уповая на Бога, чтобы прославить Христа, Он прославился в вас. Не смешивайте смысл моих слов с отношением к служению Господу. Я нахожу это крайне пагубным, когда слышу призывы в адрес молодых людей. «Уходите с вашей службы, ибо она есть ваше личное дело, и приступайте к духовному труду. Ремесленники, оставляйте ваши мастерские. Рабочие, прекращайте вашу работу. Вы не сможете служить Христу в вашем звании. Полностью отделите себя от Него». Хочу сказать, что никакой совет не будет таким вредным, как этот. Есть люди, которые милостью Божией призваны на то, чтобы отделить себя от всех земных занятий, и они имеют особые дары для посвящения себя всецело делу служения. Но воображать, что основная масса христиан не может служить Богу, занимаясь своими повседневными делами, это значит мыслить совершенно противное разуму Духа Божия. Если ты раб, оставайся рабом. Если ты слуга, продолжай выполнять твои обязанности слуги. Если ты ремесленник, занимайся своим ремеслом. Каждый оставайся в том звании, в котором призван, пока от Бога не придет особый призыв полностью посвятить себя служению. Продолжайте же трудиться там, где вы трудитесь, дорогие христиане, и не выдумывайте, что вы должны идти в отшельники, в монахи или монахини. Вы не прославили бы Христа, если бы поступили так. Воины Христовы должны сражаться там, где они находятся. Уйти с поля и затвориться в одиночестве означало бы невозможность одержать победу. Дело Божие, совершаемое в домашних условиях или на работе, так же свято и благоугодно, как и любое служение, исполняемое за кафедрой или даже где-нибудь в иностранной миссии. Мы благодарим Бога за тех, кто особо призван и отделен для Его собственного дела. Но мы знаем, что они не сделали бы ничего, если бы соль нашей святой веры не проникла в повседневную жизнь других христиан. Вы, благочестивые матери, вы слава Церкви Христовой. Вы, выполняющие тяжкую работу, мужчины и женщины, терпеливо переносящие все, как бы видя невидимого, вы — венец и слава Церкви Божьей. Вы, которые не увиливаете от ваших повседневных трудов и обязанностей, но мужественно приступаете к ним, покоряясь в них Христу, вы доказываете этим то, что значит христианская вера и что она призвана означать на деле. Мы можем, если мы подлинно священники Богу, притворить наши повседневные одежды в облачение, нашу пищу в таинство, а наши дома в храмы для богослужения. Сами наши кровати окажутся за завесой, а наши самые сокровенные мысли станут благоухающим фимиамом, непрестанно восходящим к Всевышнему. Не воображайте, что в каком бы то ни было честном звании есть хоть что-нибудь, оскверняющее человека или препятствующее ему прославлять Бога. Но наоборот, освящайте каждое из них, пока бубенцы на конской сбуре не начнут звенеть «Святыня Господу». а все котлы в домах ваших не станут святыми, как сосуды святилища. Итак, я хочу, чтобы в этот вечер мы так приступили к вечере Господней, чтобы даже здесь Христос прославился в нас. О, вы можете сидеть за столом Господним, одетыми в прекрасное платье или с бриллиантовым перстнем на пальце, и вы можете думать, что вы весьма важная персона, но на самом деле это не так. О, вы можете подойти к столу Господнему и сказать: «Перед вами опытный христианин, познавший то или иное». Вы не прославляете этим Христа. Вы всего лишь никто. Но если вы приступите, говоря: «Господи, я голоден, Ты можешь накормить меня», то это прославляет Его. Если вы приступите, говоря: «Господи, у меня нет заслуг и достоинств, я иду к Тебе, потому что Ты умер за меня, и я уповаю на Тебя», то этим вы прославляете Его. Более всех прославляет Христа тот, кто более всех берет от Него и потом более всех возвращает Ему. Иди же, пустой кувшин, иди и наполняйся. А когда наполнишься, излей все к дорогим ногам того, кто наполнил тебя. Иди, трепещущий, иди и дай Ему коснуться тебя своей укрепляющей рукой, а потом выйди, чтобы трудиться, используя силу, которую Он дал тебе. Боюсь, что я не привел вас туда, куда хотел привести, поближе к моему Господу и к Отцу, хотя я и сделал все, что в моих силах. Пусть же Господь простит мне мою слабость и мои блуждания, и все же благословит вас ради Его дорогого имени. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Пасторская молитва Христа о Его народе», на текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Когда-то в одной больнице лежала девочка 7 лет. В течение целого месяца она находилась между жизнью и смертью. Бедняжка через окно смотрела на небо и думала, что только Бог знает, жить ей или нет. Он решит ее судьбу. И милостью Всевышнего девочка осталась жива. Почему же потом она столько грешила, забыв о Спасителе? Понимание пришло, лишь когда ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите передачу «Освобожденные». Драматические истории о жизни реальных людей, поставленные Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень,
1: Майк,
0: не спеши.
2: Машина на скрич, Майк.
0: Отлично.
1: Майк, хватит. Майк, хватит, не валяй дурака. Прекрати, Майк.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк, тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ай, останови.
0: Я не могу. Тормоза.
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ну, ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большой перемене и читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающие себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу.
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет. На озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились с парнем Серега.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
1: Побежали, побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
3: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
3: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
3: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька, ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
3: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
4: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
3: Я не собираюсь все это выслушивать.
4: Нет, ты будешь выслушивать.
3: Нет, не буду.
4: Рита!
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
6: Не нравится мне все это, Рита.
3: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
6: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
3: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
6: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
3: Давай. Синди.
6: Рита.
3: Нас закрыли на ключ.
6: Что же мы будем делать?
3: Давай попробуем через балкон.
6: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
4: Рита. Доченька, где ты была? Я чуть с ума не сошла. Как тебе не стыдно? Ну почему ты себя так ведешь?
3: Ну подумаешь, многие убегают из дома.
4: Ну почему ты именно?
3: Не знаю, не знаю. Ты все время чем-то недовольна, мама.
4: Да вы хоть понимаете вместе со своей подружкой, с кем вы связались?
3: Ну мы же сбежали от них.
4: А если бы вы не сбежали, что бы было?
3: Оказалось, что мы попали к людям, похищавшим девушек и принуждавшим их к проституции. Бог еще раз спас меня. Но вместо благодарности я становилась все хуже и хуже. Я принимала наркотики, увлекалась астрологией, гаданием на картах и предсказанием судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
6: Что? Что с тобой, Рита?
3: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
6: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
3: Ты видишь его? Ты его видишь?
6: Кого?
3: Вот он. Вот. Вот
6: где?
3: Он.
6: Где? Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
3: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
6: Рита.
3: Дай ему схватить меня.
6: Рита, здесь никого нет.
3: Да нет.
6: Успокойся.
3: Он здесь. Он здесь.
6: Это тебе все кажется, Рита.
3: Я вижу
6: просто
3: его.
6: Просто ты приняла слишком большую дозу, Рита, успокойся.
3: Я вижу его, я боюсь. Он
6: знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Яш, закрой глаза и успокойся, подумай о чем-то хорошем.
3: Я не могу.
6: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
3: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
8: Да, ты очень сообразительна, Рита.
3: Занималась попрошайничеством и знаю, как выуживать у людей деньги.
8: Хочешь устроиться ко мне на работу?
3: А что я буду делать?
8: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
3: И давать призы, когда выигрывают, да?
8: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
3: Здорово придумано.
8: Не спорю. Ну что, согласна?
3: Да, да. Мне это интересно.
8: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
3: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
8: Ну, молодец. Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
3: Думаете, стоит?
8: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
1: Хорошо.
3: Жажда денег, признание и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался полной неожиданностью.
4: Рита, куда ты собираешься?
3: Уезжаю с цирка, мама.
4: Ты это серьезно?
3: Да, серьезно. Хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
4: Какой город?
3: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
4: И ты действительно хочешь ехать?
3: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
4: Рита! Рита! Рита!
3: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование! Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби. Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
9: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
3: Зато какой воздух.
9: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
3: О чем?
9: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
3: Что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
9: Ты еще можешь шутить.
3: Мне просто некуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
9: Рита, Рита, что с тобой случилось?
3: Этот подонок пытался меня изнасиловать.
9: Вот. Ты шутишь?
3: Да,
9: не
3: шучу.
9: Может быть.
3: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец.
9: Ну, я вообще не понимаю, что это за парни.
3: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
9: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
3: Я тоже. Но видишь, внешность бывает обманчива.
9: Успокойся, успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
3: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
10: Тебе тоже не спится.
3: Ой, фу. Это ты?
10: Извини, я не хотел тебя напугать.
3: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
10: Меня зовут Майк. А тебя как?
3: Рита.
10: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
3: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
10: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
3: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
10: Тебя обижали?
3: Да, случалось.
10: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
3: С Майком мне было хорошо. Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевести оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария.
1: Господи, спаси, спаси!
10: Ну как вы, девчонки?
1: О, у меня застряла нога.
10: А у меня спина болит.
1: У меня кровь на руке.
10: Давайте выбираться из машины.
1: Не оставляйте меня здесь.
3: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
10: Рита, помоги мне. Ну-ка попробуем.
3: Давай, давай, Дебби.
1: Пожалуйста. Давай. Слава богу.
10: Ты сможешь идти?
1: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
3: Мы чуть не разбились в дребезги. Ох. Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции, и я решила вернуться домой.
4: Рита! Доченька, ты вернулась!
3: Да, мама, я пришла.
4: Как ты добралась, родная?
3: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
4: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава богу, ты вернулась! Ты вернулась!
3: Мама, я устала, я устала.
4: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома.
3: Да, мамочка, да, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Ты так милостив ко мне!
4: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
3: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
4: И когда ты к этому пришла?
3: Несколько месяцев назад.
4: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
3: Ты веришь в Христа, мама?
4: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
3: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита. И хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт, хорошо, я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем людям.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву, заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третью частью гина елея. И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея. И вина для возлияния приноси пол гина в жертву, в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец, или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут у вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу». От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, вместо всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и я, Господь, Бог ваш». 4 книга Моисея, числа, глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!» И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского? и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господне, вы стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение».

и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу в скинию собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников с их смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. Память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение.

0: Движение прекратилось. Четвертая книга Моисея, числа, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его». Имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я сам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем! Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?» Четвертая книга Моисея, числа, глава 18. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиино, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». И сказал Господь Аарону, «Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне, от всякого посвящаемого сынами Израилевыми. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. это святынею да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву, в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел 10-ю из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как 10-ю сынов Израилевых, которую они приносят приношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я вам, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых 10-ю, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу 10-ю из 10-ины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех 10-ин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами Израилевыми, не оскверните и не умрете. 4 книга Моисея, числа, глава 19. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Елиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у вас, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господне. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он нечист, его еще нечистота его на нем. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитым мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительной водою пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера.
1: 4 книга Моисея, числа, глава 20. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в 1-й месяц, и остановился народ в Кадессе, и умерла там Мариам, и погребена там. и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Но Идом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большой дорогой, если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи». И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою. Итак, не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Четвертая книга Моисея, глава 21. Хананский царь Аррада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, который течет вне пределов Аммарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Аммареем. Потому и сказано в книге «Браний Господних» — в Агеб, в Суфе, и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дай им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем, жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой, выступил против Израиля в пустыню и дошел до Иааци, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем Моавитским, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона». Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Ноффы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле аморейской, и послал Моисей высмотреть Иезер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были, и поворотили, и пошли к Васану, и выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение в Киедрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землей его.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Мы избрали путь истины. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы углубляемся в Божье откровение. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Откровение Твои – правда и совершенная истина. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы рады приветствовать вас на очередном занятии программы «Вечная истина». Здесь мы вместе разбираем библейские писания, что служит как бы ознакомлением с этой книгой, которая является Божьим любовным посланием к человечеству. Наш обзор привел нас к книге Псалмов. Мы уже с вами разбирали ее некоторые главы, так называемые «Псалмы блаженства». Те отрывки, которые мы с вами читали, вызывают определенный вопрос. Давайте посмотрим, сможете ли вы распознать этот вопрос, читая Псалом 127. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благословение Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Вопрос состоит в следующем. Всякий ли человек блажен? Многие были бы не прочь поставить точку в первом предложении уже после второго слова псалма, который я только что прочитал, так чтобы можно было читать «блажен всякий». Псалом 127 тоже является типичным псалмом, который говорит, кто такой блаженный человек. И поэтому мне бы хотелось рассмотреть его сегодня. Обсуждая уже третий псалом блаженства, я бы хотел поговорить еще об одном вопросе, который мог бы у вас возникнуть. Ведь вопросов о Библии не возникает только у тех людей, которые ее никогда не читают. При чтении Библии, как мы разбираем ее здесь, у вас будут возникать вопросы. Интересно, задавались ли вы уже таким вопросом? Послание книги Иова заключалось в следующем. Бог не всегда благословляет хороших людей, потому что они хорошие люди. Если человек страдает или испытывает горести в жизни, это не всегда случается по причине его греха. Помните, ведь именно так хотели утешители Иова объяснить его страдания. И Бог опроверг их слова. Мы изучали 30 библейских причин, почему страдают Божьи люди. Это нам ясно показало, что сегодняшняя доктрина благополучия не имеет библейского основания. Однако уже в первых строках книги, идущей после книги Иова, мы читаем. «Блажен муж, который верит Слову Божьему, любит Божий закон, размышляет о нем и исполняет закон Божий. Такой человек благословен. Он имеет стабильность, процветание, долголетие и уверенность. У этого человека есть все эти благословения». Как вы думаете, есть ли противоречие в описании блаженного человека в псалмах и того, что написано в книге Иова? Мне бы хотелось уделить некоторое внимание этому вопросу. Я полагаю, что провидением Божьим книги Библии были расположены в том порядке, в котором они находятся сейчас. Как я уже говорил при введении в Библию, эти книги были упорядочены людьми, но я верю, что Бог следил за этим и Святой Дух руководил этими людьми. Я думаю, что не случайно книга Иова предшествует этим псалмам блаженства. Как раз перед тем, как Слово Божие говорит нам «блаженный человек благословен, поскольку он богобоязнен», Бог дает нам в книге Иова слова о том, что не всегда так происходит. Не все время так случается, хотя часто именно так и есть. Общий библейский принцип – что посеешь, то и пожнешь. Но это случается не во всех абсолютно случаях. И в книге Иова мы это четко видим. В этой книге Слово Божье показывает нам, что Бог иногда желает проверить своего блаженного человека. Иногда Бог это делает для его роста. Есть как минимум 30 причин, по которым Бог позволяет, чтобы человек пожинал несчастье, независимо от того, что этот человек посеял. Однако в псалмах блаженства нам говорится, что общая модель состоит в том, что Бог действительно благословляет блаженного человека, согласно тому, что он в своей жизни посеял. Здесь, в 127-м псалме, который мы с вами только что прочитали, видно это правило в действии. Благословение человека – это не случайность и не совпадение. Этот псалом начинается словами «блажен всякий». Как я уже говорил, многим хотелось бы поставить тут же точку в предложении. «Блажен всякий» и точка. существует доктрина универсализма, согласно которой, поскольку мы верим, что любовь является неотъемлемой частью Божьего характера, мы приходим к выводу, что Бог обязан всех любить. И таким образом должно быть так, что каждый человек должен быть блажен, и ада не должно быть вовсе. Согласно тому, что мы знаем о Боге, каждый человек должен быть одарен благословениями. Однако Божий характер, как цвета радуги, имеет разные аспекты. Божий характер имеет различные свойства. Бог действительно есть любовь, но это не все. В Писании нам говорится, что на благословение блаженного человека налагаются условия. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих». Помните, что благословение человека приходит в соответствии с его решениями и его выбором. «Всякий, боящийся Господа». Имеется в виду всякий, кто верит в Бога. Люди, боящиеся Господа, боятся ослушаться Его. Согласно с тем, что написано в первом псалме, доказательством их веры является их хождение путями Господними. То есть они ходят согласно закону Божьему, который они находят в Слове Его. По этой причине блаженный человек благословен, и основополагающей истиной является следующее. Мы все пожинаем от трудов рук своих. Опять-таки, как говорил Роберт Льюис Стивенсон, рано или поздно каждому человеку надлежит прийти на пир последствий. Этот пир последствий является тем законом, представленным в Писании. Так и есть, мы пожинаем то, что посеяли. Этот духовный закон был написан богобоязненным людям, а не грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. К кому были адресованы эти слова? Если вы откроете ваши Библии на послании к Галатам, 6 главе, и прочитаете несколькими стихами выше от того места, которое я только что прочитал, вы убедитесь, что послание о сении и жатве написано людям духовным. Павел пишет: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». В этом-то контексте Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Павел пишет далее, что человек, сеющий для угождения плоти своей, пожнет тление. Будучи духовным человеком, вы можете сеять в тление, или же вы можете сеять духовное и пожинать жизнь вечную. Вы можете получать плоды вечные, или же плоды тления. Мы все стоим перед этим выбором. Таковым является послание Псалма 127. Когда вы будете глубже изучать этот псалом, вы откроете, что в нем заложено нечто, чего нет во всех других подобных псалмах блаженства. Этот псалом говорит нам, как блаженный человек и его благословение вписываются в Божий план, как посредством этого Бог желает повлиять на мир. Люди считают себя весьма благочестивыми, когда они говорят: «Я решил сделать Бога неотъемлемой частью своих планов. Бог мой сотрудник, и Он принимает участие во всем, что бы я ни делал». Но не так нам велит поступать Писание. В Писании говорится, что Бог желает сделать вас частью своих планов. Именно это Бог хотел сказать нам с вами. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог желает, чтобы мы принимали участие в Его делах по Его воле. Опять-таки, согласно с тем, что написано в книге Иова, приступая к этим псалмам блаженства, мы хотим не просто протянуть жадно руку и сказать: «А что ты дашь мне, своему блаженному человеку?» Правильно было бы спросить: «Господи, я являюсь блаженным человеком, но как это приносит пользу Тебе? Чем я, как Твой человек, могу воздать Тебе?» Именно эта идея заложена в Псалме 127. Вот как это действует. Бог находит человека, который доверяет ему и ходит путями его. Бог благословляет этого человека. Через этого человека Бог благословляет и жену его. Она становится, как плодовитая лоза. Это прекрасное сравнение. В некоторых переводах Библии говорится: «Во внутреннем дворе дома твоего жена твоя, как лоза плодовитая». Это прекрасное описание роли жены. Затем благословение передается от блаженного мужа и его жены, их детям. В псалме говорится, что они как масличные ветви вокруг трапезы. Масличная ветвь является символом плодородия. После этого нам говорится, что Господь благословляет Сиона. В Ветхом Завете это было как бы представлением сегодняшней церковной общины. Посредством духовной общины семья оказывает влияние на город Иерусалим, а затем на весь народ израильский и на весь мир. Так Бог производит свою работу. Основной единицей в структуре, установленной Богом, является не церковь, хотя она весьма важна. Основной единицей в Божьей стратегии является семья. Для того, чтобы понять идею этого псалма блаженства, постарайтесь увидеть в нем опровержение противоположного. Тогда вы сможете увидеть, что автор пытается тут сказать. Если что-то не так в мире, это сказывается на жизни народа и города в частности. Но где же искать причину всех проблем? Согласно 127-му псалму, если дела идут не так в мире, в стране или в определенном городе, нужно искать корень бед в семье. Битву эту можно выиграть или проиграть в доме. Бог благословляет весь дом, начиная с мужа. В Псалме 127 Бог говорит нам, что когда Он хочет повлиять на город, страну и весь мир, Он начинает свою работу с одного человека, блаженного человека. Когда этот человек верит Богу, ходит путями Его, тогда он сам благословен. Потом благословение, которое он получил, исполняя закон Божий, распространяется на его жену и их детей, затем посредством семьи, городу, а дальше стране и всему миру. Этот псалом блаженства повествует нам, какое место в плане Божьем занимает блаженный человек и его благословение, как это влияет на мир в целом. Божье основное звено, согласно этому псалму, это семья. И муж является главой этой семьи. Я полагаю, именно поэтому Иисус сказал апостолам, что они будут ловцами человеков. После призвания рыбака Петра он сказал: «Теперь лови человеков, Петр». Я не думаю, что это было сказано в общем. Будучи пастором, я провел весьма интересное наблюдение. Если служение направить на то, чтобы приводить ко Христу женщин и детей, то очень редко так можно достичь всю семью, потому что к Богу не приходит муж. Я знаю много мужчин и женщин, которые пришли ко Христу независимо друг от друга. Но также мне никогда не приходилось встречать женщину, которая в конце концов не последовала бы примеру мужа, который искренне следует за Господом. Для этого может понадобиться много времени, ведь жена имеет право убедиться в благословениях мужа. На это может уйти 3 года, 5 лет, но в конце концов жена последует за мужем, который искренне следует за Богом. Я верю, что именно поэтому Иисус сказал «ловить человеков». Если привести к Господу мужа, то к Богу придет весь дом его. Псалом 127 является как бы прообразом той стратегии, которую использовал Иисус. Его стратегическое начало – муж. Если муж является верующим, он будет ходить путями Господними, и Бог благословит его. Божьи благословения передаются от мужа жене и детям от их родителей. Затем эта семья оказывает свое влияние на мир. Вот какое место занимает блаженный человек и его благословение в стратегических планах Бога по изменению всего мира. И в очередной раз я оставляю вас с вопросом. Являетесь ли вы благословенным человеком? Я имею в виду, являетесь ли вы мужчиной или женщиной, которых может благословить

0: благословений и вместе со мной сейчас обратись к Богу, чтобы возблагодарить Его за любовь Его и за путь, который Он освящает нам. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за те псалмы блаженств, в которых показано, как быть благословенным. Благодарю Тебя, Господи, за великое множество таких псалмов. Для меня это свидетельство Твоей любви. О Господь, слава Тебе за Твою любовь к Твоему падшему творению и за Твою любовь ко мне. Аминь.
1: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, Он сила моя и песнь. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

нуждаемся друг в друге. Бросает Моисей на землю свой жезл, чудо перед ним. Жезл стал живым, ползущим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода полилась потоком из гранитных скал, и те, кто жаждали, напились, и море жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел, но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычным, не совершил Бог чудо с ним, повел его путем привычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар слова трудно подарить такому сильному пророку? Бог, без сомнения, заменить мог все в обличье Моисея, чтоб он владел всей полнотой. Но это было б исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и, как иные, в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат левитянин Араон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывают тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались друг в друге, поближе были породней. Мы все любви свободной слуги, она чудес иных сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня. Любовь нас всех объединяет, нужду друг в друге сотворя. Не ласковое слово нужно, нужна мне чья-то песнь и мысль. Мы все зависим друг от друга, и в этом счастье, в этом жизнь. Каким словам дано родиться, сотрудничать, сострадать, сопережить, соединиться, а не святой любви подстать. Сорадоваться правде вечной и счастью близких и чужих, быть соработниками вместе, творцом в его делах благих. Да обретут слова на деле свое величие, торжество, и дети Бога в единенье Отца дославят своего.

Высоты. Шар голубой нас к вечности несет, и мы летим, как будто с космодрома. Цель впереди прекрасна и огромна, душе достигнуть неземных высот. Сменяют ночи солнечные дни, взывает правда в этой круговерти, и борется добро со злом до смерти, не прекращая ни на миг войны. И Иезавель неистовствует в зле, ее указ пророков всех на плаху, и мало кто о праведниках плакал, так истину стеснили на земле. В пустыне Бога молит Илия: «Возьми меня, злодеи душу ищут», и смерч несчастья, не смолкая, свищет, а устоя

Вера – поэзия. Вера – это поэзия духа и в беспредельную даль полет. Но человек, не имеющий слуха, любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в мире безбожном

Немногие ищут поэзию в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но вера и поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. И это поэтов свойство, наверное, забыв о земле и насущном хлебе, так нерасчетливо и вдохновенно стремиться к свету, мечтать о небе. И не поэты ли в лагерных зонах, где в душах разруха такая большая, с надеждой вглядевшись вдаль горизонта, труд благовестия совершают? Среди рассуждений то грозных, то грязных, гонимые злобою неустанно, сберечь в чистоте свое сердце и разум с верою Божьей смогли христиане. Душой окрыленной, поднявшись над бездной, перекликаемся иногда. Ты веруешь? Да. Значит, знаешь поэзию, свободный полет, беспредельную даль.

взной, Дух Святой, не замедли, приди. Жуткий зной бросил вызов полям, и в опасности многих труды приняла, сколько пота земля. Пьет последний глоток Измаил, не найти больше в мехе воды, и Агарь опустилась без сил, увидав приближение беды. Жалким выглядит русло реки, где былая могучая ширь. Уж не бьют, как должно, родники, словно зной заключил с ними мир. Небо в красках багровых горит, приближается вихрь суховей. Дух Святой, свой народ ободри и обильно потоки излей. Нужен дождь, оживляющий дождь, жалок вид истомленной земли, все в надежде, что вскоре пошлешь воды жизни, как в дни Илии.

выбор, участь человека, шлюпки участь, век свой отходила по волнам, и хозяин, вытащив на кручу, скажет сыну, больше не нужна. Бог, творец дал человеку годы, и ему, как шлюпки в море быть. Выбор есть, бороться с непогодой или тихо у причала гнить. На земле стремится все к распаду, но и в шторм Христа не смолк призыв. Видя в море тонущего брата, поспеши к нему и не презри. Есть твоя шлюпка на приколе, от покоя злого откажись. И на весла налегай, доколе под угрозой бедствующих жизнь.

Блаженны вы, сердца неравнодушные к чужим слезам, слова участия нежные и нужные для ран бальзам. Блаженны вы, что в сердце помещаете печаль других и о себе нередко забываете, скорбя о них. Слова любви так нежно прикасаются к больным сердцам, участием вашим сердце ободряется. Спасибо вам!

Надежда навстречу. Боже, в сердце пошли мне веру, а не так я от жажды умру. Видишь сам, как под небом серым смерч затеял со мной игру. Чем смогу я ему ответить? Во мне немощь, а он велик. Разве будет щитом от ветра мой неслышный для многих крик? Я б за силой ушла в Галилею, как спешили Фома и Петр. Пусть бы ноги в пути болели, и ручьями катился пот. Я спешила бы, как лань к водоему, только где мне тебя искать? Ты вселенную держишь в ладонях, словно малую горсть песка. Всю надежду питаю навстречу, ведь прошу, как просил Измаил, и уверена, пойдешь мне навстречу, напоив из колодца сил.

Бог – Творец. Жизнь, товарищи, не тайна. Жизнь произошла случайно. И слепившийся молекул, он сказал и сел. Нелепо! Где же вы, друзья, видали, чтоб запчасти и детали стали вдруг неудержимо сами строиться в машины, чтоб капризы непогоды штамповали пароходы? Где же вы, друзья, слыхали, чтобы проза и стихами и шедеврами культуры стала вдруг макулатура? Чтоб от взрывов и шумихи отпечатывались книги свежей, пахнущей краской? Кто поверит в эти сказки? Есть небесные законы, их эффекты нам знакомы. Не возникли без причины пароходы и машины. Исцеплению молекул не создать живую клетку. Утверждаю дерзновенно, мой Господь, Творец Вселенной.

«Возьмите это отсюда». Вошел Иисус перед Пасхою в храм, а храм этот был в неприглядном виде: шум рыночный, купля с продажей там, и молвил он: «Это отсюда возьмите». С тех пор по церквам через святое письмо веление Бога несется, как эхо. Все лишнее, все, на чем плоти клеймо, возьмите скорее и выбросьте это. По воле Господней сердечный свой дом от старой порочной закваски очистим, чтобы в каждой душе, обновленной Христом, все было особым, прекрасным, лучистым. Неверность, беспечность, гордыня и гнев, да будет отвергнуто это с презрением. Во славу Иисуса пасхальный напев пусть ширится всюду разливом весенним.

как ягненка. За Христом пойду, ликуя. Без него я пропаду, в радость вечную войду я, если вслед за ним иду. Как ягненка пастырь стада избавляет от забот, так Иисус через преграды светлый день меня ведет. Жизнь и путь все время вьется через горы и леса, и не знаешь, где споткнешься, где скрывается гроза. Как ягненка пастырь верный не покинет где-нибудь, так Иисус через глуши терни мне откроет верный путь. Как ягненка пастырь добрый охраняет день за днем, так Иисус через невзгоды приведет в небесный дом.

Лава и пепел. Пройдя всю жизнь дорогой ложной, мы под конец пути горим. А счастье было так возможно, мы, спохватившись, говорим. Раскаяние, вопли, слезы и слово грустное «Аминь». Мечтали мы взлелеять розы, а вместо них кругом полынь. Лукавый нас манил впустую, дразнил блестящей мишурой. Ах, лучше б жизнь избрать простую, в труде, в общении с землей. Наш дух всегда прельщала слава, к ней мы стремились по волнам, но из вулканов жизни лава и пепел — вот итоги нам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых? И что вы тоже воскреснете из мертвых? И что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира или после смерти неисцелившегося родственника или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «Верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии не оставлю тебя и не покину тебя, Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви. Никто не может отлучить нас от любви Божьей, Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении. Пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную. Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способностью расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику –

тебя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает: имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он. Своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры. «Чтобы не оскудела вера твоя» Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. В последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону,

телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисует какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетического и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которую Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность! В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенного у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это с основные части работы с учениками. Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь и перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа, да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовятся к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство, как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армии оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость. Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков – добродетель, исполни тревожное сердце покоем, духовное материнство, вот Бог твой, благочестивые привычки, занятия по книге Руфь. Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

плачьте о детях ваших. Последнее время, и часто человек вред себе творит. Вот и в это время все повально увлечены компьютерами, в домах и квартирах стоит уже не по одному телевизору, а это радиационный увеличенный фон, и ведь включены они с утра до поздней ночи. Утром проснувшись, человек первым делом берет в руки пульт и включает его, своего убийцу. Если в дом к нам войдет маньяк с ножом, мы зовем кого-то на помощь, так как знаем, это угроза для нашей жизни. А на этого убийца люди зарабатывают средства, бегут в магазин, покупают, несут домой, отводят для него красный уголок, где раньше стояли иконы. Компьютеры стараются своим детям купить любыми силами, в кредиты влазят. В электричке произошел недавно разговор. Женщина рассказала, как она работала няней. Наняли ее нянчить 8-месячного ребенка, которого кормили исключительно сырками агуша и никаких прикормов и докормов. Мама малыша до самых родов работала, компьютер дома, на работе, да еще дома стоит огромный телевизор. Родила, посидела дома с грудным ребенком до 5 месяцев и вышла на работу. Но, как выразилась няня, ребенок, вскормленный этим компьютерным молоком, выглядел ужасно. Пришла няня и стала заниматься ребенком, то есть начала его кормить отварным мясом, картошкой, яйцами, ведь у него были уже зубы, и ему нужна была пища, а время упустили. Живу в России, хотя живу, громко сказано, боремся за выживание, и больно видеть эту российскую молодежь, погибающую. Куря дети с 7 лет, мальчики, девочки чуть позже. Пьют пиво дети. А что ж нам ожидать, если мама говорит 5-летнему малышу: «Иди покуляй, пока я покурю». Ведь он видит курящую мать и отца, и потом он начинает пробовать эту отраву. В России врачи уже открыто говорят о больном поколении. В Слово Божьем написано о верующих: «Вы наше письмо, узнаваемое и читаемое». Увы, как часто человек говорит, что он верующий, но даже вид его далеко не таков. Здесь в России из 10 женщин преклонного возраста 1 в юбке, в основном все носят брюки, короткие стрижки под ноль, а разве таковы должны быть женщины? Многие девочки говорят, что они верующие, но, видимо, это какая-то новая вера, которая допускает носить брюки, короткие топики и даже курить сигареты. Библия – уникальная книга, где каждому написано и не раз, и вот, видя это, всплыли в памяти слова Спасителя: «Плачьте о ваших детях». А раз у нас такие дети, значит, будут больные внуки. И тут встанет вторая часть этого стиха: «Плачьте о себе, ведь как страшно не иметь будущего». Я думаю, что это актуально не только для России, ведь в мире везде одни и те же проблемы. Ольга П. Россия.

Только бы не забыли. Спасибо за подписку на журнал «Сестра». Я знала, если попросить, вы подпишете, но не просила, зная, что есть более нуждающиеся. И вот журнал уже у меня. Читаю, и сердце замерло. Моя фамилия. К вам, наверное, приходит так много писем, и вы уделили столько внимания моему. А также дали адрес мой брату и сестре Д. И они прислали нам посылку. А я была опять в больнице, третий раз уже. И вот очень жаль, что моя спасибо так задержалась. Но последние два раза я лежала с глазами. О письмах только мечтала. Да и сейчас еще не совсем здорова. Но пусть мой глаз лучше плачет от напряжения, чем от огорчения. Спасибо за участие. Еще сестра Света Т. подписала меня в забытый алтарь. Теперь мой духовный стол богат накрыт. Также хочу сообщить, что Тане Жембровской я написала. Теперь мы с ней переписываемся. И я рада, что написала ей несколько писем. У меня был какой-то страх не успеть все свои добрые слова ей сказать. Как хорошо, что у меня столько братьев и сестер везде. Как хорошо, что и в больнице я могла быть свидетелем, читать Библию ищущим, благодарным слушателям. Только бы они не забыли ничего, только бы продолжили свои искания, только бы нашли Божью правду, Божью любовь. Еще о том, я думаю, каждый день, как хорошо жить на свете, потому что со мной Господь и Его великая милость ко мне недостойной. Татьяна Вербицкая, Россия.

Невыдуманные рассказы по правильному адресу. Мудрость разумного – знание пути своего. Притчи 14.8. Огромное желто-горячее светило торжественно и величаво. В ореоле огненного сияния знает себе истинную цену, радужно искрится, объемлет землю, согревает, не торопясь спускается по голубому пологу неба. За день порядком уставшее, оно теперь спокойно сближается с горизонта. Чуточку отдохнет у его черты, а там? Там труд на следующей половине земного шара. Ждут его благотворных лучей. Вот-вот, осталось всего ничего, все. Оно уже легло за горизонт. Заканчивается очередной день этой недели, этого месяца, этого года. Напоминает, дорожите временем, ибо дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумное, но как мудрое, познавая, в чем его воля Божия о вас. Вникли ли вы в его волю? Исполнили ли в этот только что ушедший день? Итак, что сделано за день? Как использован этот временный подарок? Что он принес городу, людям, стране, каждому из нас, печаль или радость, возможно, кому-то удивительную встречу со своим Творцом и Сыном Его, Спасителем. Как это замечательно! Воскресное богослужение тоже подошло к концу. Прослушав назидательные проповеди, никто никуда не уходит. Важно обсудить открывшиеся возможности, послужить Господу в стране, ветер перемен. По милости Божьей дарована относительная свобода, распространение благой вести. Необходимо мудро распорядиться этим, исполнить завет Христа, научить все народы открытием содержания Евангелия. А разъяснить, ведь подавляющее большинство в стране, где царствовал атеизм, ничего не знает о той надежде, подаренной Богом людям через Сына Его Иисуса Христа. Но вот молодежь церкви уже знает, что надо делать. Должно войти в практику церковного служения публичное свидетельство об Иисусе Христе. Необходимо наладить тесные связи, контакты с горожанами. Мы живем среди них, а они о нас абсолютно ничего не знают. Сегодня у молодежи задумано первое евангельское служение под открытым небом. Они готовы, но им нужны помощники, более опытные, чем они, умудренные в жизни и в Словом Божьем. Приглашаются все желающие, таковые этот час отыскались. Есть план на вечер. Для начала они облюбовали небольшой уютный скверик с клумбами цветов и большим фонтаном посередине. Сквер разбит перед самым популярным в городе театром. Сейчас, в этот теплый весенний вечер, в театр стекается многочисленная публика. На замечательный балет «Спящая красавица» по сказке знаменитого Шарля Перро. Музыка композитора с мировым именем. Петр Ильич Чайковский. Задействованы лучшие силы театра. В главной роли звезды первой величины из Москвы. Билеты распроданы в считанные часы. Не упустить момент. Пообщаться хотя бы несколько минут со взятыми театралами. Рассказать о Боге, о вечности. Что-либо вручить. Конечно, в церкви ощущается невероятная скудость богословской литературы. Но кое-что нас собирали. И не только на русском языке, но и на местном. Пару новых заветов. Около 30 Евангелия от Иоанна. Несколько буклетов и трактатов. Но главное, успели приготовить красночно оформленные художниками пригласительные билеты посетить богослужение в церкви. Раздают и успевают сказать несколько слов о Христе. Берут охотно, благодарят. Наконец людской поток у театра иссяк. Спектакль начался. Христиане-хористы дружно сосредоточились на аллее сквера. Полились духовные гимны. Не прошло и получаса,
как образовался кружок слушателей, появилась работа над душами. Жаждущими познакомиться с Богом завязываются разговоры, посыпались вопросы, интересуются, в самом ли деле существует Бог, откуда какая уверенность, ведь наши люди приучены мыслить иначе, для них это фантазии в духе Жюля Верна. Есть и другая книга, Священное Писание. И что же, в нашем городе в самом деле есть верующие люди, церковь, и оказывается, их немало. Отстроено здание для богослужения, и они проходят систематически. Удивлению нет границ. Весьма любопытно. Можно даже посетить ваше богослужение? Невероятно. И снова вопросы. Уже из среды последующие группы подошедших. Иисус Христос тоже Бог? Их что, двое? Нет, один. Вы так убедительно объясняете, полагаете, что надо довериться Богу, считаете, что все это не выдумки? И даже Бог во плоти приходил на нашу грешную землю открыть двери спасения для каждого из нас, вечные обители. Это вполне реально. Жизнь после смерти? Удивительно. Советуете подумать? Что ж, возможно, это разумное предложение. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну вот Люда заметила одинокую женщину. Уже в возрасте она держалась несколько отстранено, будто бы пряталась от всех за буйной сиренью. Но, аккуратно раздвинув веточки благоухающего куста, внимательно и напряженно вслушиваясь в разговоры, явно заинтересована затронутой темой. Люда подошла к ней, спросила, желает ли она что-либо узнать об Иисусе Христе, беспокоится ли о своей бессмертной душе. Но женщина мгновенно замкнулась, напрочь отгородилась от общения, молчала. Переминаясь с ноги на ногу, явно давала знать, не жаждет она ни с кем откровенничать, не расположена к разговору, нет настроя на душевные беседы. Люда смутилась. «Ну почему? Видно, ведь невооруженным глазом интересуется. Так в чем дело?» И все же не хотелось быть навязчивой. Понимает, женщина явно раздражена появлением собеседницы, хотя все же старается держаться в рамках приличия. Почувствовав упорство женщины, Люде стало неловко. Она решила не тревожить ее своей назойливостью, лишь подала ей приглашение и программу богослужения на предстоящую неделю. Все недельное богослужение было предложено пресвитером церкви объявить евангелизационным. Прочитав листок, женщина удивительно вскинула брови. «Она же еврейка, своя вера. Так зачем? Это приглашение в христианскую общину. Не ошиблись ли, уважаемая адреса? Нас-то вы вряд ли ждете». «Нет-нет, внешняя любезность неуместна. И не надо никаких уверений. Избавьте от напрасных слов». Люда подумала, возможно, она много страдала из-за своей национальности. Люди встречаются разные на нашем жизненном пути. Не одни евреи бывают в напряжении. Другие это тоже ощущают. Такое время кто-то кому-то не нравится, порой взаимно. И вот она уже никому не доверяет. Тогда Люда вплотную приблизилась к ней, осторожно взяла ее за руку и спокойно, доверительно произнесла: «Дорогая моя незнакомка, вижу, вам совершенно неизвестно содержание Нового Завета. Послушайте, Иисус Христос умер за грехи всего мира, всех народов, включая израильтян. Будучи на земле, Он избрал себе апостолов из вашего народа, чтобы они возвестили спасение Израилю и всему миру. Именно Он, их долгожданный Мессия. Но они Его не узнали. Тогда в глубокой печали Иисус произнес горькие слова: «Пришел к Своим, а они Меня не приняли». Он и сейчас ждет с терпением и любовью, чтобы евреи, издревле избранный им народ, наконец прозрели и увидели в Иисусе Христе своего Спасителя. Он ждет вас в свои отцовские объятия.
Не сомневайтесь, посетите Церковь Христову. Вы там получите более квалифицированное разъяснение по этому поводу. Во всех подробностях прошу вас, не теряйте напрасно времени. Саше было поручено привести весь двор в надлежащий порядок. Намечено какое-то мероприятие по окончании богослужения. Он надел рабочую одежду, намереваясь произвести во дворе какую-то перестановку. Вдруг он увидел маленькую, изящную женщину. Она стояла у открытой двери и внимательно слушала проповедь. Потом, внезапно, навалившись всем телом на косяк двери, горько-горько заплакала. Плечи ее сотряслись. «Кто это? Что с ней?» Саша подошел и участливо спросил, не нуждается ли она в помощи. Она вздрогнула от неожиданности и закрыла лицо руками. Потом промокнула, залитое слезами лицо, салфеткой. Саша осведомился, как ее зовут. «Софья Израилевна». Услышал он тонкий, робкий голос. «Вот как!» Это в переводе на русский язык означает «мудрость Израиля». Прекрасное имя. Разговорились. Она объяснила, каким образом оказалась здесь, в церкви. Ее пригласили, вот она пришла. Откликнулась на приглашение. Саша на это заметил. Мудрый поступок. Но не желает ли она войти в зал? Увидев согласный кивок головы, он взял ее за руку и повел. Усадил в кресло, ближе к кафедре. Сам сел рядом. Может быть, ей что-либо понадобится? Богослужение закончилось. Объявили о возможности примирения с Богом. Софья Израилевна взглянула на Сашу. Во взгляде напряженная борьба. Нерешительность и решимость одновременно. Можно ли мне? Ведь я, кажется, из отвергнутых. Но душа рвется ко Христу. Саша протянул ей руку. «Желаете? Мы пойдем туда, к кафедре, вместе!» Она улыбнулась, медленно встала. Через месяц она уезжала в Израиль. Все уже давно подготовлено, родственники ждут. Саша провожал ее в аэропорту. Напутствовал. «Помните, твердо помните, это написано в Новом Завете. В Новом не отверг Бог Израиля. Не мог он отвергнуть народ свой, который знал от начала. А начаток свят. Он Израиль, корень, который держит ветви и привитые к нему». Тамара Каширина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».